0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Первый в мире планетоход. 17 ноября 1970 года советской межпланетной станции «Луна-17» на поверхность Луны был доставлен аппарат «Луноход-1». Это был первый в мире планетоход, аппарат для исследования другого небесного тела. «Луноход» успешно работал на поверхности спутника Земли 10,5 месяцев. Он проехал больше 10 километров, обследовал площадь 80 тысяч квадратных метров, передал на Землю 25 тысяч фотографий, произвел анализ лунного грунта и выполнил ряд других исследований. «Луноход» был создан в конструкторском бюро имени Лавочкина под руководством главного конструктора Георгия Бабакина.
3: История одной песни. В 1974 году на экраны вышел фильм «Анискин и Фантомас». Исполнитель роли сельского участкового и один из режиссеров картины Михаил Жаров пришел к Владимиру Шаинскому за песней, чтобы была деревенская, незатейливая, искренняя, близкая самой широкой аудитории. Шаинский внезапно осознал, что текст у него уже имеется. Это стихотворение поэта-самородка Ивана Юшина «Травы». Юшин жил в подмосковной деревне и работал мясником на центральном рынке. Согласно одной из версий, тетрадку с его стихами композитору передала Людмила Зыкина, одна из постоянных покупательниц Юшина. Мелодию Шаинский написал быстро. Кому доверить исполнение песни, у него сомнений не было. Геннадию Белову. Белов тоже самородок. Он работал мастером на текстильном комбинате, участвовал в самодеятельности. На одном из конкурсов его невероятной красоты лирический тенор услышал руководитель ансамбля гостелерадио Виктор Попов. Геннадий Белов стал солистом ансамбля. Именно он сделал хитом песню Шаинского «Дрозды». «Травы» ждал такой же успех. Лауреатство на конкурсе «Песня года» и всенародное признание. Послушаем песню «Травы, травы» в исполнении Геннадия Белова.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. И как замечательно, что с нашими защитниками всегда рядом верные спутницы жизни. Жены ждут возвращения своих героев, а потом помогают им восстановиться и вернуться в мирную жизнь. Именно так произошло в жизни ветерана СВО Сергея Герасимова из Чувашии. Сергей вырос в многодетной семье, где все шестеро детей получили отличное воспитание. Братья Сергея защищали интересы нашей Родины в Афганистане и на Северном Кавказе, а Сергей – на СВО на Херсонском направлении. Герой получил пулевое ранение и контузию. Полтора месяца находился в госпитале на лечении. После вернулся домой к жене Елене, четырем детям и внуку. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Чувашии пригласил Сергея с супругой на парад Победы в Москву. Столица им очень понравилась. После ветерана направили на санаторно-курортное лечение в Евпаторию. Вернувшись из Крыма, герой решил искать работу. В поисках ему помогает тоже фонд. Именно такие мужчины – отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Музей-диорама «Курская битва», Белгородское направление в Белгороде, впечатляющий памятник героизму советских солдат, участвовавших в одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Это не просто музей, а окно в прошлое, позволяющее зримо ощутить масштаб и трагизм событий лета 1943 года. Центральное место в музее занимает огромная диорама – живописное полотно, воссоздающее эпизод танкового сражения под Прохоровкой. Реалистичность изображения, звуковые и световые эффекты создают впечатление полного погружения в атмосферу боя. Площадь диорамы составляет более 1000 квадратных метров. Это одно из крупнейших художественных полотен, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Интересный факт. При создании диорамы использовались фотографии и воспоминания участников Курской битвы, что позволило максимально точно воссоздать историческую обстановку. Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление» – это место, где чтят память героев войны и передают историческую правду будущим поколениям.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Ксения Стриж, актриса, теле- и радиоведущая.
3: Достоинство. Честь и достоинство, да, как мы знаем. Достоинство. Самое главное, не путать с гордыней. Достоинство, безусловно, это знать себе цену, не только себе, но и цену всему, что тебя окружает и кто тебя окружает. И тут самое главное, зная, сохраняя свое достоинство, замечать и ценить достоинство окружающих тебя людей. Вот здесь самый большой труд, как мне кажется. В противном случае получается гордыня. А гордынь, как известно, грех. Как говорится, береги честь с молоду. Вообще такая тонкая тема чести и достоинства. Это что-то, ну, во-первых, воспитание, и во-вторых, какие-то внутренние критерии. Ну, конечно, уважение себя подразумевает и уважение окружающих. Это точно.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Руслан Осташко.
4: Следующая песня – это грустная история. Она связана со специальной военной операцией. Сначала история Наташи, которая написала стихи. Она говорит: я захожу в госпиталь и вижу картину. Молодой парень, без двух рук. Его обнимает его невеста или жена. И я, говорит, я вижу в его глазах одну мысль. Мне бы тебя хотя бы раз обнять еще. Потому что когда у тебя нет рук, двух, это очень страшно. Моя история. Мы вместе с президентским фондом культурных инициатив сделали проект про героев России. Героев в широком смысле этого слова, но в данном случае и со звездой героя. Подполковник Максим Шаломов, мобилизованный, получает первое ранение. Ему осколком отрывают руку, одну. Его эвакуируют. Эвакуационная группа в этот же день попадает под второй обстрел. Он спасает товарища, который лежал рядом с ним, оттаскивая его одной целой рукой, получает второе ранение, теряет вторую руку. Мне когда эту историю рассказали, про Макса рассказали, я не представлял себе, как человек с этим живет. Причем он руки потерял сильно выше локтя. Сильно выше, сильно. То есть это протезирование, да, сейчас позволяет, но это очень сложно. И я долго ждал, с тревогой ждал нашей личной встречи. Я про него много слышал, мне про него рассказывали, что вот, герой России, Максим Шаломов. И вот мы делаем концерт у «Ночных волков». И туда привозим ребят, мы 2 года подряд, надеюсь, в этом году тоже сделаем, привозим ребят с госпиталей, там 150 человек привозим, вот, которые тяжелые, без рук, без ног. И туда, я знаю, что туда придет Максим. И меня трепет внутри более жизнерадостного человека. Я не видел. Просто. Он не может, ему помогают пить воду, показывает. Рядом с ним, просто потому что рядом с ним оказались люди, которые его поддержали. И это вселило. И сейчас он читает лекции, он приезжает на мероприятия, он рассказывает о том, как выжить и жить с тем, что когда-то казалось, наверное, сложно себе представить. Он живет, показывает всем примеры. Смотришь на его мужественные глаза и просто понимаешь, что вот они. Это гордость наша. И эту песню мы представляли, один раз я ее исполнял в жизни, один раз, в храме Христа Спасителя, когда была, как бессмертный полк был. Это вот был буквально недавно, у них было мероприятие, я там выступал с этой песней. Я не знал, что Макс будет в зале. И они не знали, что он приедет. Я выхожу, я его вижу. Мы знакомы, мы общаемся, дружим, там всегда друг друга поддержим, подшутим. Мега позитивный человек. Я говорю: Макс, я не знал этого, вот эта песня. И я видел в его глазах, насколько важно было ему, что мы понимаем его боль. Там есть фраза в песне, когда жена его обнимает: две руки осталось на двоих. И он, когда ему сказал, что эту фразу, говорит: Макс, я надеюсь, что две руки на двоих — это немного, но мы тебе заменим руки. Насколько это возможно, потому что ты наше сердце. Он так улыбнулся, и я думаю, что часть вот этой своей миссии о том, что им подчеркнуть, насколько это важно для нас, потому что они нас через это делают другими, это важно. И «Прилет» песня называется, потому что «прилет» — это обычное мирное слово вне войны. Прилет самолета. А все же понимают, что значит прилет на фронте. Это то, что меняет на жизнь до прилета и на жизнь после прилета.
5: Руслан Осташко. Песня «Прилет» эксклюзивно в прямом эфире радио «Гордость».

0: Штормами любовался ты бездонными, когда она атласна и нежна. Между твоими таяла ладонями. Так было, а потом была война.
1: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Век с четвертью, как в нашем городе появились первые восточники. 125 лет назад открылся Восточный институт. Первое высшее учебное заведение на Дальнем Востоке. Регион активно развивался. Возникла острая необходимость в специалистах для административных, промышленных и торговых учреждений восточно-азиатской России и соседних государств. Для института специально построили здание на Пушкинской, 10, по проекту архитектора Гвоздзёвского. Здесь впервые в стране стали преподавать целый комплекс страноведческих дисциплин. Студенты изучали не только литературные языки стран Востока, но и разговорные, а также диалекты. Преподаватели Восточного института консультировали власть по вопросу политики в отношении восточных диаспор в городе. При институтской библиотеке открыли лектории для всех интересующихся востоковедением. Впоследствии были созданы еще и вечерние курсы. Крупный научный центр содействовал развитию торговли, политических и экономических отношений с дальневосточными странами. Ну а в 1920-м правительство Дальневосточной республики реорганизовала институт в Дальневосточный государственный университет. Началась другая славная история.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
2: Дыскин Ефим Анатольевич – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Ефим окончил первый курс института, когда началась война. Был призван в августе 41-го. С осени воевал в артиллерийском полку в качестве наводчика. 18 ноября на Волоколамском направлении расчет его орудия подбил и сжег 4 танка противника. Но и расчет понес потери. Трижды раненый Дыскин уничтожил еще 3 танка. Получив 4-е ранение и контузию, упал без сознания. Ефима посчитали погибшим. Звание Героя Советского Союза ему присвоили посмертно. На самом деле он остался жив, но 14 осколков в спину. До 44 года проходил лечение в госпиталях. За это время сумел сдать экзамены за 3-годичный курс медицинского училища. Вся последующая жизнь Ефима Дыскина была связана с военной медициной. Доктор медицинских наук, профессор, начальник кафедры военно-медицинской академии. В отставку Ефим Анатольевич вышел в звание генерал-майора медицинской службы.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
2: История одной песни. 1 октября 1973 года состоялась премьера художественного фильма «Земля Санникова» по мотивам одноименного романа Владимира Обручева. За год проката фильм посмотрели свыше 41 миллиона зрителей. А песня Александра Зацепина на слова Леонида Дербенева «Есть только миг» полилась, как говорится, из каждого окна. Фильм рождался непросто. Изначально в главной роли планировали снять Владимира Высоцкого. Актер был вдохновлен и написал к фильму 3 песни. Но в итоге на роль Крестовского был приглашен Олег Даль. А музыку предложили написать Александру Зацепину. У композитора уже была готова песня для другого проекта, но он понял, что мелодия идеально подходит для главной музыкальной темы «Земли Санникова». Дербенев переписал слова, и вскоре сцена, где герой Даля поет на палубе корабля, была отснята. Руководству Мосфильма исполнение Даля не понравилось, песню пришлось переозвучить. Пригласили Валерия Золотухина, но он не смог попасть в артикуляцию Даля. Тогда Зацепин привлек к работе Олега Анофриева. На этот раз все сложилось. За полвека со временем выхода фильма песню «Есть только миг» исполняли многие известные певцы, актеры, музыканты. Одной из самых удачных считается кавер-версия в исполнении Николая Расторгуева.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Подмосковный Серпухов. Павлины, говоришь? Они самые. Павлин изображен на гербе города. В краеведческом музее ему посвящена постоянная экспозиция. На улицах Серпухова установлено около полутора десятков бронзовых павлинов. Самую крупную, трехметровую скульптуру, воздвигли в сквере на улице Ворошилова. Миниатюрные павлинчики размером до 30 сантиметров расположились вблизи социальных объектов и символизируют различные профессии и занятия. Так у вокзала вас встретит павлин-станционный смотритель, павлин-учитель рядом со школой на улице Советской, павлин-музыкант играет на гитаре у входа в городской парк, павлин-доктор ведет прием у детской поликлиники. Отчего павлин стал символом города средней полосы? Предание гласит, что в 18 веке некий боярин подарил диковинных птиц Высоцкому монастырю. Под впечатлением власти города направили сообщение в Герольде. Вскоре павлин на гербе Серпухова был высочайше утвержден.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Екатерина Яковлева, генеральный продюсер международного фестиваля документального кино «Артидок. Время наших героев».
2: Международный, уже третий по счету, фестиваль документального кино «Артидок. Время наших героев» с 21 по 23 февраля в Национальном центре «Россия». Регистрация на сайте artifestival.ru. Вход абсолютно свободный, но торопитесь, регистрируйтесь, потому что места, безусловно, заканчиваются. И это, кстати говоря, я считаю позитивным знаком. Мы сегодня общаемся с Екатериной Яковлевой, генеральным продюсером фестиваля документального кино. Но судя и по тем сообщениям, которые приходят, я обязательно озвучу некоторые вопросы. Интерес-то повышается?
3: Повышается. Конечно, интерес к этой теме возрос, слава богу. Люди это увидели. Вот. И регионы спрашивают, то есть, ну, не только Москва, да, регионы спрашивают, когда к нам приедете, когда к нам приедете, вот куда можем, приезжаем, да, вот мы уже, сбилась я со счету, сколько городов объездили по России, ну, и за рубежом же были мы тоже, да, знаете, про наши фестивали в Сербии, полноценный фестиваль провели в стране НАТО, Турции провели фестиваль, да, и там тоже были полные залы, в Италии проводим показы фильмов фестиваля, и там тоже полные залы, то есть в Италии это вообще какой-то парадокс для нас, потому что около 40 городов мы уже охватили в Италии, и постоянно там полные залы, и, значит, мэры городов этих выходят на передовицах местных СМИ, пишут, ни в коем случае не приходите, и спасибо им за это огромное, потому что люди приходят, русская пропаганда, но людям всегда интересно то, что запретно, поэтому люди приходят, у нас полные залы, и более того, мы сейчас вот я отправила съемочную группу снимать фильм о том, как вот показы нашего фестиваля, наших фильмов проходят в Италии. И кто их организует, что это за люди, как там они отчаиваются быть такими смелыми, потому что это же там быть смелым таким опасно. Люди теряют работу. Да, но, видимо, есть принципы, есть убеждения, которые не позволяют иначе действовать. Нам там очень помогает наш блогер, друг Винченцо Ла Русса, который, кстати, будет
2: фамилия у него наша.
3: Да, да, будет обязательно на фестивале, на круглом столе как раз прорыв информационной блокады. Вот этот международный блок наш, да, почему мы его взяли, международный блок? Потому что к нам стали подключаться из-за рубежа документалисты, они интересуются этой темой. Они тоже хотят быть с нами. И вот он как раз устраивает нам эти показы в Италии, да, помогает, и с ним можно будет пообщаться, напрямую задать вопросы. Более того, будет еще фильм от итальянского режиссера Сара Риджинелла. Она психолог, она поехала на Донбасс. И, конечно, скажем так, когда все это увидела, поняла, насколько сильно их обманывают, да, насколько сильна вот там западная пропаганда, и не смогла остаться в стороне, сняла фильм, привезла своим туда, в Италию, показывать. Вот, но он там, кстати, не выложен еще нигде, ну, потому что там невозможно его, да, сразу закроют, забанят. Поэтому у наших зрителей будет вот такая привилегия увидеть этот фильм. Обязательно регистрируйтесь. «Фронт невидимых» называется ее фильм. Вот. А до этого будет круглый стол «Прорыв информационной блокады». Также Словакия, да, свой фильм «Воля народа. Свидетельство Донбасса». Вот. И Камерун, российско-украинский конфликт «Скрытая правда». Тоже вот ребята, ну и Сербия, люди Христовы, про него я уже рассказывала, да. Ребята не могут остаться в стране.
2: Опять же, удивили. Сербия, понятно, все-таки Сербия – это Сербия.
3: Да.
2: Что в Италии 40 городов?
3: Да, да. Там очень сильное антифашистское движение. Уже два фильма мы сняли про них. Они возят гуманитарную помощь с 2014 года на Донбасс. То есть это рокеры-музыканты, это и поэты, и фотографы, и писатели. И вот уже документалисты тоже подключились. Очень сильное антифашистское движение, которое нас поддерживает. Поэтому там много наших сторонников, очень.
2: При этом местные мэрии совсем не поддерживают. И вот я даже не представляю, как в такой ситуации вот этой информационной блокады организовать, собрать людей.
3: Да. И мы будем, кстати, делать вот эти показы в Италии и во многих других странах параллельно с показами в Москве. У нас будут идти показы фильмов фестивальной программы, не всех, но часть фильмов, да, будут показывать за рубежом, в русских домах или вот в отдельных помещениях, которые нам будут помогать искать наши друзья в той или иной стране. Да, то есть там мы обязательно покажем «Остров Веры», Селидова, кстати, покажем. И я думаю, что для многих иностранных зрителей это будет просто, ну вот, как удар правды, скажем так, да, потому что они увидят, что на самом деле происходит, там очень много доказательств. Вот. Так что, да, большая программа, сейчас я вам скажу, 20 с лишним стран мы вот сейчас охватываем параллельные программы фестиваля за рубежом.
4: История одной песни. После телепремьеры фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — это был декабрь 1979 года — страна от мала до велика запела «Пора, пора, порадуемся». Музыку к фильму режиссер Юнгвальд Хилькевич предложил написать Максиму Дунаевскому. Вот что вспоминает композитор. «Режиссер сказал, нам нужен суперхит, без него картина не поедет. Я ответил, ну если нужно, попробуем сделать». Музыка родилась буквально в течение дня. Мелодию Дунаевский передал поэту Юрию Ряшенцеву, наказав написать такой текст, чтобы песню легко могли спеть и взрослые, и дети. Ряшенцев задумался и поделился проблемой с автором сценария Марком Розовским. Розовский взял поэта на слабо. «Ты пишешь для интеллигенции, а слабо написать такую песню, чтобы ее запели в кабаке?» Оказалось, не слабо. Исполнение тоже не подкачало. Партию Д'Артаньяна исполнил сыгравший главную роль Михаил Боярский. Атос, Портос и Арамис запели голосами вокалистов ансамбля «Коробейники». Сейчас послушаем песню «Мушкетеров» в исполнении Михаила Боярского, Вячеслава Назарова, Леонида Серебренникова, Марка Айзенковича и группы «Фестиваль».

0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ L-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: И прямо сейчас, друзья, мы узнаем, кто же победил в самой романтичной номинации нашего конкурса. А поможет нам в этом талантливый актер Тимур Таня. Тимур, ждем вас на сцене. Тимур, помогите нам определить победителя в самой романтичной номинации «Песня о любви».
2: Конечно, я это сделаю прямо сейчас, но прямо сейчас я хотел бы поздравить, уважаемые мои соотечественники, поздравляю вас с Международным днем признания независимости Республики Абхазия. Также я хочу отметить, что такого рода фестивали, когда проходят в Абхазии, а такого рода у нас первый раз, это большой плюс. И с этим праздником я тоже вас поздравляю. Ну а сейчас не буду томить и хочу воспользоваться той честью, которой вы меня наделили, и пригласить на эту сцену группу «Волны», потому что в номинации «Песня о любви» они победили с песней «Родная».
3: Добрый вечер!
2: Друзья, поздравляю вас от всей души. Вот они, победители.
1: Поздравляем, ребята, вы молодцы.
4: Спасибо, друзья. Спасибо за эту возможность выступить на такой замечательной сцене в этом замечательном городе.
3: Как настроение, Сухум? Давайте громче, громче, громче!
5: Сколько можно бегать за любовью?

Прости меня, ведь веди меня луна, где теплые рассветы, родная сторона.

0: хорошего продолжения вечера. До новых встреч!
1: Любви, друзья, вам! Счастливо!
2: Группа «Воли» и
1: «Браво!»
3: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
4: Генерал-губернатор Восточной Сибири, граф Николай Муравьев-Амурский. Его стараниями с середины 19 века территории по левому берегу всего Амура стали принадлежать России. Он родился в Петербурге в начале 19 века и всю жизнь посвятил изучению Восточной Сибири и Дальнего Востока. Наш герой – один из тех, кому страна обязана Преамурьем. Именно он поддержал экспедицию Невельского по захвату устья Амура. Это было рискованное предприятие. К реке уже присматривались французы и англичане. Именно он заключил Айгунский трактат, по которому Амур стал границей между Россией и Китаем. Вместе с первопроходцем Геннадием Невельским он выбрал место для основания Хабаровска. Оно оказалось настолько удачным, что за 30 лет небольшое укрепленное село превратилось в город с 15 тысячами человек населения. Это было больше, чем во многих старых городах Российской империи. Николай Муравьев-Амурский связал берега Невы и Амура телефонной линией. В Хабаровске Муравьев-Амурский лично разметил границы улиц, выбрал места для некоторых важных зданий. Муравьеву-Амурскому обязаны своим появлением Владивосток и Благовещенск. И он стал первым губернатором в России, посетившим Камчатку. Памятник первопроходцев Хабаровске хорошо знаком всем россиянам. Он украшает 5000-ую купюру.
3: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: А знаете ли вы, когда и откуда в русский язык пришло слово «аврал»? В письменной речи оно появляется где-то в начале 19 столетия. Однако многие специалисты считают, что пришло оно раньше, во времена Петра Великого. Дело в том, что «аврал» – заимствование из голландского языка, переделка голландской команды «подъем» на морском судне. В 19 веке «авралом» русские моряки называли любые экстренные работы на корабле, которые выполняет вся команда. Тогда же в профессиональном жаргоне матросов появляется прилагательное «авральный», то есть одновременно экстренный и очень напряженный. Еще в первой половине прошлого века слово «аврал» использовали в основном моряки, и лишь недавно оно стало общеупотребительным.
3: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Из звуков, как известно, получаются песни, а уж песен о столице не счесть сколь много. Романтичных и веселых, грустных и патриотичных. Точного количества таких композиций нет, однако меломаны соревнуются в подсчете песен о любимом городе. Самые опытные вспоминают аж по 150 песен. Это и Дунаевский с гимном столицы, и Никитин с его великой композицией для фильма «Москва слезам не верит», конечно же, шагающий по Москве Никита Михалков и Магомаев с лучшим городом Земли. Леонид Утесов сочинил сразу три композиции о Белокаменной, а Владимир Высоцкий одно. Зато какую? Великий Майкл Джексон написал песню «Stranger in Moscow», а немецкая группа «Wonderland» — необычную песню с обычным названием «Moscow». Много текстов написано о Москве и будет еще написано. А мы предлагаем вспомнить рок-н-ролльных стиляк и московских романтиков из группы «Браво», которые тоже спели о любимом городе. Группа «Браво». Песня «Этот город».
6: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Лилия Потика. Россия будет вечна.
2: Стынет солнце в небе мглистом, слышен стрекот пулемета. Я с упрямством фаталиста собираюсь на работу. Все мы верим, обойдется. Не сегодня. Будем целы. Только чье-то сердце бьется под невидимым прицелом. И, вдыхая полной грудью, собираю, как в мешочек, я в нее простые будни с ароматом талой почвы. Замираю на мгновенье, чтобы пить усталым взглядом небо с клюквенным вареньем теплых мартовских закатов. Под тяжелый гул снарядов, засыпая каждый вечер, знаю, все пройдет когда-то, а Россия будет вечно.
3: Поэтесса из Макеевки Лилия Потийко удостоилась за это стихотворение премии «Золотое перо Руси». Вскоре стихи стали песней. Музыку написал костромской музыкант и композитор Владимир Волков.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Пилотажная группа «Русские Витязи» — это знаменитая российская авиационная группа, основанная в 1991 году. За время своего существования эта уникальная пилотная команда стала одной из самых уважаемых в мире. «Витязи» принимали участие в крупнейших международных авиашоу в США, странах Европы, Индии, Китая, Малайзии и Объединенных Арабских Эмиратах. Группа состоит из опытных пилотов, которые выполняют сложные маневры и фигуры высшего пилотажа на самолетах тех же модификаций, что состоят на вооружении военно-воздушных сил России – знаменитые Су-27 и Су-30. На счету «Витязи» несколько мировых рекордов, включая знаменитый современный полет с пилотажной группой «Стрижи» в 2004 году, когда 9 самолетов выстроились в сложнейшую фигуру, получившую название «Кубинский бриллиант», за свои четкие грани, очерченные как будто по линейке. История одной песни.
2: Песню «Надежда» в России и за ее пределами поют уже более полувека. Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали ее в начале 70-х годов и предназначили для мужского голоса. Исполнители не могли подобрать несколько лет. Либо певцы отказывались, либо исполнение не нравилось авторам. На свой страх и риск редактор фирмы «Мелодия» отправила ноты Анне Герман. В то время певица только начала выходить на эстраду после тяжелейшей аварии, но, ознакомившись с «Надеждой», воскликнула: «Я буду ее петь, во что бы то ни стало». Исполнение Анны Герман, Пахмутова и Добронравов приняли с восторгом. «Мелодия» записала песню. За билетами на концерты певицы выстроились километровые очереди. «Надежда» зазвучала на радиоволнах и на улицах. Ее слушали перед отлетом космонавты. Песня стала хитом. В 1975 году «Надежда» оказалась среди лауреатов «Песни года». Но Анна Герман не смогла тогда приехать в Москву. На сцену вышел Муслим Магомаев. Успех был оглушительным. Зрители не отпускали певца со сцены. Ему пришлось петь на бис несколько раз. Все знают классическое исполнение «Надежды» Анны Герман. Ну а мы сегодня послушаем более редкую версию Муслима Магомаева.
3: Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Снова между нами города.

пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смерть.

получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб

И забыть по-прежнему нельзя. Все, что мы когда-то не допели, милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города, жизнь нас разлучает.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Если сегодня вам скажут, что дома или на работе полный кавардак, речь точно пойдет о беспорядке. Но когда-то кавардак был вполне съедобным. Это слово пришло из тюркских языков и первоначально обозначало блюдо из мелко нарубленного мяса. Позже на Руси кавардаком стали называть самые разные кушанья. Где-то это была картошка с мясом, где-то пшеная каша с рыбой, а где-то что-то вроде густой солянки. Общим было одно. Ингредиенты мелко рубили и тщательно перемешивали. Настоящий гастрономический микс. Постепенно название блюда вышло за пределы кухни, и если в тарелке такая смесь выглядела вполне аппетитно, то в делах, мыслях или доме уже не очень. Так слово и получило свое современное значение – путаница, неразбериха, беспорядок.
0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
2: Патриотизм. Ох. Но патриотизм всегда подразумевает, конечно, слово «родина». Родина, наверное, как мама. Она одна, и она есть. Ведь если, например, мама приболела, или, может быть, в чем-то оказалась неправа, или, возможно, излишне строга, мы же не перестаем ее любить. Хотя она может ошибаться, у нее могут быть и сильные, и слабые стороны. А почему родина, если что-то вдруг на родине какие-то проблемы, почему мы должны ее осуждать? Или там бросать ее, куда-то уезжать, где получше. Мы же так вот к другой маме не убегаем, если вдруг мама приболела, или что-то еще с ней там случилось не так, или вы поссорились. Вот мне кажется, как-то так можно вот на пальцах вот это объяснить.
0: Истории о главном.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В России разработано новое средство акустической защиты для кораблей и судов. Это напольное покрытие, снижающее вибрацию палубных настилов. На базе этой рецептуры можно создавать целую номенклатуру изделий. Отечественный продукт не только способен полностью заменить зарубежные аналоги, но и превосходит их по целому ряду показателей, таким как вибра, шумопоглощение и износостойкость. Для кораблей и судов важно такое понятие, как обитаемость, то есть степень их приспособленности к жизнедеятельности человека в условиях плавания. Поэтому работа над созданием материалов с высокой способностью поглощать вибрационную и акустическую энергию идет постоянно.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Пензе есть музей, который невозможно забыть, выйдя из его дверей. Музей одной картины имени Мясникова. Он уникален. В просторном зале выставлено всего одно живописное полотно. Но посетитель приходит сюда не просто посмотреть картину. Сначала гостей ждет небольшой кинопоказ. На экране оживает история художника, эпохи, в которой он жил, и обстоятельства создания полотна. И только после этого в зале раздвигается занавес, и перед глазами открывается единственный шедевр. Эта особая театральность делает встречу с искусством по-настоящему глубокой и запоминающейся. Каждые полгода или год экспозиция меняется. В стенах музея уже побывали работы Сурикова, Васнецова, Кустодиева и многих других мастеров русской и зарубежной живописи. Музей одной картины – это не просто выставочное пространство. Это приглашение к неспешному созерцанию, к размышлению и диалогу с искусством. Здесь понимаешь, иногда одного полотна достаточно, чтобы рассказать целую историю, если дать себе время ее услышать.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Воздуха мало,

0: руке. Сны мои, что
1: ты позвонишь и скажешь: я так по тебе скучала, давай все начнем сначала. А вдруг ты позвонишь внезапно, как будто бы между прочим, до завтра спокойной ночи, мой друг.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Дмитрий Певцов – один из известнейших актеров современной России. Однако вместо талантливого артиста в России могло быть одним учителем больше. Певцов поступал после школы в педагогический, но не прошел. Далее работа на заводе фрезеровщиком. Однажды друг попросил его вместе с ним сходить в ГИТИС на прослушивание. Там Дмитрий за компанию тоже попробовался и прошел. Потом завертелась театральная жизнь. Театр на Таганке, где он дебютировал в пьесе «На дне». И далее начал играть роли первого плана. В 91-м Певцов перешел в Линком, где играл Гамлета, Фигаро, Треплева, Петруччо, Чичикова и графа Рязанова. Молодой артист, одинаково хорошо играл в боевиках, исторических сериалах и в кино не для всех. В 89-м получил премию Европейской киноакадемии «Феликс» за роль в фильме Глеба Панфилова «Мать» по роману Горького. Всенародное признание актеру принесли сериалы по мотивам романов Александра Дюма. В начале нулевых Певцов оправдал свою фамилию и начал петь. Сборник «Лунная дорога» быстро стал популярным. Сейчас артист часто гастролирует с группой «Картуш». Дмитрий Анатольевич, помимо кино и театра, занимается еще и государственной деятельностью. Он депутат Госдумы и большой патриот России. Интересный факт. Дмитрий Певцов – отличный спортсмен. С детства занимался карате, дзюдо, пятиборьем, конным спортом, являлся попечителем фестиваля сценического фехтования «Серебряная шпага» и увлекался автогонками.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Ника Батхин. Шествие.
1: На развалины села кто ж воротится? Огородами брела Богородица. Уводила от войны Ваньку, Сашеньку, и Николка к ним прилез. Ох, и страшненькой, и кобыла тяжела звать заразою, и немые брат с сестрой сероглазые. Расшвыряло, разнесло землю комьями, телеграфные столбы стали кольями, и дорогу развезло. Грязь плескается, и никто из облаков не спускается. Так и шли они редком, дружно топали, тополя, поля, мосты Мелитополя. И молочная река, берег кашицы, и палатка ПВР раем кажется. Из оврагов вслед глядят хаем с Ривкою. В дымном мареве луна скачет рыбкою. Режет ветер вертолет, рельсы лязгают. Канареечка поет тихо, ласково. Выжить, выжить, выжить, вы. Спать под грушею. По камням собрать село, что разрушили, завести курей, козу, ведра с винами. Только б пули отвело, мины минули. Дружно топали редком, табор табором. Подпирали облака алым прапором. День до вечера брели, или до ночи. Богородица вела жеребеночка. Тыкал рыжий в синий плат морду шалую. А прилет и есть прилет. Всех не жалует.
2: Это стихотворение Ника Батхин написала в ответ на стихи своего близкого друга, поэта Дениса Джулиана Семенова. Денис ушел на СВО добровольцем. Он погиб, пытаясь вынести с поля боя тела павших товарищей. На фронте он писал стихи о Мариуполе, говорит Ника. И они остались в моем сердце.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В России давно существует традиция перед дорогой присесть на дорожку. А еще раньше была другая – выпить на пасашок перед самым отъездом. Но почему именно на пасашок? Все дело в слове «посох». Так раньше называли дорожную палку, с которой путники отправлялись в путь. А пасашок – это его уменьшительная форма, то есть небольшой посох. По одной из версий, перед дорогой гостю наливали последнюю чарку. Выпить ее нужно было уже стоя с посохом в руках, показывая, что человек действительно готов отправляться в путь. Со временем сама традиция изменилась, а выражение осталось. И сегодня фраза «на пасашок» по-прежнему означает «сделать что-то перед уходом или дорогой». Так что в слове «пасашок» до сих пор хранится память о тех временах, когда главным спутником путешественника был не навигатор, а обычный дорожный посох.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание и минуты сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю». Молчание.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Ксения Стриж. Актриса, теле- и радиоведущая.
1: Созидательный труд. Созидательный труд. Ну, по всей видимости, труд, который приносит какую-то пользу. И не только тебе самому, но и окружающим. И не обязательно это должна быть польза, вот прям полезная польза, да? Это может быть просто радость, улыбка, хорошее настроение. Я говорю, разумеется, о себе. Я актриса, телерадиоведущая. И если я кому-то повышаю настроение своим присутствием на радио, на телевидении или на сцене, это уже неплохо. Ну а кто-то печет хлеб, кто-то строит дома. Конечно, здорово, если то, что ты делаешь, кому-то нужно. И главное, чтобы это оценили. И желательно, пока ты жив.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Приветствуем на этой сцене российско-абхазскую коллаборацию, российскую рок-группу «Свинцовый туман» и абхазскую вокальную академию «Next».
2: Все концерты рок-группы принципиально проходят без фонограмм, только живой звук. А все песни — это прославление позитивного отношения к жизни и уверенности в завтрашнем дне.
1: Итак, музыкальный подарок — рок-группа «Свинцовый туман».
2: И ее лидер, автор песен и вокалист Дмитрий Нестеров.
1: А также вокальная академия «Next Абхазия» руководитель Фая Мархолия.

0: Сухом! Абхазия, ура! Спасибо, ребят.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Большая императорская корона Российской империи – один из самых известных символов царской власти, созданной для коронации Екатерины II в 1762 году. Изготовил ее придворный ювелир Жереми Пазье. Она выполнена из золота и серебра и содержит более 4000 бриллиантов. Состоит корона из двух полусфер, символизирующих восток и запад, объединенных аркой. – В центре находится самый крупный камень алмазного фонда России, неограненная красная шпинель массой почти 400 карат. Никто прежде в мире не использовал для подобных изделий столь редкий драгоценный камень. Эта корона

0: знаю все это.
1: Дела без любви ничего не значат.
2: Если я научусь говорить на всех языках, что есть в мире, но в сердце моем не будет любви, то зачем все это? Разве слова без любви что-то значат?
3: Давай.

0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Александр Невский – фильм режиссера Сергея Эйзенштейна, рассказывающий о древнерусском князе, который одержал победу над войсками Ливонского ордена на Чудском озере. В этом фильме Эйзенштейн первым в мире применил вертикальный монтаж, когда визуальная часть кино неразрывно связана с музыкальным сопровождением. Музыку для картины написал Сергей Прокофьев. Для съемок главной сцены ледового побоища во дворе Мосфильма выстроили огромную декорацию. Срубили вишневый сад, положили асфальт, который залили жидким стеклом, использовали деревянные льдины белого цвета. Работа над фильмом началась летом 1938 года, а уже в ноябре его показали Сталину, который распорядился пустить ленту в прокат. Первый день проката только в Москве ее посмотрели 45 тысяч человек. В 70-х Александра Невского включили в список 100 лучших кинолент века.
0: Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Перочинный ножик. Сегодня так называют любой маленький складной нож. Но когда-то он действительно был нужен для письма. До появления шариковых ручек люди писали птичьими перьями, чаще всего гусиными. Кончик пера быстро стирался и переставал выводить красивые буквы. Тогда его приходилось подрезать или, как говорили раньше, очинять. Для этого и существовал специальный маленький нож – перочинный. То есть нож для очинки перьев. Интересно, что каждый писец обычно сам подтачивал свое перо. От того, как именно оно было срезано, зависел почерк. Фактически у каждого был свой собственный инструмент письма. Сегодня перья и чернильницы стали частью истории, а вот слово осталось. И хотя современным перочинным ножом уже никто не затачивает гусиные перья, его название по-прежнему хранит память о временах, когда красивое письмо начиналось с маленького ножика.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Иван Павлов, создатель науки о высшей нервной деятельности, первый нобелевский лауреат из нашей страны. Удивительный факт, по образованию он был священником, закончил духовную семинарию, так как был из семьи священнослужителя. Потом поступил в университет, где вступительный экзамен по химии принимал сам Менделеев. Еще студентом Павлов публиковал свои работы о гортанных нервах и поджелудочной железе в авторитетных журналах. Потом работал в Институте экспериментальной медицины, где оборудовал корпус для изучения условных рефлексов под названием «башня молчания». В новой лаборатории врач начал изучать рефлексы животных, определил условные и безусловные и впервые описал мыслительный процесс с научной точки зрения. Это ему мы обязаны понятиями «меланхолик», «сангвиник», «холерик», «флегматик». На основе экспериментов физиолог описал 4 типа нервной системы. В 904-м Павлов стал первым русским нобелевским лауреатом с 4-й попытки. Номинировали его уже несколько лет. В годы революции ему построили целый институт. Шведы предлагали ему эмигрировать, но он отказался. Интересный факт. Иван Павлов – один из прототипов профессора Преображенского из повести Булгакова «Собачье сердце».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни 333.
1: Крепкая семья – это не просто штамп в паспорте, а про взаимную поддержку и уважение. В основе – любовь, доверие, ответственность. Все помогают друг другу, передают традиции, заботятся о старших. И самое главное, в нашем понимании семья – это союз мужчины и женщины, как основа семьи. Ведь семья – опора общества. Она помогает человеку взрослеть и чувствовать себя в безопасности, сохраняет культурную память и, конечно, поддерживает демографию. При этом сила семьи кроется и в мелочах. Такие простые вещи, как делиться за ужином одним хорошим моментом дня или пару минут поболтать утром за чаем, создают главное – привычку слышать друг друга. Такие маленькие традиции собирают семью воедино и дарят ощущение, что ты не один. Государство поддерживает семейные ценности, выплачивает пособия вроде материнского капитала, запускает программы, ведет просветительскую работу. К примеру, 2024 год объявили годом семьи, чтобы напомнить, как это важно. Крепкая семья – идеал, к которому стоит стремиться.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Подводная лодка К-162 «Золотая рыбка» – одна из самых эффективных в мире субмарин. Ее водоизмещение составляло 5 500 тонн, а длина – 110 метров. При этом «Золотая рыбка» была очень маневренной и быстрой. Ее мировой рекорд по скорости для подлодок – более 80 км в час – не побит до сих пор. Именно тогда дали радиограмму «Голубая лента скорости» в руках советских подводников. Очевидцы сравнивали рыбку с фюзеляжем воздушного лайнера. Она была такая же обтекаемая, с хорошо развитыми стабилизаторами и полностью титановой. Субмарина могла использовать солнечную энергию, что уменьшало расход топлива. К-162 была оснащена комплексом П-70 «Аметист» с возможностью подводного пуска. В НАТО нашу подлодку уважительно прозвали «Папа». У них ничего подобного тогда не было.
0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Родион Газманов!
3: Друзья, давайте зажжем фонарики в зале. Будет красиво.

0: Не знаю.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
2: Мы представляем следующего исполнителя. Близкий, обладает собственным, узнаваемым стилем, в котором сочетаются поп, хип-хоп и этнические мотивы родной культуры.
3: Это автор хита «Горы», который покорил все стриминговые чарты и несколько месяцев удерживал лидирующие позиции. Клип на эту песню набрал более 34 миллионов просмотров.
2: Встречаем.
3: Автор хитов «Азамат», «Фар» и «Фото на память». Постоянный участник крупнейших музыкальных фестивалей России. Для нас всех поет сейчас «Близкий».
2: «Близкий».

0: Сухом, с праздником всех, Абхазия, с праздником вас всех. Дайте шуму чуть-чуть. Давайте попоем вместе чуть-чуть.
1: Нам нужно сделать...

0: тебе сподобно.
1: Спасибо большое.
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость».
3: Дорогие друзья, с вами Сергей Войтенко. Я слушаю «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Магнитогорск – город, где трамвай не просто транспорт, а важная часть городской жизни. С момента открытия первого маршрута трамвайная сеть города непрерывно развивалась, и сегодня она занимает третье место в России по количеству маршрутов, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. На данный момент в Магнитогорске действует 31 трамвайный маршрут, которые охватывают все районы города и обеспечивают удобное сообщение между жилыми кварталами, промышленными зонами и социальными объектами. Вагонный парк состоит из 170 трамваев, обслуживаемых двумя депо.

0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В России построили первый алюминиевый мост. Движение по уникальному мосту открыли в городском округе Бор Нижегородской области. Мост построен через реку Линда на месте старой автомобильной переправы, где ранее осуществлялось реверсивное движение. Длина моста более 70 метров. Балки пролетных строений и мостовые плиты выполнены из алюминиевых сплавов. Все материалы конструкции и комплектующие произведены на российских предприятиях. Проект разработан и реализован по отечественной технологии. Строительство началось в феврале и завершилось в конце декабря 2023 года.
0: Радио «Гордость».
2: Меня зовут Алексей Поддубный, Джангл. Это «Радио Гордость». Мы на одной волне.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Барнаульский серебро-плавильный завод – уникальный памятник промышленной архитектуры XVIII века и важная страница в истории освоения Алтая. Основанный в 1738 году, он стал первым крупным промышленным предприятием региона и сыграл ключевую роль в развитии горнодобывающей отрасли. Завод производил серебро из алтайских руд, которое шло на чеканку монет и другие государственные нужды. Это было одно из самых передовых предприятий своего времени, оснащенное по последнему слову техники. Интересный факт. Именно на Барнаульском серебро-плавильном заводе была изобретена и впервые применена огненная машина – прообраз паровой машины, которая использовалась для откачки воды из рудников. Сегодня от завода остались лишь отдельные постройки и руины, но они по-прежнему впечатляют своими масштабами и историческим значением. Барнаульский серебро-плавильный завод – символ промышленного величия Алтая, свидетельствующий о его богатой истории и трудолюбивом народе. Его руины напоминают о славном прошлом и призывают бережно хранить историческое наследие.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: 16 января 1969 года советские космонавты первыми в мире осуществили стыковку двух пилотируемых космических кораблей. Кораблем «Союз-4» управлял Владимир Шаталов. Борис Волынов был командиром «Союз-5». Как осуществляется стыковка? При сближении до 100 метров корабли переходят на ручное управление. Вот как рассказывает об этом Борис Волынов.
2: А на 100 метрах переход на ручное управление. Вам только приборы говорят, что с вами происходит. А управляете вы сами двумя руками. В одной три канала управляете, и в другой три канала.
1: С 30 метров начинается так называемое зависание. Нулевая скорость движения относительно друг друга. Можно стыковаться. При этом корабли несутся в мировом пространстве со скоростью 8 километров в секунду.
2: Закончим операцию, то есть состыковаться. Я говорю, посмотри, что под нами. Глянул. Африка. Нам приказано, чтобы мы на глазах у всех.
1: На глазах у всех значит в поле зрения наших станций слежения, чтобы зафиксировать исторический момент и показать всему миру.
2: От Африки до Крыма, на руках, а это что-то там, ну, минут 10, не так уж далеко.
1: Напомним, дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт Борис Валентинович Волынов, председатель первого легендарного гагаринского набора в отряд космонавтов. Он прослужил в отряде 30 лет. Абсолютный мировой рекорд. В декабре 2024 года Борису Волынову исполнилось 90 лет.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Для меня высокие нравственные идеалы – это ориентиры, помогающие отличать добро от зла и поступать по совести. Честность, милосердие, уважение к людям, чувство долга и ответственности за свои поступки. Способность сопереживать и приходить на помощь. Верность традициям и духовным ценностям, передающимся из поколения в поколение. Это стремление жить так, чтобы мои действия укрепляли доверие и справедливость в обществе, служили примером для окружающих и вносили вклад в сохранение моральных устоев России с опорой на вечные ценности доброты, справедливости и человеческого достоинства.
0: Истории о главном.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Ученые из Ростова сделали важное открытие. Они создали препарат для лечения травм мозга. В его основе лежит коллаген из азовских медуз. Это вещество имеет очень жесткую структуру. Оно содержит меньше бактерий, чем животный белок. Сейчас в России нет эффективных лекарств от таких травм. Ежегодно 600 тысяч россиян получают повреждения головы. Новый материал ученые назвали природным строительным белком. Из него сделали мягкую пористую матрицу, похожую на губку. Ее пропитали специальным серосодержащим веществом. Затем эту конструкцию поместили прямо в зону травмы. Препарат выделяет полезный газ – сероводород. Он защищает клетки и снимает сильное воспаление. Повреждения нервной ткани значительно уменьшились. Морской коллаген выгодно отличается своей чистотой. Кроме того, он решает проблему избытка медуз в море.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Вы слушаете радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Популярный певец, автор и исполнитель Магомед Дзыбов родился в ауле Хатажукай в Адыгее. По словам артиста, любовь к музыке он унаследовал от отца, виртуозного гармониста. Вспоминая свою учебу в Адыгейском республиканском колледже искусств, музыкант рассказывал, что тогда не знал ни одной ноты, но многие даже не догадывались об этом. Услышав мелодию один раз, Магомед легко воспроизводил ее на слух. Вместе с братьями он часто выступал на концертах, играя на адыгейской гармонии. Первой песней, исполненной на сцене, стал «Хасбулат» – творчески переработанная версия знаменитого русского романса в современной аранжировке сразу стала хитом. Сегодня в репертуаре заслуженного артиста Республики Адыгея и Республики Кабардино-Балкария Магомеда Дзыбова песни о любви, преданности, о преодолении трудностей и, конечно, об истории родного края. Одна из них «12» – это песня о 12 черкесских племенах. Они держатся вместе, они сильны и хорошо помнят многовековую историю своего народа. Магомед Дзыбов, 12. Языки исполнения – черкесский, русский.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Дявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В 2019 году появился первый в мире экзоскелет для хирургов. Он похож на рюкзак с крыльями и позволяет врачам не уставать во время 10-часовых операций, снижает нагрузку с позвоночника и отдельных мышц. Главная его задача – сократить заболевания опорно-двигательной системы. Первым в мире хирургом, который использовал экзоскелет во время операции, стала акушер-гинеколог из Волгограда Виктория Сейкина. Его сделали специально под врача. Главное требование медика, чтобы не ограничивал по амплитуде движений. Находясь в постоянном напряжении, организм воспринимает 3 часа как все 10, и тело нужно постоянно разминать. Теперь же с новым девайсом врачи ощущают себя намного лучше. Мышцы меньше болят. Также ученые создали экзоскелеты для поддержки головы и нижней челюсти.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Зачем мы здесь, на этой земле? Ради чего вообще все это? Соединяется ДНК и рождается человек. Каждый уникальный по сути и единственный. Но каждый рождается в своих условиях, в своей данности. Семья, социальный уровень, уровень жизни. И начинается наш путь, наш поиск себя. И у каждого свои соблазны, свои смыслы, своя внутренняя борьба. И мы познаем, ошибаемся, учимся, опять ошибаемся, опять учимся. И пока мы идем вперед, мы растем сами над собой. Нужно ли нам материальное? Да, конечно, нужно. Нужно даже для того, чтобы просто жить. И жить радостно и счастливо. Но по итогу наполненную и настоящую радость жизни даст любовь, творчество, осознание себя, занятие любимым делом и все то духовное, ради чего мы проходим свой путь на этой земле.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: и ценности на радио «Гордость». На все времена.
1: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Майя Плисецкая – одна из величайших балерин в истории. Коронную роль умирающего лебедя она исполнила более 800 раз. С детства девочка хотела стать артисткой. Вышло не сразу. Отец Михаил Плисецкий был дипломатом, работал на Шпицбергене. Семья ездила к нему. Учебу в хореографическом училище приходилось прерывать. Затем была Великая Отечественная, и будущую балерину эвакуировали в Свердловск, где учиться танцам было негде. Но Плисецкая добилась своего и сумела вернуться к балету. К успеху шла трудно. После окончания училища долго танцевала в кардебалете. Путь к вершине начался с шопенианы. Майя Михайловна легко освоила сложную мазурку и придумала собственный трюк. На каждом прыжке зависала в воздухе. Затем была Китри из «Дон Кихота», которую коллеги назвали «пожаром на сцене». В 58-м Плисецкая впервые примерила роль балетмейстера. Ее «Лебединое озеро» страшно нравилось Никите Хрущеву. Вместе с мужем Родионом Щедриным ставила «Анну Каренину» и «Чайку» по нашей классике. Любопытно, что, несмотря на успех постановок, артистка считала, что режиссура, как и педагогика, не вполне ее. Обаяние Плисецкой вдохновляло многих. Родион Щедрин посвящал ей музыку. Пьер Карден шил ей балетные костюмы бесплатно. Интересный факт. Майя Плисецкая заливала в пятки пуантов теплую воду, чтобы не скользили. А еще именно она, автор фразы «про меньше есть», как главный диетический принцип человека, желающего до конца жизни сохранить хорошую форму.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
2: Слушайте нашу новую песню «Ося» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Все макароны сделаны из одного теста.
2: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
0: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, Любэ. Конечно. Музыка «Гордо».
3: Здравствуйте, друзья. Я Алена Минулина. Специально для радио «Гордость» хочу представить вам свой трек «Петь песни».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Городок чекистов в Екатеринбурге – живой музей под открытым небом, памятник советского конструктивизма. Иногда его зовут «Чрезвычайкой» в честь, собственно, ЧК. Дома построили под углом к улицам, чтобы создать определенный ритм застройки. Да и света так больше. Самое броское здание, гостиница и сеть – 11-этажка, похожая в плане на подкову. Изначально комплекс строили как коммуну. Квартиры были большие, но без кухонь и ванных. Зато в городке имелись своя поликлиника, клуб, столовая, прачечная и все, что нужно для жизни. За едой жители с сутками ходили в буфет. Но со временем старый быт победил новый, и квартиры обзавелись кухнями и санузлами. Чрезвычайка окружена ореолом мрачноватых легенд. Сама ее архитектура этому способствовала. Раньше дома были соединены подземными переходами. Например, под поликлиникой пряталась прачечная. Потом службы из подвалов убрали, зато остались истории о том, что якобы под чрезвычайкой есть подвалы с рельсами, благодаря которым можно добраться до важных зданий в городе.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой».

0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Представляем в рубрике «Музыкальная почта» на «Радио Гордость» песню «Спасибо деду» в исполнении известной питерской группы «Хейман». Слова и музыку написал лидер коллектива Александр Хейнман. Песня «Спасибо деду» посвящается участникам Великой Отечественной войны и празднику Победы. Уже несколько лет группа ставит эту композицию у себя в соцсетях 9 мая. Вспоминаем подвиги наших дедов и слушаем песню «Спасибо деду» на «Радио Гордость».

слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами.

0: Инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Белорусская или Островецкая АЭС, построенная нашей госкорпорацией «Росатом», первая современная атомная станция на территории республики. Сейчас она дает Белоруссии 40% всей потребляемой электроэнергии. Одна эта АЭС заменила собой 10 миллиардов кубометров природного газа. Первый энергоблок ввели в эксплуатацию в 2020-м, второй в конце 2023-го. Строительство шло целых 12 лет, но в результате удалось построить одну из самых безопасных и современных АЭС на планете. И, кстати, наряду с Ленинградской АЭС, одну из немногих неподалеку от Балтики. Ведь проект новой станции в Литве так и не реализовали, а советскую Игналинскую АЭС литовцы закрыли. Ну, а Белоруссия планирует заказать у российских атомщиков вторую атомную станцию. На этот раз недалеко от Могилева. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Певица Мари Мар.
1: Гуманизм в русской традиции – это человеколюбие, человечность, защита человека и заботы о его благе на основе бережного, сочувственного, уважительного, благожелательного отношения, вне зависимости от его пола, возраста, национальности и социального статуса. Есть мнение, что с учетом наших традиций, скорее следует говорить не о гуманизме, а о гуманности. С другой стороны, это не совсем так. Гуманность – это практическое проявление принципа гуманизма в лучшем смысле этого слова. Их реализация в поступках.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость». На все времена.
1: Друг за другом по свету очень часто ходит счастье.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, я Ивушка. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Династия дрессировщиков Дуровых – одна из самых знаменитых на весь мир. Ее основатели, братья Владимир и Анатолий, первыми в мире применили уникальный метод дрессировки животных, основанный на научных открытиях Ивана Павлова в области условных рефлексов и Владимира Бехтерева, чьи консультации помогали лучше разобраться дрессировщикам в психологии животных. Владимир работал с питомцами, а Анатолий больше веселил публику в образе клоуна. Он первым в мире выступал без сценического грима и использовал настоящее имя вместо псевдонима. В начале 20 века Владимир Дуров приобрел имение на улице Божедомка, которое стало местом для театрализованных постановок, а впоследствии превратилось в знаменитый на весь мир театр «Уголок Дурова». Династия артистов устраивала представления со слонами, морскими львами, страусами эму, обезьянами, бегемотом и даже тиграми. Благодаря артистам зрители впервые увидели уникальный номер «Мышиная железная дорога», моментально ставший культовым. Уголок дедушки Дурова существует и по сей день. За более чем 150 лет уникальные российские номера стали эталоном качества и мастерства, а разработанные братьями Дуровыми методики используются во многих странах мира.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив «Права и свободы человека». Ирина Тонева, певица.
1: По крайней мере, эти понятия расширяют наши ощущения себя в обществе. Я связываю это с радостью иметь свое личное пространство, заниматься тем, что я люблю делать. И вообще, как приятно осознавать степень своей защищенности. Для женщины, знаете ли, это особенно важно. Я очень рада, что я живу в России, потому что когда я узнаю права и свободы человека в других странах, мне становится как-то не очень уютно. В любом случае, права и свободы очень важно знать. Ну, просто это полезно. Это полезно.
0: Реклама. «Голоса народов России 2.0». Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
3: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это даже объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.
1: Спасибо.
3: Привет, я Ники Ви. Слушайте радио «Гордость».

0: Окей.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Не все знают, что каменный уголь Челябинска открыл один человек – горный инженер Иван Редикорцев. Родом он был из Златоуста и в 1832 году обнаружил на берегу реки Миас возле деревни Ильиных небольшой пласт бурого угля. Талантливый геолог предположил, что со временем его начнут разрабатывать. Спустя 70 лет пророчество сбылось. В середине 20-го столетия память Редикорцева решили увековечить в Копейске, столице челябинских угольных копий. Занялся этим архитектор Михаил Семенов, патриот Урала, увлекавшийся краеведением. Он подошел к делу всерьез, даже обратился к дочери советского геолога Карпинского, чтобы собрать материалы о своем герое. В результате в 1963 году, в День шахтера, в городе появился необычный памятник из бетона, стилизованного под розовый гранит. Одетый в форму горного инженера, Редикорцев держит в руке кусок челябинского бурого угля. Гордимся памятью наших предков.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так — большой подарок судьбы.

История одной песни. Песню «Пора в путь-дорогу» создали композитор Василий Соловьев-Седой и поэт Соломон Фыгельсон. Ее написали специально для фильма «Небесный тихоход» режиссера Семена Тимошенко, снятого в победном 45-м. Лента о военных летчиках и летчицах стала одним из лидеров советского кинопроката. А песня «Пора в путь-дорогу», как и еще одна из этого фильма «Потому что мы пилоты», стали всенародно любимыми суперхитами, как сказали бы мы сейчас. Авторы песни познакомились в блокадном Ленинграде в 43-м. Они даже начали совместно писать песни. Затем Фыгельсон вместе со своим театром переехал в Таллин, а в 45-м приехал в командировку в северную столицу и столкнулся на Невском с Соловьевым-Седым. Василий Павлович воскликнул: «О, вы-то мне и нужны!» Тут, понимаете, снимается кинокартина, и в ней планируется две песни. Одну я уже написал с Алексеем Фатьяновым, но он уехал в Москву, а нужна еще одна. Соловьев-Седой рассказал, в какой сцене должна появиться песня. Нелетная погода, пилоты приходят к девушкам-летчицам на блины. Нужна веселая песенка для вечеринки. Они отправились домой к композитору и за 3 или 4 часа создали шедевр. Песню помнят и поют по всей стране уже 80 лет. Существует бесчисленное количество аранжировок и вокальных версий. Мы предлагаем послушать ее в исполнении коллектива «Сурганова и оркестр».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные! Это «Шаман». Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день.

0: День на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Дявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
4: Как же так получается, все так быстро кончается, и не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь подруга упрямая, но держать спину прямо я буду, чтобы не случилось.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Центральный музей военно-воздушных сил. Есть в Московской области небольшой поселок Монино. Тихий зеленый уголок находится всего в 20 километрах от Москвы. И там располагается Центральный музей военно-воздушных сил. Слава поселка возникла еще в 20-е годы прошлого века. Именно там был построен военный аэродром, вокруг которого базировалась первая в СССР бригада тяжелых бомбардировщиков. Каждому летчику, каждому авиаконструктору известно это место. Именно там в 40-м году открылась Краснознаменная военно-воздушная академия, которой позже присвоит имя Гагарина. Среди ее выпускников более 700 героев Советского Союза, в том числе трижды герой Иван Кожедуб и более десятка летчиков-космонавтов. Именно при ней был создан музей-выставка авиационной техники ВВС. Более сотни экспонатов коллекции имеют сертификат «Памятник науки и техники России». Особую гордость составляют около 200 летательных аппаратов периода от начала 20 века до настоящего времени. Среди них уникальные самолеты Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. На них воевали, ставили мировые рекорды, удивляли весь мир выдающимися перелетами. Большинство аппаратов – оригиналы. Они прибыли в музей своим ходом по воздуху. Вся коллекция находится в федеральной собственности под контролем Министерства культуры Российской Федерации. Сегодня музей стал без преувеличения своеобразной авиационной меккой. Он считается самым большим в Европе, а по ценности и уникальности экспонатов стал лучшим в мире. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Певица Мара.
1: Историческая память и преемственность поколений. Великая история России, героическое прошлое, подвиги и свершения русского народа – это то, что у нас в крови, в нашей генетической памяти, то, что вызывает чувство гордости каждый день. И с этой гордостью за великую Родину должны вырастать дети. Великий подвиг нашего народа – победа в самой кровопролитной войне в истории, в Великой Отечественной и Второй мировой – это то, что совсем близко. Еще живут совершившие этот подвиг победители-ветераны и дети войны. Это наши деды и прадеды. Перед Днем Победы мы взяли в Александровском саду частицу вечного огня, почетный караул передал ее, и мы повезли этот огонь в Абхазию, нашему братскому народу, чьи воины абхазы плечом к плечу сражаются сейчас вместе с нашими бойцами на фронтах СВО. Этой акции «Огонь памяти» по всей России и за ее пределами вечный огонь накануне 9 мая был доставлен в 200 городов России и в 14 стран. Сухум, Абхазия, бывший Советский Союз. Конечно, там тоже есть наши ветераны. И там, в Сухуме, мы съездили к ним. Конечно, у них уже почтенный возраст, больше 100 лет. Мы познакомились с Нонной Ивановной. Она прошла всю войну и дошла до Берлина. У нее 3 детей, 5 внуков, 11 правнуков. Она...
2: Реклама.
3: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Гордость». Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. И я хочу представить вашему вниманию песню, которую написал мой друг Сергей Бабунец и которую мы спели с ним вместе. А называется она «Наши девчонки лучше всех».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: Сегодня в зоне СВО за наше будущее и за мир, в котором есть Россия, сражаются настоящие герои и патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет подлинные истории мужества и героизма этих людей. Одним из таких героев, несомненно, является Александр Веревочкин из Омска. Он записался на СВО добровольцем в звании младшего сержанта, служил в Ивановской дивизии ВДВ. Сначала оборонял берег Днепра, потом выполнял задачи в Херсонской области. Демобилизовался после достижения предельного возраста. С бойцом связалась социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Екатерина Сморчкова и предложила помощь. Так ветеран спецоперации прошел реабилитацию в госпитале. Ему помогают с поиском работы. К тому же боец – отец троих детей. Поэтому филиал в Омской области оказывает содействие семье и в досуге. Герой рассказывает, что у фонда очень много туристических поездок, творческих проектов и интересных мероприятий. Александр с удовольствием работает с детьми, участвует в патриотических мероприятиях фонда для молодежи. Недавно посетил Центр детского и семейного отдыха, где прошли военно-патриотическая игра «Зорница» и урок мужества. По его словам, он искренне рассказывает им про то, что они пережили, чтобы дети понимали, что наши герои защищают Родину. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Наталья Подольская, певица.
1: Достоинство начинается с уважения, прежде всего к самому себе, а значит и к окружающим. Это не громкие слова и не стремление казаться лучше других. Это способность поступать по совести, оставаться верным своим принципам и не идти на компромисс с тем, что считаешь неправильным. Человек с чувством собственного достоинства не унижает других и не позволяет унижать себя. Он отвечает за свои слова и поступки, умеет признавать ошибки, сохраняет честь и уважение даже в самых непростых обстоятельствах. Но достоинство – это не только личное качество. Оно связано с уважением к своей семье, истории, культуре и родине. Когда человек бережно относится к тому, что ему дорого, честно трудится, помогает другим и сохраняет верность своим нравственным ориентирам, он тем самым сохраняет собственное достоинство. Именно из таких поступков складывается уважение к человеку, к обществу и к стране. Ведь достоинство проявляется не в словах, а в том, как мы живем каждый день.
2: Реклама. Дегория. Экспедиция в будущее России. Как представить Россию через 10 или 15 лет? Какие идеи переживут технологические перемены? И каким останется сам человек? С этих вопросов начинается Дегория. Социально-гуманитарная экспедиция, участники которой попробуют спроектировать будущее нашей страны. Исследователи, интеллектуалы и эксперты обсудят философские и общественные проблемы и создадут мастер-план российского будущего.
3: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
4: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
5: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Термос. Без него сложно представить поход, поездку или долгую прогулку. Но знаете ли вы, что слово «термос» когда-то было вовсе не названием предмета? В русский язык оно пришло в начале 20 века из немецкого. Сначала так называлась компания, которая выпускала сосуды, долго сохраняющие тепло и холод. Название оказалось настолько удачным, что очень быстро стало именем нарицательным. Люди начали говорить «термос» уже не о продукции одной фирмы, а вообще о любом таком сосуде. Такая судьба у слов встречается не так уж редко. По тому же пути когда-то прошли Xerox и Jeep. Названия брендов превратились в привычные слова. Так что, наливая чай в термос, мы даже не задумываемся, что произносим название компании, которая больше 100 лет назад стала частью русского языка.
0: Радио «Гордость».

0: Реклама. Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: «Голоса народов России» 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Молодой черкесский певец Рустам Нахушев завоевал популярность не только на Кавказе, но и во всей России. Богатый и мощный голос в сочетании с уникальным стилем исполнения превращают его выступление в яркий праздник для зрителей и слушателей. Рустам обычно сам пишет тексты, но также исполняет и народные песни в собственной современной обработке. Песня «Несаше Докве» – одна из таких композиций. На русский язык ее название переводится как «Везем невесту». Это традиционная черкесская обрядовая песня, которая описывает колоритный национальный обычай «Свадебный поезд». Сторона жениха с песнями, танцами, пожеланиями долгой счастливой семейной жизни молодой паре везет невесту в дом ее будущего мужа. Рустам Нахушев. «Несаше Докве». Язык исполнения – карачаево-балкарский.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Николай Расторгуев. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
3: Это наша с тобой биография.
4: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Скульптура «Рабочий и колхозница» – всемирно известный шедевр советского монументализма. Создавали ее для всемирной выставки в Париже, проходившей в 1937 году. Работа должна была стать символом мощи юного советского государства. Идея принадлежала архитектору Борису Иофану. Его вдохновила динамичная скульптура древнегреческих героев-тираноборцев. Непосредственно реализацией проекта занималась Вера Мухина. Именно она добавила развивающийся шарф колхозницы. Скульптуру создали с применением ультрасовременных по тем временам технологий. Вместо дюралюминия – нержавеющая сталь, вместо заклепок – электрическая сварка. Итоговая фигура состояла из 6000 деталей и весила 75 тонн. В Париж ее везли частями и потом заново варили на месте. Мухина получила гран-при. Равных ей не было, но демонтировали статую французы, которые так повредили конструкцию, что дома ее восстанавливали 2 года. Недавно скульптуру отреставрировали. Из стальных деталей заменять пришлось лишь 0,1%. Это советское качество.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Ирина Тонева, певица.
1: Это мой личный, еще пока не до конца проработанный триггер, честно признаюсь. Представьте, дорожка. Не широкая, но тротуар. Я иду уже по краю. То есть перестраиваюсь, увидев человека, который идет навстречу мне. А он идет по центру. И чем ближе, я понимаю, что он так и будет идти по центру. В этот момент в моем уме лопаются все микросхемы. Я думаю, почему? Иногда даже я не отвожу свое плечо из-за своего интереса. А как для этого человека будет наше такое нелегкое касание плечами? Задумается ли он? Ну, это так уж совсем под микроскопом. А если вот крупно так рассуждать, когда тебе кто-то помогает, но разве ты не чувствуешь что-то родное? А может, и тебе захочется стать для кого-то источником радости? Ведь перед тобой сейчас человек. Это ведь продолжение тебя буквально, хоть и невидимо. И неосознаваемо.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет! С вами певица Варвара. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Жозеф Котин – создатель танка «Клим Ворошилов», строитель челябинского танка «Града» и один из творцов «Победы». Это на его машинах наша страна выиграла Великую Отечественную. Родился будущий инженер в 908-м в Павлодаре. С 15 лет работал слесарем на заводе. Как перспективный рабочий поступил на рабфак. А оттуда, как лучший студент, был переведен в военно-техническую академию РККА в Ленинград. Здесь молодого конструктора заметили Клим Ворошилов и Михаил Тухачевский. И он остался в северной столице строить танки. Уже к началу войны с финнами наш герой, которому было всего 30 лет, сконструировал новаторский танк «Клим Ворошилов», легендарный КВ. Он разбивал укрепления противника, оставаясь неуязвимым для артиллерии, такой крепкой была его броня. Один КВ сдерживал чуть ли не половину дивизии противника. Между тем немцы наступали, и Кировский завод эвакуировали на Урал. Под руководством Жозефа Котина в Челябинске в рекордные сроки развернули производство танков. Именно там конструктор и его команда построили тяжелый ИС – танк прорыва, машину, с которой СССР выиграл войну. После победы ученый вернулся в Ленинград и там трудился на дело мира. Строил тракторы и вездеходы для покорителей Антарктиды. А уже в 60-е команда Королева создала грунтовые комплексы с ракетным вооружением, пользуясь разработками Котина. Гордимся нашей наукой.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Хабаровск стоит на берегу реки Амур, самой протяженной реки в России, которая является домом для десятков видов рыб. Неудивительно, что здесь есть целый музей, посвященный амурскому биоразнообразию. Музей-аквариум был основан в декабре 2005 года и стал первым в России таким учреждением, посвященным экосистеме реки Амур. В живой аквариумной экспозиции представлены более 90 видов рыб. Есть здесь и такие особи, с которыми обыватели никогда не сталкивались. Это сорные рыбы, элеатрисы, щиповки, лептобоции и другие. Все они плавают маленькими стайками и потому почти незаметны. Здесь также можно встретить красивых и экзотичных линков, хариусов и даже косаток-крошек. Настоящей звездой музея считается звездчатая камбала, по светлому телу которой разбросаны желтые пятна. Водятся в здешних аквариумах и водяные черепахи, креветки, амурские раки. В музее также можно более подробно узнать об этих видах и их жизни.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

История одной песни. Слова и музыку песни «Последний бой» написал в 1968 году Михаил Ножкин. Актер, народный артист СССР, поэт и музыкант. В его исполнении песня прозвучала в знаменитой киноэпопее «Освобождение». Среди создателей картины было немало участников Великой Отечественной. В их числе режиссер Юрий Озеров. Он стремился сделать фильм исторически достоверным, внимательно относился к деталям и прекрасно понимал, что в киноленте обязательно должна быть душевная песня, объединяющая бойцов и отвечающая их чаяниям. Такую песню Озеров предложил написать Михаилу Ножкину, исполнителю роли лейтенанта Ярцева. Ножкин, сын фронтовика, во время войны был еще ребенком. Его мать работала операционной сестрой, сутками находилась в госпитале и брала мальчика с собой. Михаил в буквальном смысле вырос среди раненых бойцов. Сначала он слушал их истории, потом стал для них выступать, читать стихи, петь песни. Детские впечатления помогли Ножкину прочувствовать замысел создателей и понять, какой именно должна быть песня для такой масштабной картины. Успех превзошел ожидания. С первых дней после премьеры песню подхватили на улицах, а за свою более чем полувековую историю она звучала в исполнении лучших певцов, актеров, музыкантов. Среди них Клавдия Шульженко, Иосиф Кобзон, Дмитрий Хворостовский, Сергей Безруков, Николай Расторгуев. Сейчас песня «Последний бой» прозвучит в исполнении автора Михаила Ножкина.

Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне в

Еще чуть-чуть, последний бой. Он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. В последний раз сойдемся завтра в рукопашную.

Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Лу.

0: время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость». Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
2: Теперь настало время, друзья, представить следующего исполнителя, который выйдет на эту сцену. Мы приглашаем сюда Руслана Лагучева, российского певца и композитора, исполнителя хитов в жанре поп-фолк.
3: Итак, друзья, заслуженный артист Карачаева-Черкесии Султан Лагучев.
4: Добрый вечер, Абхазия! Всем ассаламу алейкум, дорогие друзья! От всей души поздравляю дорогих соотечественников, дорогих братьев, сестер с этим прекрасным праздником, Днем Независимости. Желаю процветания и успехов родной Абхазии. И эти песни для вас. Поехали!

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Более 20 600 патентных заявок подано в России за 2023 год. Это почти на 9% выше уровня 2022 года. При этом отечественные заявители сосредоточились на технологиях, которые обозначены как приоритетные для концепции технологического суверенитета России. По данным Роспатента, больше всего заявок относится к сфере медицинских технологий и фармацевтики. На втором месте беспилотные летательные аппараты и авиатехника. На третьем – двигатели строения. Более половины всех заявок подано вузами и научно-исследовательскими организациями, и без малого четверть физическими лицами и изобретателями.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: немного.
1: Реклама.
2: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: С вами Сергей Вайтен. Слушайте мои песни на Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Да чего ж на душе хорошо мне, веет сеном да медом слугов.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Школьники Тихон Евшанов и Дмитрий Алтухов живут в Геленджике, занимаются парусным спортом. В июле 2022 года в Геленджикской бухте они отрабатывали технику управления на шверботе «Оптимист». Это самая маленькая двухметровая учебная яхта для детей и подростков. Во время тренировки юные яхтсмены услышали крики о помощи и увидели, как под воду уходит катамаран. На борту были трое – семья с ребенком. Ребята не растерялись. Сигналом свистка они подали сигнал на берег и направили швербот к терпящим бедствие. Когда подошли к катамарану, люди уже были в воде. Тихон и Дима подняли на швербот 4-летнюю девочку. Родители ухватились за борт. Спасатели яхт-клуба вскоре подошли на катере и приняли на борт пострадавших. Семья из 3 человек, туристы из Алтайского края, была спасена. На момент происшествия Тихону было 14, а Диме 12 лет. Общественная организация «Молодая гвардия Единой России» наградила геленджикских школьников медалью «Юный герой». Имена Тихона Евшанова и Дмитрия Алтухова внесли в почетную книгу «Горячее сердце» с вручением одноименных нагрудных знаков.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Когда рает закат нереальный, звучит трек инструментальный, я смотрю на небо.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Клину находится литературный уголок, который хранит память о детском писателе. Дом-музей Аркадия Гайдара. Это место, где великий автор жил и творил несколько лет, и именно здесь он создавал свои самые известные произведения. Музей открыт в том самом доме, где располагались жилая комната и рабочий кабинет писателя, и экспозиция позволяет буквально шагнуть в его мир. Здесь подлинные документы, фотографии, книги, рукописи и личные вещи. Обстановка восстановлена такой, какой она была в годы жизни Гайдара. Это живой литературный памятник. Не просто экспонаты на стенах, а отражение истории и творчества человека, чьи рассказы помогали и помогают детям и взрослым смотреть на мир с добротой и мечтой. Для многих экскурсии по дому-музею становятся вдохновением. Здесь проходят тематические занятия, творческие встречи и коллективные читки любимых произведений. Дом-музей Аркадия Гайдара в Клину – это не только страница биографии писателя, но и место, где оживают слова, ставшие частью детства миллионов читателей.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Ну а прямо сейчас встречаем гостей гала-концерта фестиваля конкурса «Музыка гордых», участников отбора «Музконтент» Президентского фонда культурных инициатив, группу «Лепнина». Это музыкальный проект, который отличается творческой многогранностью. Группа создает песни о человеческих ценностях, любви и взрослении.
2: Группа «Лепнина»
1: и вокальная академия «Next Абхазия», руководитель Фая Мархоля. Встречаем!
2: Ваши бурные аплодисменты! Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, супер!

0: Спасибо, друзья. Спасибо.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость». Слушаем с вами.

0: Реклама.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Вопреки распространенному мнению, первый в мире киноаппарат был изобретен не во Франции, а в России. Имя этого первопроходца – Иосиф Тимченко, гениальный механик из Харькова. Его кинетоскоп появился задолго до знаменитых братьев Люмьер. Еще до этого прорывного изобретения Тимченко был признанным мастером, получившим серебряную медаль на Всемирной выставке в Париже за передовые разработки. Но знаете ли вы, что первая демонстрация кинетоскопа Тимченко состоялась в Одессе в 1893 году? Зрителям показали два коротких фильма «Копьеметатель» и «Скачущий всадник». К сожалению, изобретение Тимченко не получило широкого распространения за пределами Российской империи, и слава первооткрывателей досталось другим.
0: Радио «Гордость».
2: Привет, с вами Валерий Суткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Ирина Тонева, певица.
1: Измерить эту величину со стопроцентной уверенностью может только ведущий человек, только сведущий человек, знающий высший закон. Я знаю, что многие заблуждаются на тему справедливости в их жизни, обвиняя кого-то, то ли дело, обсуждая кого-то. Ну да, чаще всего мы не видим дальше своего носа. Ну, будьте уверены, друзья, что чтобы ни пришло в вашу жизнь, это след справедливости. Хоть иногда невыносимо это принять, ну, я о законе причинно-следственных связей.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

Радио «Гордость». Здесь все свои. Премьера песни. Женя Трофимов и «Комната культуры». Нравится.

0: нравится.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Светлана Васильевна Хоркина, российская гимнастка, дважды выигрывала олимпийское золото, 9 раз побеждала на чемпионатах мира, в том числе 3 в абсолютном первенстве. Спортсменка 13 раз становилась лучшей на чемпионатах Европы. Один из гимнастических прыжков назван в честь Хоркиной. В спортивной среде ее звали «Королевой брусьев». Но Светлана показывала новаторские элементы, которые они придумывали вместе с тренером Борисом Пилкиным и в опорном прыжке, и на бревне. Во взрослую сборную страны Светлана попала в 13 лет. Ее первая Олимпиада в Атланте в 96 году сложилась крайне удачно. Ей удалось выиграть золото на брусьях и завоевать серебро в командном зачете. Уже в то время российская спортсменка считалась сильнейшей на планете, а за ее выступлениями следили во всех странах мира. На следующих играх в Сиднее Светлана показала новый прыжковый элемент, который назвали ее именем. На этих стартах Хоркина вновь поднялась на высшую ступень пьедестала за выступление на брусьях и завоевала серебро в командных соревнованиях. Светлана Хоркина – настоящая легенда мирового спорта. За многолетний вклад в развитие мирового и отечественного спорта она имеет немало государственных наград, в их числе ордена за заслуги перед Отечеством, почета и дружбы.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость».
1: Всем привет, это Стрелкин. Слушайте нашу песню «Солнце красное», записанную совместно со Стася на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Топ покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Дегория. Экспедиция в будущее России. Как представить Россию через 10 или 15 лет? Какие идеи переживут технологические перемены? И каким останется сам человек? С этих вопросов начинается Дегория. Социально-гуманитарная экспедиция, участники которой попробуют спроектировать будущее нашей страны. Исследователи, интеллектуалы и эксперты обсудят философские и общественные проблемы и создадут мастер-план российского будущего.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: У чего матушка земля, кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.
4: Всем привет! Я Дмитрий Ревякин, группа «Калинов мост». Слушайте радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Сегодня «сигма» — это не только буква греческого алфавита, но и популярное молодежное слово. Так называют независимого и самодостаточного человека, который живет по своим правилам, не гонится за лидерством и не нуждается в чужом одобрении. Причем этот термин все чаще используют и по отношению к девушкам. Сигме приписывают уверенность в себе, внутреннюю силу, эмоциональную сдержанность и независимость. Такой человек не стремится быть в центре внимания и спокойно идет своим путем. Поэтому сигму часто сравнивают с одиноким волком. Сегодня это слово все чаще используют с юмором. Например, выражение «включить сигма-мод» означает перестать оглядываться на чужое мнение и поступить по-своему. А иногда так иронично называют людей, которые слишком стараются выглядеть загадочными и независимыми. Этот термин появился в начале 2010-х годов в англоязычном интернете, а затем стал частью мем-культуры. Новую волну популярности ему принесла в 2024 году вирусная песня «Сигма Бой» в исполнении двух юных россиянок.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире певица Асюта.
1: Асюта является основателем и художественным руководителем проекта «Русская песня. Новая эпоха». Это было еще до Тавриды? Что это за
2: проект? Это было до Тавриды, да. Я как раз работала поколенческим экспертом у Олега Газманова в «Родниках». И меня... Ну, когда ты общаешься с людьми, знакомишься, ездишь на фестивали, выходишь на проекты, сразу у тебя различные идеи в голове делаются. И тут я решила то, что мне нужно как-то оставить, ну, частичку себя и сделать свой проект. И я начала думать, как я могу сделать свой проект, кто меня может поддержать. На помощь мне пришел всем известный президентский фонд культурных инициатив. Вот, только благодаря ему я сделала проект «Русская песня. Новая эпоха», который был направлен на популяризацию и развитие русской культуры. Было у нас какое-то совещание в министерстве, и там звучал такой вопрос, как мы можем молодежь заинтересовать, чтобы у нас была... Ну, у нас сейчас в России нехватка кадров, то есть там по баяну преподавателей, по народной культуре, вот, и мы там думали различные идеи, вот, и я решила, что этим проектом я как раз могу заинтересовать молодежь развиваться в данной области. Мой мастер-класс был основан на то, что как я могу взять этнографическую песню, которую я собирала в экспедициях от бабушек, и сделать ее актуальной для нашей молодежи. На самом деле эмоции были разные, и мнения были тоже разные. То есть у нас две стороны медали получилось. Люди, которые уже в возрасте, они говорили то, что ну нет, это же мы не сохраняем русскую культуру. А молодежь, которая сидела в зале, они потом ко мне приходили и говорили, а это есть какая-то академия, институт, где народную песню так можно классно, круто сделать. Я говорю, нет, я говорю, это просто одно из направлений, которое я вам показала. Я брала этнографическое произведение, и за 2,5-3 часа я делала народную песню в современной обработке. То есть я прям выставляла, ну, я там на мастер-класс там 50 человек выставляла и говорила, что нужно делать, как нужно подать, что поменять там в ритмике, в словах. Но главное, мелодическую линию, основу мы всегда должны были оставлять. Что очень важно, у предыдущего поколения, которое вот, ну, работает в школах искусств, у них есть такое свойство, что они... жалуются. У нас нету инструментов, у нас нету возможностей, у нас нету денег, у нас крыша течет. И вообще
1: жаловаться мы любим.
2: И вообще мы не можем, да, заниматься. Но я показала то, что как мы, не имея каких-либо, ну, финансовых возможностей, можем сделать хороший продукт, который будет дальше продаваться. Вот. И сразу у нас все улетучилось. И самое главное, я заставила людей включить головной мозг. Это не то, что ты взял сборник песен, у тебя там нотки прописаны, слова, да. Ты взял и спел, да? Поиграл на фортепиано и спел вот акапеллку. Нет. Я заставила думать, а как мы можем сделать, а что мы можем сделать, как мы можем поменять, как мы можем это подать, как мы можем это продать. И молодежь начала работать головкой своей, и их это заинтересовало. Вот. И до сих пор уже есть определенные отклики, что со мной начали советоваться. А вот как вот это классно будет звучать, вот это вот интересно. И я считаю то, что эта направленность нужно как больше развивать.
1: Да, но можно много говорить.
2: Да.
1: А лучший пример – это собственный пример. Поэтому хочется услышать от Асюты, которая сегодня у нас в студии, вот как раз пример такой песни. Переработанный, так скажем.
2: Переработанный, да.
1: Да, вот представьте, какая песня сейчас.
2: Все знают, всем известную песню «Калинка-малинка». Она такая яркая, «Калинка, калинка». Вот, а я решила ее сделать более лирической, вот, более душевной. Поэтому сейчас вы можете ее послушать.
1: «Калинка» в эксклюзивном исполнении Асюты на радио «Гордость».

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Нагреть чайник или зарядить телефон теперь можно и вдали от цивилизации. Артем из Армавира изобрел портативную микро-ГЭС для малых рек и ручьев. Вместе со своим наставником Евгением Шишкиным из местного научно-технического центра школьник сделал совершенно новую гидротурбину. Ося станция помещается в небольшой чемодан. Ее можно просто закрепить на берегу ручья или реки, и все, электроэнергия начинает вырабатываться. Переносная ГЭС пригодится туристам, которые любят путешествовать в отдаленные места, спасателям, да и военным.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Сергей Нехаенко, еще раз громче! Я так подпевал, у меня аж голос сел. Сергей, просим вас остаться на пару минут, потому что у нас осталась финальная, 7-я конкурсная номинация «Специальный приз». И я попрошу вас объявить победителя. Сможете это сделать? Отлично, попробуем. Хороший настрой так держать. Итак, в номинации «Специальный приз» побеждает у нас кто? Павлова. Павлова, друзья, громче аплодируем.
2: Ждем победителя на сцене.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Милосердие». Ирина Тонева. Певица.
1: О, как бывает сложно перешагнуть через свое эго, когда об тебя, по твоему мнению, якобы вытерли ноги. А еще я вспомнила одну девочку. Она шла... Ребенком она шла в музыкальную школу и услышала мяуканье. Поднимает голову. Котенок на балконе крыши, ну, видимо, спрыгнул с чердака, а обратно никак. И вот, скорее всего, ее милосердие сподвигло ее мчаться на эту крышу, найти соратника, взрослого мужчину, чтобы поддержал, потому что там было реально опасно. Если бы его рука дрогнула, там не было загородки балкона, это было реально опасно для ее жизни. И вот если бы она этого не сделала... В общем, она хотела спасти котенка и считала, только она может это сделать сейчас, потому что больше...
2: Реклама. Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, я Сергей Нехаенко, и слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Если можно отобрать мои глаза, то кто-то, как и я,

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Татьяна Тарасова – знаменитый российский тренер по фигурному катанию. Сами за себя говорят имена ее учеников. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, двукратные олимпийские чемпионы Оксана Грищук и Сергей Платов, олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Жизнь будущего тренера всегда была связана со спортом. Отец Анатолий Владимирович Тарасов – отец русского хоккея. Поставил пятилетнюю дочку на коньки. Он мечтал о спортивной карьере для своих детей, и его младшая дочь подавала большие надежды. В 19 она блестяще выступила на универсиаде в Италии, но, совершая круг почета, получила травму, поставившую крест на спорте. Тогда Татьяна Анатольевна приступила к тренерской работе и вскоре набрала первую группу фигуристов. Ей советовали начинать, как все, с детей – но 20-летний тренер взялась работать с опытными спортсменами. Даже именитый отец был в шоке, однако девушка знала, что делает. Очень быстро ее подопечные Моисеева и Миненков стали серебряными призерами Олимпиады в Инсбруке. А потом был фантастический успех Ирины Родниной и Александра Зайцева. Именно Тарасова помогла им создать стиль, ставший их визитной карточкой. Впоследствии таким же артистизмом прославится еще один олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Интересный факт. После травмы Татьяна Анатольевна подумывала о балетной карьере. Впоследствии природный артистизм сказался. Татьяна Анатольевна – организатор популярнейших театральных представлений на льду.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

Мир придуман так, что ничего нельзя в нем изменить. Чтоб над нами каждый день вставало солнце и садилось. И Господь всем людям на планете завещал любить. Сотни лет прошло, но в мире ничего не изменилось.

0: Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах PSB и на psbank.ru.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет. Меня зовут Артем Ловин. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Тюмень – первый русский город в Сибири. Он был основан в конце 16 века. Ранее здесь располагался город Чингитура, столица могущественного в те времена сибирского ханства. Сегодня расстояние от Тюмени до Москвы насчитывает чуть более 2000 километров. Продолжительность перелета – всего 2,5 часа. Кстати, Тюмень основал не Ермак, как думают многие, а воеводы Василий Сукин и Иван Мясной. Была задача построить по указу царя Федора Ивановича стратегический пункт для освоения восточных территорий России. Военный гарнизон Тюмени был крупнейшим в Сибири и самым многонациональным. Именно с него начиналось присоединение территории Сибири к России. В то время лишь водные артерии связывали город с реками Крайнего Севера и Дальнего Востока, поэтому на его гербе изображен корабль. Еще в 18 веке Михаил Васильевич Ломоносов отметил: «Российское могущество прирастать будет Сибирью». Часть этого высказывания закреплена на гербе Тюменской области, и пророческие слова великого ученого сбываются.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Тревожное слово «киднеппинг» пришло к нам из английского, где имеет длинную и бурную историю. Впервые зафиксировали его в конце 17-го столетия. Колониализм только набрал силу, и киднеппингом, то есть буквально кражей детей, называли похищение подростков с целью вывоза в североамериканские колонии. В то время чернокожие рабы были редкостью, на плантациях работали белые кабальные по временным контрактам. Добровольцев, готовых продать себя в кабалу, не хватало, поэтому необремененные моралью личности похищали подростков и продавали за океан. К 19 веку кабальных сменили вывезенные из Африки рабы, а слово «киднеппинг» осталось и приобрело современное значение – похищение людей, в том числе детей, из корыстных побуждений или с иными неблаговидными целями. Напомним, похищение человека – это противоправное действие и преследуется по закону.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: На сцене Аслан Чача. В июне этого года он стал победителем вокальной части проекта «Народная сцена Лапчаба».
2: И участие в нашем фестивале – это отличная возможность заявить о себе шире.
1: Конечно же. Итак, совместная песня «Фит», записанная с продюсерским центром «Интеграция». Аслан Чача.

0: хотя був. І хід снеголит, я хапі, а не хаунш. Чана бзела.
1: Браво! Победитель конкурса «Народная сцена» Аслан Чача!
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
2: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
3: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
2: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
3: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
4: Это наша с тобой биография.
5: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов». Долгое строительство этого уникального объекта завершилось вводом станции в эксплуатацию в порту Певек на Чукотке. Ничего подобного в мире нет. 22 мая плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» введена в промышленную эксплуатацию, а 30 июня тепло от нее впервые подано в городскую тепловую сеть города Певека. Главной задачей таких ПАТЭС как раз и считается энергоснабжение удаленных районов, где невыгодно или невозможно строительство электростанций традиционного типа, а энергия ой как нужна.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Ирина Тонева, певица.
1: Есть крупные мазки этого качества. Сюда я отнесу все, что относится к ненасилию. А есть и необходимые оттенки этой ценности. Даже вот зайди в магазин. Наша улыбка кассиру – это ведь тоже он, гуманизм. Те доли секунд вашей улыбки дадут ему ощущение, что он не один в этом мире. Да и когда вы заходите в магазин, а продавец с вами учтив и гостеприимен, а вы в ответ внутри даже немного удивлены, может, даже обескуражены этой теплотой, которая шла изнутри его и направлена по отношению к вам. Я уже не буду затрагивать тему ненасилия по отношению к животным. Когда-нибудь люди поймут. В общем, если уровень твоего сознания высок, то окружающее общество в выигрыше.
0: Истории о главном.
2: Реклама.
3: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: сердца. Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Григорян Сергей Вартанович – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Сергей был призван в армию в 1941 году с первого курса педагогического института и направлен в военно-медицинское училище. На фронт младший лейтенант медицинской службы Григорян направлен в начале 1943-го в должности командира санитарного взвода воздушно-десантного полка. Воевал на северо-западном и степном фронтах, награжден медалью за отвагу и орденом Красной Звезды. Особо отличился военфельдшер Григорян осенью 43-го года. Он руководил оказанием медицинской помощи при форсировании Днепра, грамотно организовал эвакуацию 250 раненых с поля боя и лично вынес 40 человек. Спасая раненого командира, Сергей Григорян закрыл его своим телом и был смертельно ранен. 20 декабря 1943 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Вы слушаете радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Рано или поздно каждому из нас, к сожалению, встречалось или еще встречается выражение «инфа-сотка». Этимология вроде проста и прозрачна, информация стопроцентная. Тем самым собеседник подчеркивает, что оперирует исключительно проверенными фактами. Фразочка, кстати, не такая уж молодая. Появилась она в просторах интернета еще в далеких нулевых годах. С тех пор пытается прижиться и закрепиться в нашей родной речи. Хорошая новость. Пока за полтора десятилетия без особого успеха. Видимо, потому что в нашем великом и могучем уже есть куда более приятные слуху «честное слово» или «правда-правда». Некоторые используют фразу для выражения иронии. В смысле «ну-ну, так я и поверю» или «уже бегу всем рассказывать». Русский язык он такой. Вроде живой, подвижный, но в качестве разговорной нормы что попало не принимает. Инфа-сотка. То есть вот вам наше честное пионерское.
0: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Приветствую всех слушателей Радио Гордость. Это певица Марлен. Слушайте мою новую песню «Судьба казака» на Радио Гордость.

0: История одной песни. К началу 80-х Михаил Боярский был уже известным актером и певцом, а Георгий Юнгвальд Хилькевич – знаменитым режиссером. После выхода фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» их популярность взлетела буквально до небес. Окрыленный успехом, Юнгвальд Хилькевич задумал снять музыкальную комедию «Куда он денется?» о буднях и праздниках молодежи советского колхоза. Актерский состав он собрал звездный. Боярского пригласил на одну из главных ролей. По сюжету его герой исполняет три песни Максима Дунаевского на слова Леонида Дербенева: «Городские цветы», «Сивка-бурка» и «Все пройдет». С песней «Все пройдет» не заладилось с самого начала. Дунаевскому не понравились некоторые строчки. Дербенев их оставил, а Боярский вообще отказался петь. Назвал песню нудной и несовременной. В 82-м году фильм вышел на экраны, но успеха особого не имел. Зато песни стали хитами, а «Все пройдет» мега-шлягером и одной из визитных карточек Боярского. Эту песню позже исполняли многие певцы и актеры. Среди них Мария Пахоменко, Дмитрий Харатьян, Дмитрий Певцов. Но есть мнение, что превзойти первого исполнителя так и не удалось. Послушаем песню «Все пройдет» в исполнении Михаила Боярского.
1: Но о том, что день уходит.

Живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою.

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Дегория. Экспедиция в будущее России. Как представить Россию через 10 или 15 лет? Какие идеи переживут технологические перемены? И каким останется сам человек? С этих вопросов начинается Дегория. Социально-гуманитарная экспедиция, участники которой попробуют спроектировать будущее нашей страны. Исследователи, интеллектуалы и эксперты обсудят философские и общественные проблемы и создадут мастер-план российского будущего.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Россия первая доказала эффективность реактора на быстрых нейтронах. Еще совсем недавно проектирование таких реакторов считалось делом почти невозможным, хотя в этой области работали ученые многих стран. Дело в том, что для создания таких реакторов требуется использование в качестве теплоносителя жидкого металла. Справиться с этими и другими сложностями удалось пока только инженерам из России. И теперь энергию природного урана можно будет использовать не на несколько процентов, как раньше, а чуть ли не на все 100. При этом реакторы на быстрых нейтронах могут не только сами работать на том, что прежде считалось отходами, но и вырабатывать топливо из отходов для обычных атомных станций. И они уже доказали свою коммерческую эффективность на Белоярской АЭС. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Ирина Тонева, певица.
1: Думаю, что в семье речь идет о том, чтобы делиться, а не о том, чтобы брать. Это продолжение той мысли, что счастье в семье ожидать от подачи другого человека как бы бессмысленно. Важно свое счастье пробудить и вносить его в семью. Самому вносить. А эта способность, конечно, передается нам из глубин поколения, и у каждого по-разному. Другой вопрос, насколько мы принимаем вот этот дар.
2: Реклама. Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие из вас наверняка слышали выражение «загнуть», в смысле «хвастаться» или «преувеличивать». Это выражение пришло к нам из арго игроков в карты. В позапрошлом столетии «загнуть» или «загнуть угол» означало резко поднять ставки в два, а то и в три раза. Вот, например, в «Маскараде» Лермонтова. Да эдак он загнет, пожалуй, 1000 на 100. То есть увеличит ставки до 100 000 рублей, огромной суммы по тем временам. Слово «загнуть» можно встретить у Пушкина в «Пиковой даме», где про Германа говорят: «Отроду не загнул он ни одного пароли, а до 5 часов сидит с нами и смотрит на нашу игру». Постепенно слово перекочевало из игротского арго в обычную речь и приобрело смысл похвастаться. Неудивительно, тот, кто ставит крупные суммы, обычно самоутверждается таким образом.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет. Лампасы здесь, на радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Штурм Кёнигсберга – один из самых ярких и сложных эпизодов Великой Отечественной. Этому событию в современном Калининграде посвящен музей-бункер. Во время войны это было огромное бомбоубежище с целой системой подземных ходов, где пряталось немецкое командование. Сейчас в бункере создан музей с 5 диорамами, изображающими разные эпизоды штурма. Кроме того, в помещениях можно увидеть обстановку немецкого штаба незадолго до безоговорочной капитуляции города. В бывшем кабинете немецкого коменданта создана скульптурная группа, посвященная переговорам о сдаче Кёнигсберга.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

жить. Он играет на гитаре, и не грустно им вдвоем. Осень их не испугает сереньким дождем.

0: Реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: А сейчас у нас есть шанс еще ближе познакомиться с потрясающими талантами Республики Абхазия. Встречаем на нашей сцене Виктория Лабия, абхазская артистка. Она бережно сохраняет культурный код своего народа и не боится музыкальных экспериментов.
2: На сцене Виктория Лабия. Встречайте! Встречайте!

0: Поздравляю народ Абхазии с таким знаменательным днем. Наунагдзап сынра!
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте радио «Гордость».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, с вами Евгений Дубов и уютная компания здесь на радио «Гордость». Присоединяйтесь. В ближайший час будем детально разбираться в музыкальных предпочтениях страны. Расставим звезд эфира по местам и начнем сразу с новинки. Открывает десятку группа «Лампасы» и Елизавета Долженкова с песней «Возвращайся». Ну, этот мотив быстро полюбился и сместил другой дуэт «Свинцовый туман» и проект «Кода». Им спасибо за приятные мгновения в чарте и до встречи. Ну, что касается новичков, пару лет назад молодая певица пробовала свои силы в проекте «Голос». Тогда наставники не повернулись к ней. Ай-яй-яй. Но зато теперь с поддержкой панк-фолк-братья она уверенно штурмует хит-парад великой страны. Встречайте!
1: Десятое место.

0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Хит-парад великой страны.
2: Музыкальное путешествие по главному патриотическому чарту страны продолжается. С вами Евгений Дубов и на 9-м месте Олег Чубыкин. Его трек «Чтобы не кончалось лето» прибавил одну строчку за неделю. И это помогло избежать артисту выбывания из десятки. Молодцы. Голосовали так, чтобы ни песня, ни тепло не уходили. Ведь это работает. Слушаем и продлеваем солнечные дни.
1: 9-е место.

0: эфире хит-парад великой страны «Радио Гордость». Впереди восьмая строчка. Но сперва претендент на попадание в десятку Сергей Нехаенко представляет трек «Зажгите огни». Это новое прочтение песни «Хватит войны» Дениса Майданова. Певец из Луганска записал ее для юбилейного трибюта этого артиста. Кстати, пластинка выходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слово автору.
1: Я с вами делюсь песней под названием «Зажгите огни». Это произведение из репертуара Дениса Майданова, народного артиста России. Мне повезло принять участие в трибьюте, который посвящается юбилею артиста. Мы сделали это произведение с моей командой в оригинальной аранжировке по-своему. Это песня обращения к нашему будущему поколению.
0: Сергей точно расставил все акценты. Ну а заценить работу участника проекта «Таврида Арт» можно прямо сейчас. Голосуйте на сайте «Радио Гордость РФ», если она вам понравится.
2: Кандидат в хит-парад.
3: Мой отрезок времени уместится в абзаце в учебнике истории трехтысячных. Для того, кто прочтет его, мы были или не были — вопрос, но реально без разницы. И поэтому медленно превращаюсь в песок и оставшись в потомках бесчисленных. Я под оком Всевышнего обращаюсь ко всем, кто прожить эту жизнь хочет счастливо.

0: Это радио «Гордость». Только что был кандидат в десятку сильнейших. Сергей Нехаенко с песней «Зажгите огни». Если хотите услышать ее снова, заходите на радио «Гордость РФ» и жмите на сердечко. Так, кстати, можно и нужно голосовать за все песни, которые вам нравятся в эфире. Кстати, одна из них прозвучит прямо сейчас. На 8-й строчке «Марлен», ее хит «Судьба казака». Минус 2 позиции за неделю. Но отступать это, конечно, не в казачьем стиле. Там ведь как? Дал слово – держи, сел в седло – не оглядывайся. Певица следует этим традициям. Давайте слушать.
1: 8-е место.

0: хит-парад великой страны.
1: Продолжаем движение к вершине хит-парада великой страны. С вами Евгений Дубов. На пути к седьмому месту вспоминаем судьбоносную дату в нашей истории. 21 сентября Россия отмечает День воинской славы. Победу полков Дмитрия Донского на Куликовом поле. Почти 650 лет назад разрозненные княжества осознали себя единым народом, что и стало основой крепкого государства. Сегодня в честь такого важного события прозвучит композиция Сергея Канунникова и группы «Возвращение» «Куликово поле». Это песня о неразрывной связи предков и потомков.
0: Песня в тему.
2: Голосом княжьим звон на

0: Хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов. Мы продолжаем наш путь к вершине хит-парада великой страны. На 7-й строчке сегодня Beer Wolf с песней «Владивосток». Плюс 2 места за неделю, между прочим. Кстати, Валерия сама написала текст этой песни, а музыку создал саунд-продюсер Фарго. Ну, в этом треке чувствуется ритм портового города. Соленый воздух, крик чаек, шум прибоя, ой, много чего там чувствуется. И жители Приморья уже предлагают сделать композицию официальным городским гимном. По-моему, отличная идея.
0: 7-е место.

0: Это хит-парад великой страны. Пришло время заглянуть в сокровищницу отечественной музыки. На днях свой юбилей отметил Александр Розенбаум. Артисту исполнилось 75 лет. Человек редкой судьбы. Начинал врачом скорой помощи. Спасал жизни на улицах Ленинграда. А потом взял в руки гитару и стал голосом целого поколения. У него одинаково честно звучат и казачьи баллады, и афганский цикл, и джазовые зарисовки. Сегодня включаем классику авторской песни «Налетела грусть». И, конечно, поздравляем с днем рождения.
1: Народное достояние.
2: Налетела

0: А мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром.
1: В эфире радио «Гордость», Евгений Дубов у микрофона и шестая строчка нашего чарта. Группа «Зверобой» сегодня здесь. Опустились на одну позицию, но тем не менее песня «Долгие дороги» остается любимой многими. Сами музыканты намотали тысячи километров по стране и фронтовым дорогам, поэтому знают ее не по картам, а по скрипу колес и пыли на ботинках. Вообще дорога дает время подумать о главном, так сказать, навести порядок в голове. Ведь когда мчишь по трассе или смотришь в окно поезда, суета отступает на второй план. Особенно под музыку. Такую музыку.
2: Шестое место.

0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
1: Продолжаем узнавать имена лучших артистов недели на Радио «Гордость». С вами Евгений Дубов и Юта. Встречайте, еще одна претендентка на попадание в чарт. Певица представила новую песню «Более или менее». Заслуженной артистке России вообще всегда удается найти слова поддержки для тех, кому сложно в данный момент. И эта песня не исключение. Какая история скрывается за этими строчками, расскажет сама исполнительница.
2: У меня для вас новая песня, которая называется «Более или менее». Песня о настоящем счастье. Счастье, которое живет внутри каждого из нас, и надо его просто услышать. А для этого нужно слышать себя. А для этого надо иногда не слушать окружающих. Слушайте себя, а в перерывах слушайте мою новую песню «Более или менее». И пусть ваше настроение всегда будет превосходным.
1: Такой вот честный разговор по душам от Юты. Давайте слушать песню. Если она вам понравится, поддержите ее на радио «Гордость РФ».
0: Кандидат в хит-парад.
3: Если долго

0: Это была Юта в хит-параде великой страны. Если песня более или менее задела струны вашей души, заходите на радио «Гордость РФ» и голосуйте за нее. Ну а мы движемся вперед. На пятом месте нашего чарта Михаил Барков и Сергей Бабунец. Их сингл «Они едут туда» потерял две строчки. Хотя трек посвящен тем ребятам, кто оставил домашний комфорт и отправился за ленточку защищать страну. И им тоже нужна наша с вами поддержка. Так что, голосуя за патриотов в эфире, вы помогаете справляться со всеми сложностями нашим бойцам в зоне СВО.
1: Пятое место.
2: Улыбаясь новому дню,

0: кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
1: чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы.
0: Доля горькая —

выдержит, выживет, выстоит. Оставались они слову и делу верные, и глаза у них были

0: Наше музыкальное путешествие на радио «Гордость» продолжается. Скоро узнаем, кто из артистов занял 4-е место. А прямо сейчас отправляемся в Калужскую область, в город Обнинск, первый наукоград России, где мирный атом встал на службу человеку. И сегодня, кстати, активно развивается ядерная медицина. Оттуда родом фолк-певица Ирина Музалева, бывшая солистка коллектива «Иван Купала» и финалистка фестиваля «Музыка гордых». Она бережно сохраняет русскую песенную традицию. Сегодня слушаем ее трек «Там, за рекой».
1: Едем по стране.

0: парад великой страны продолжается, и у нас лучший рывок недели. Встречайте проект «Казаки делают хиты» с песней «Кровь горячая». Он взлетел сразу на 3 строчки и вплотную подошел к 3 лидеров. Кстати, ребят сейчас готовят свежую версию песни «Ой, то не вечер» и представят ее уже 12 октября в столичном клубе «16 тонн» на фестивале «Этнокульт» под эгидой «Радио Гордость». Новая фолк-волна уверенно штурмует наш чарт и заставляет сердца биться быстрее. Ловите этот драйв.
1: 4-е место.

0: хит-парад великой страны.
1: Продолжаем слушать лучших из лучших на радио «Гордость». С вами Евгений Дубов. Скоро узнаем лидера этой недели. А пока переносимся ровно на 2 года назад. В сентябре 24-го на самую вершину нашего чарта впервые поднялся дуэт Сергея Бабунца и Джанго с песней «Наши девчонки лучше всех». И она настолько полюбилась всем, что долгое время держалась в хит-параде. А по итогам года того, 24-го, смогла добраться до 8-го места. Вспоминаем этот народный хит.
0: Капсула времени.
2: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

0: Хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов. Мы уже прошли большую часть пути в хит-параде великой страны. Выходим на финишную прямую, где нас ждут артисты, набравшие максимальное количество ваших голосов.
0: Тройка лидеров.
1: На третьем месте Владимир Пресняков. Его песня «Невероятно, но факт» прибавила одну строчку за неделю. Артист вернулся в топ благодаря вашим голосам. Вообще, он из тех, кого не хотят отпускать со сцены и всегда рады, когда он поет на бис, особенно когда звучит баллада о настоящем чувстве. Слушаем этого мастера интеллигентной поп-музыки.
0: Третье место.

0: эфире хит-парад великой страны. Мы уже на втором месте. Сегодня здесь содружество Иракли, диджея Демиксера и проекта Севера. Трек «Матушка Россия» потерял одну позицию и уступил лидерство. Кому? Узнаем уже совсем скоро. Вообще, делиться это нормально. Покачался, хватит, дай другому. Кстати, Иракли Пирцкалова с теплом вспоминает детство в СССР, когда все народы жили одной дружной семьей. И благодаря нынешней музыке молодое поколение может почувствовать эту гордость за родную землю.
1: Второе место.

0: Это хит-парад великой страны, и мы добрались до золотой вершины. На первом месте сегодня Зара с песней «Ты мне нужен любой». Эта победа сложилась из тысяч ваших голосов. Поздравляем певицу. Сама она, кстати, тоже не останется в долгу. Сейчас искренне поблагодарит каждого, кто голосовал за нее. И даже тех, кто выбрал других участников чарта. Ведь в композиции «Ты мне нужен» заложена простая истина. Важен абсолютно любой человек на этой земле. На сегодня все. С вами был Евгений Дубов. Не болейте. До встречи.
1: Первое место.

0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Сочи – это не только море, солнце и горные лыжи. Массу впечатлений можно получить, просто погуляв по Новогинской. Это главная пешеходная улица города, где можно увидеть забавные образцы городской скульптуры. Например, огромное ухо, украшенное мозаикой, возле которого люди загадывают желания. Еще очень красив морской вокзал в стиле сталинского ампира с величественным стальным шпилем. Кстати, строили это роскошное здание при участии водолазов, которыми руководила первая в нашей стране женщина этой профессии Нина Соколова. А еще в Сочи можно увидеть знаменитую дачу Сталина в санатории «Зеленая роща». Тенистый парк, бильярдная, шахматный столик – все вещи в доме помнят генсека и его окружение. Едем в Сочи и слушаем песню Леонида Агутина, посвященную этому городу.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость».
2: С собой на хлипкий баркас не топи.

Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас. Новую буровую установку для геолого-разведочных работ создали в Курской области. Эту установку разработали на заводе «Геомаш» совместно с «Росгео». Испытания показали, что по основным параметрам оборудование превзошло показатели зарубежного аналога, ушедшего с российского рынка. Основная идея проекта заключается в том, чтобы не только технологически выровняться в производительности с импортными аналогами, но и превзойти их с точки зрения

Линия ремонтопригодности, качества, эргономики и, главное, эксплуатации в климатических условиях России. В буровую установку встроен электронный журнал, который передает в центр всю необходимую информацию вне зависимости от того, где работает станок – на Урале или на Дальнем Востоке. Сотрудники офиса могут удаленно отслеживать скорость бурения, расход топлива и другие показатели. Используемые программные решения также являются продукцией отечественного производства. Каждый год геологам необходимо около сотни таких установок.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Ирина Тонева, певица.
1: Иногда человек, в сознании имея что-то усредненное, при этом говорит и делает что-то вроде хорошее. Даже помогает, например. А высокий нравственный идеал – это когда он и в мыслях чист, и наполнен состраданием, то есть способен понять другого. И если он вдруг замечает в своем сознании какие-то нечистоты, то тогда его внутренний труд над собой направлен именно на достижение той самой чистоты. Чистоты, служения, развития. То есть это, наверное, такое устремление всеми своими фибрами, устремление к чистоте во всех аспектах.
2: Реклама.
3: Лето в минус, скидки в плюс. В сентябре скидки на рулонные шторы с ручным управлением и с электроприводом. Все подробности на сайте желюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А знаете ли вы, кто изобрел радиатор отопления? Да и название батареи ему дал. Это Франц Карлович Сангалли. По национальности немец, с итальянскими корнями, российский подданный. Он приехал в нашу страну в 19 лет. С нуля начал дело производства каминов и металлических кроватей. Первоначально у него работали 12 слесарей и жестянщиков. В 1857 году Франц придумал отопительное устройство. Оно вызвало восторг жителей сырого прохладного Петербурга. Уже через несколько лет мастерская Сангалли выросла до фабрики с 1000 рабочих. Изобретатель назвал устройство батареей, потому что радиаторы содержали в своей конструкции однотипные секции. О том, какого качества были батареи Сангалли, можно судить по тому, что в здании фирмы «Зингер», затем «Доме книги» на Невском проспекте, говорят, они работают до сих пор. Но не только этим изобретением прославился Франц Карлович. Император Александр II наградил его золотой медалью на Владимирской ленте за создание противопожарной системы в Зимнем дворце. Работы завода Сангалли – это железные решетки для павильонного зала в Эрмитаже, решетка Таврического сада, отделка дверей знаменитого музея Штиглица и множество чугунных решеток, украшающих балконы домов и особняков Петербурга, в котором радио «Гордость» вещает на частоте 93,3 FM.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

гордость. Это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.

спросите у тех 7000 живущих, у тех, кто дождался этой весны, что было тогда в их обветренных душах, когда они в бой шли во имя страны. Спросите у тех, кто пока еще рядом, слова их и взгляды спешите понять.

о том, что не сказано в книгах, не снято в кино, не воспето в стихах. О чем прохрипел друг в потерянном крике? Какая молитва?

отстоявших!

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Дзержинск – город с богатой промышленной историей. Один из главных центров химической отрасли страны. Здесь сосредоточены десятки предприятий, выпускающих пластмассы, полимеры, лакокрасочные материалы, реагенты и синтетические волокна. Многие разработки, начавшиеся именно в Дзержинске, легли в основу технологических процессов, которые сегодня применяются по всей России. С середины 20 века Дзержинск стал настоящей кузницей химической науки и инженерного мастерства. Здесь работали выдающиеся ученые и конструкторы, создававшие инновационные материалы для промышленности, медицины и оборонного комплекса. Город дал стране целую плеяду специалистов, которые внесли значительный вклад в развитие химической технологии. Сегодня Дзержинск продолжает уверенно развиваться. Модернизируются заводы, внедряются экологичные производства, формируются новые исследовательские центры. Химия здесь не просто промышленность, а важная часть городской идентичности, символ мастерства, науки и прогресса.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

маленькой комнате снова запахло живыми цветами. Я снова мечтаю, как синее море укутает плечи. И в моей голове нежелание жить заменилось стихами. Я душой ощущаю, что это теперь уже точно навечно.

небрежность. Но теперь с тобой рядом я вспомнила, как мне к лицу эта нежность. Но теперь с тобой рядом я вспомнила, как мне к лицу.

мужчину так эгоистично любили, знаешь, мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь, когда я уже на

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: С большим удовольствием приглашаем на сцену нашего гостя. Это российский автор и исполнитель с загадочным псевдонимом МК-545, чье настоящее имя Кирилл Макеев.
2: Его песни — это мощный заряд несгибаемой воли и веры. Много раз он был в легендарном подразделении «Пятнашка», в котором служат добровольцы из Абхазии.
1: Итак, встречаем овациями на сцене МК-545.
3: Привет, братская Абхазия! С Днем Независимости! Православного рэпа сейчас зачту.

0: Бей в колокол, звонарь. Спасибо.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Здравствуйте, дорогие друзья!
3: Здравствуйте!
2: Я Рыбин Виктор.
3: И я Наталья Сенчукова.
2: Слушайте радиостанцию «Гордость». Здесь все свои.

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф.

0: банковской сети. Вы строите бизнес, а 7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
2: Все макароны сделаны из одного теста.
3: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
4: Это наша с тобой биография.
5: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Ирина Тонева. Певица.
1: Это очень собирательное понятие, и оно в том числе и в очень важных, казалось бы, мелочах. Большое складывается из малого, все мы это знаем. Но когда есть, например, внутренний

0: зов соблюдать закон своей страны. Внутренний зов – переходить дорогу на зеленый свет. Или соблюдать очередность в очереди, если она вдруг образовалась. Оберегать природу. Да, улицы от мусора оберегать. Да, и если мы не настроим эти струны, струны гражданственности, и что, и где мы тогда окажемся? Так что вперед!
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
2: Слушайте нашу новую песню «Ося» на радио «Гордость». Здесь все свои.
3: О,

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знаете ли вы, что уроженец Псковской губернии Фердинанд Петрович Врангель был правителем Русской Америки, огромной территории, включавшей в себя полуостров Аляску, Алеутские острова, Форт Росс в Калифорнии. Сиротой, что собственными трудами и усилиями смог добиться уважения императора Николая I, был один из основателей РКО, российский военный и государственный деятель, мореплаватель и полярный исследователь, адмирал и управляющий морским министерством. Одними из основных его достижений являются возглавленное им кругосветное плавание 1825-1827 и открытие одной из первых в России магнитно-метеорологических станций в Новоархангельске, ныне город Ситка, США, исследование Сибири. Даже много лет спустя, несмотря на продажу Аляски, карты все еще хранят память об отважном мореплавателе. Его именем назван остров и расположенный на нем город, а также российский остров в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
1: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: А для вас музыка «Гордость» – это какая музыка?
3: «Гордость» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.
4: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в русском языке слова с коварным ударением, в которых любят ошибаться очень многие. Одно из таких слов – созыв. Нормативное ударение в этом слове падает на второй слог. Тем не менее, даже депутаты разных уровней, говоря о созыве какого-либо из представительных органов власти, произносят «созыв». В этом ряду не только народные избранники, но также представители самых разных профессий и видов деятельности, в том числе журналисты, преподаватели и даже поэты. Последним, скажем так, простительно. Считается, что ради рифмы поэт может поставить так называемое авторское ударение. Можно понять и человека старшего возраста. Еще несколько десятилетий назад ударение в слове «созыв» считалось вариативным. То есть ударным мог быть как второй слог, так и первый. В середине 20 века норма изменилась. Правильным признан единственный вариант произношения – «созыв».
0: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда. Их

Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю». Молчание.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Эрмитаж в Санкт-Петербурге – один из крупнейших и старейших музеев мира, сокровищница мирового искусства и культуры. Расположенный в великолепном Зимнем дворце и других исторических зданиях, он поражает своим величием и богатством коллекций. В Эрмитаже хранятся миллионы экспонатов, картины, скульптуры, предметы прикладного искусства, археологические находки от древности до наших дней. Здесь можно увидеть шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, Рубенса и других великих мастеров. Эрмитаж – это не просто музей, а целый мир, который приглашает вас в увлекательное путешествие по эпохам и цивилизациям. Интересный факт. Чтобы увидеть все экспонаты Эрмитажа, потребуется несколько лет, если уделять каждому из них всего несколько секунд. Знаете ли вы, что в Эрмитаже живут коты, которые с 18 века охраняют музей от грызунов? Эрмитаж – это место, где можно прикоснуться к прекрасному, ощутить величие искусства и узнать больше о мире. Это сокровищница, которая оставит незабываемые впечатления у каждого посетителя.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни. После победы в Великой Отечественной войне пережить ужасы кровопролитных дней помогла песня «Эх, дороги». Текст музыкального произведения до сих пор будоражит сердца людей, напоминая о подвиге советских солдат. Композицию создали в самом конце войны журналист и поэт Лев Ашанин и композитор Анатолий Новиков, автор известной «Смуглянки». Они получили заказ на музыкальное представление из нескольких композиций, связанных общим сюжетом для ансамбля «Песни и пляски войск НКВД». Тема одной из них была сформулирована так: «Под стук колес бойцы едут на фронт». Она захватила творцов, ведь оба всю войну колесили по передовой, выступали перед военнослужащими.
1: «Эх, дороги, пыль да туман», если вы видите, тут нет ни одного глагола. Это то, что очень близко русскому человеку с его простором, с его бесконечными дорогами, даже сама форма построения.
0: На представлении новой песни Ашанин сидел в зале. Когда выступление закончилось, он услышал сзади чье-то рыдание. В этот миг он понял, что «Дороги» должны стать итоговой песней войны, последним ее плачем. «Эх, дороги» имели огромный успех. Маршал Жуков назвал композицию лучшей песней войны, а знаменитый писатель Виктор Астафьев, сам фронтовик, считал ее поэтическим шедевром. Эту песню исполняли многие артисты СССР и современной России. Мы предлагаем послушать версию 69-го года вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары».

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культуры.

0: Дегория. Экспедиция в будущее России. Как представить Россию через 10 или 15 лет? Какие идеи переживут технологические перемены? И каким останется сам человек? С этих вопросов начинается Дегория. Социально-гуманитарная экспедиция, участники которой попробуют спроектировать будущее нашей страны. Исследователи, интеллектуалы и эксперты обсудят философские и общественные проблемы и создадут мастер-план российского будущего.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
2: Радио «Гордость».
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Красногвардейская.

Знаешь, мне недавно дочка готовила доклад в школе про зяблика, про птичку зяблика, и выяснилось, что зяблики такие болтуны, они очень общительные птицы, они машут крылышками, они там хвостиком машут, то есть они такие вот прям очень активные, нетворкинг у них происходит в течение. И я поняла, почему я живу в Зябликово, я просто создана для Зябликова, я очень тоже общительный человек. У меня здесь есть личная трагедия, в 92-м году у меня пропал без вести брат. Я была маленькая, а он был уже совершеннолетний. Но вот такая случилась трагедия. Искали всей Москвой, но не нашли. 90-е – это такой период сложный. И помню, мама сказала мне, теперь тебе придется жить за двоих. Ты знаешь, мне кажется, это моя жизненная кредо. Мне кажется, у меня получилось. Я действительно живу за двоих, но мне это нравится. Жить за двоих.

0: Тысяча поводов для гордости. Самое большое здание драматического театра в России. В 2008 году в Тюмени открылось новое здание Тюменского большого драматического театра. Роскошный пятиэтажный дворец в стиле высокого классицизма был построен в рекордные сроки и открыт в год его 150-летия. На площади в 36 тысяч квадратных метров с удобством разместились три сцены, два десятка гримерных, 300 служебных помещений, просторное фойе, ресторан, подземный паркинг и 8 лифтов. В 2016 году в Большом зале Тюменского драматического театра впервые в России прошел показ спектакля с живым тифлокомментарием для слепых и слабовидящих людей.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Гаммы, этюды, ежедневные занятия по несколько часов. Путь любого музыканта на сцену сродни занятиям спортом. Это дело требует не только таланта, но и терпения и трудолюбия. Профессионально учить музыке в России начали в середине 19 века. Благодаря созданию Русского музыкального общества появились сначала бесплатные курсы по пению и теории музыки, потом добавились занятия на инструментах и сочинительство. Первым был, как всегда, Петербург, через год – Москва. Уроки пользовались большим спросом. Так, за 6 лет курсы закончило 250 человек, по тем временам цифра немалая. Вскоре в двух музыкальных столицах организовали консерватории, а благодаря Русскому музыкальному обществу официально зафиксировали гражданские права профессиональных музыкантов. Отныне они получали звание свободных художников. Кстати, одним из первых был композитор Чайковский.
0: Радио «Гордость».

гордость. Слушаем своих.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Гремучий родник – городской памятник природы Ростова-на-Дону. Вода здесь прозрачная и холодная. Температура круглый год держится на уровне 10 градусов. Даже зимой родник не замерзает, благодаря мощному напору. Возле него установлены удобные лавочки и лестницы, а также два неглубоких бассейна. Они не для плавания, но окунуться в них – настоящая радость. Вода стекает с маленького водопада, создавая атмосферу спокойствия. История Гремучки, а так его называют ростовчане, начинается с профессора Богачева, который описал ее более века назад. Когда-то вода лилась с огромной высоты, и шум был слышен за много метров. В 90-х годах родник облагородили, установили белый крест и направили воду в трубы. Есть у Гремучки и своя легенда. Уверяет, что Петр I, услышав гул воды, удивленно воскликнул: «Это такой родник Гремучий?» Так и закрепилось это имя. По оценкам ученых, родник дает от 130 до 200 тысяч ведер воды в день. Это место вдохновляет и дарит свежесть каждому, кто его посетит.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: А мы продолжаем гала-концерт фестиваля конкурса «Музыка гордых». Для вас, дорогие друзья, выступай. Автор, композитор и певица, удивительным образом сочетающая разные жанры музыки от рока до русских романсов. И это моя очаровательная соведущая. Прошу искупать ее в овациях. Виктория Челенцова!

0: Спасибо, дорогие друзья!
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Рецептура всех макарон одинаковая.
1: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов. На радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: 9- и 10-летние пермские школьники придумали и запатентовали систему посадки деревьев с беспилотника. Ее цель – восстановление леса в труднодоступных местах. Доработка изобретения поможет в будущем отчасти компенсировать последствия лесных пожаров. Суть простая – берется капсула с уже пророщенными саженцами, которая сбрасывается с дрона. Ребята спроектировали капсулы так, чтобы они приземлялись строго вертикально и вонзались в землю. Изобретение объединило две детские команды. Одна занималась капсулой, а вторая – правильной системой ее крепления к беспилотнику и приземления. Роспатент уже зарегистрировал результат работы школьников и их наставника. Уверены, что, повзрослев, наши юные изобретатели станут известны всему миру.
0: Радио «Гордость».

0: Я люблю, и значит я живу.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: этот мир для нас един.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Певица Виктория Дайнеко.
2: Для меня гражданственность – это не просто принадлежность к своей стране, а осознание своей ответственности перед обществом. Я считаю, что каждый человек может внести вклад в благополучие своей родины своими поступками и отношением к окружающим. Со временем я поняла, что быть настоящим гражданином значит уважать законы, соблюдать свои обязанности и пользоваться своими правами ответственно. Важно не оставаться равнодушной к тому, что происходит вокруг, помогать людям, заботиться о природе, поддерживать порядок и участвовать в жизни своего города или района. Я уверена, что гражданственность проявляется в повседневных делах. Это уважение к другим людям, честный труд, участие в общественных инициативах, бережное отношение к общественному имуществу и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Для меня гражданственность также означает уважение к истории, культуре и традициям своей страны. Важно помнить прошлое, ценить достижения предыдущих поколений и стремиться сделать жизнь будущих поколений лучше. Я считаю, что сильное общество строится благодаря людям, которые принимают свою ответственность и не ждут, что все проблемы решит кто-то другой. Именно гражданская активность, взаимное уважение и желание делать добро помогают создавать благополучное и справедливое общество. Поэтому я стараюсь быть человеком, который не только говорит о важных ценностях, но и подтверждает их своими поступками.
1: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, с вами группа «Чапаев». Слушайте нашу песню «Будь собой» на Радио «Гордость».

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Гастроли музыкальных звезд, дефицитные билеты и концерты по особым случаям – все это не изобретение индустрии поп-музыки. Уже в 19 веке музыканты-виртуозы собирали полные залы и получали огромные гонорары. В России постепенно появлялись профессиональные музыкальные организации, и одной из них стало Российское музыкальное общество. Благодаря РМО в Россию стали приезжать известные музыканты, а русская музыка все чаще звучала в Европе. Так, одним из ярких гастролеров был Ференц Лист. Пианист-виртуоз, он один из первых ввел в моду жанр сольного фортепианного концерта. Его выступления были настоящими шоу. Он играл в белых перчатках, которые потом бросал в толпу поклонниц. В Россию также приезжали Роберт и Клара Шуман. Последняя давала здесь сольные концерты, а ее муж-композитор посвятил Москве несколько стихотворений. Но прежде всего на концертах РМО звучала, конечно, русская музыка.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
2: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
1: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
2: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
3: Радио «Гордость».

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.
3: Привет, радио «Гордость». Это Сергей Нехаенко. Слушайте нашу совместную песню с группой «Город 312. Дальше жить».
4: Я буду с тобой, как жаль, что теперь только мысленно.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «генезис» – одно из самых сложных в русском языке. Дело в том, что ударение в нем предпочтительно ставить на первый слог. Такой вариант разрешает орфоэпический словарь русского языка как государственного, наш главный источник правил русского произношения. Однако большинство людей предпочитает говорить не «генезис», но «генезис». Такой вариант нельзя назвать неграмотным. Его разрешают некоторые словари. Но предпочтительно все-таки ставить ударение на первый слог. Генезис. Кстати, обозначает это слово процесс возникновения какого-либо явления или предмета. Так что говорим «генезис» русского языка, когда речь идет о происхождении и становлении нашего великого и могучего. Слово пришло к нам из древнегреческого, через средневековую латынь, благодаря священному писанию. Генезис – это книга бытия, первая в Ветхом Завете, та самая, которая открывается словами «Вначале сотворил Бог небо и землю».
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Неподалеку от белых стен древней Вологды родился продукт, который знают по всей России – вологодское масло. Оно отличалось мягкой текстурой и ореховым вкусом благодаря особым условиям. Коровы кормятся влажными луговыми травами, а сливки проходят термическую обработку, которая придает маслу характерный аромат. Автор этого вкуса – основатель молочной промышленности в России Николай Верещагин. До него ее просто не существовало. На Парижской выставке в 1870-х он попробовал нормандское масло с ореховым вкусом и решил в России сделать подобное, и даже лучше. В ходе экспериментов ему удалось добиться этого изумительного вкуса, и он представил свое, как он назвал, «парижское масло». Позже его переименовали по географическому признаку в «вологодское». Уже более века производители контролируют технологию и состав. В 2010 году марка получила охрану географического указания. Только продукция, произведенная на Вологодчине, может носить это имя. Кстати, в Вологде есть даже музей вологодского масла.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни. Песни Юрия Антонова снискали искреннюю любовь миллионов слушателей нескольких поколений. Одной из самых популярных стала песня «Крыша дома твоего», давшая название одноименному альбому и ставшая его главным хитом. Поэт-песенник Михаил Плецковский и композитор Юрий Антонов готовили эту песню для музыкального мультфильма «Приключения кузнечика Кузи». Песню должен был исполнять Георгий Вицин, но Вицин был занят на съемках. В результате песня вышла в сольном альбоме Антонова раньше, чем появился мультфильм. А через некоторое время несколько измененные строчки прозвучали в одном из выпусков мультфильма «Ну, погоди». Их пытался напеть Волк голосом Анатолия Папанова.
1: «Ну, погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего, под крышей дома твоего».
0: Напомним, в 2010 году альбом «Крыша дома твоего» был включен журналом «Афиша» в список 50 лучших русских альбомов всех времен.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гуманизм. Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
1: Самое простое и в то же время самое сильное в нашей жизни – это просто по-человечески относиться друг к другу. Вот это и есть гуманизм по-русски, по-нашему. В российской традиции гуманизм – это не про громкие слова, а про дела. Про то, что нельзя пройти мимо, если человеку тяжело. Это не случайно, это наш культурный код. Еще важно, что у нас гуманизм тесно связан с милосердием и справедливостью. То есть не просто жалко, а я помогу, потому что это правильно. Вот и получается, что гуманизм, как традиционная российская ценность, это про уважение, про поддержку, про то, чтобы видеть в другом такого же, как ты сам, со своими болями и радостями. И когда мы так относимся друг к другу, общество становится крепче и добрее.
0: Истории о главном. Радио «Гордость». Слушаем своих.

мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди?». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радиостанция «Гордость».
2: Привет!
3: Это Веснушка.
2: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость» здесь.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первые фигуры высшего пилотажа. 27 августа 1913 года Петр Нестеров, русский военный летчик, впервые выполнил в воздухе мертвую петлю. Возможность выполнения мертвой петли предсказал русский ученый, основоположник аэродинамики профессор Николай Жуковский. Нестеров, обладавший глубокими знаниями математики и механики, подтвердил эту возможность собственными расчетами. Получив необходимый опыт пилотирования, он сделал мертвую петлю и стал тем самым основателем высшего пилотажа. Мертвая петля получила второе название – петля Нестерова. С тех пор наши летчики остаются признанными мастерами в искусстве высшего пилотажа. Такие суперсложные фигуры, как кобра, колокол Квочура, чакра Фролова, также впервые были исполнены советскими и российскими пилотами.
0: Слушайте радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Быть или нет,

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Иногда в разговоре можно услышать короткое «база». И дальше кивок, улыбка и полное согласие. Это база, говорят, когда кто-то произнес мысль настолько очевидную и точную, что спорить уже просто не о чем. Главное ощущение. Да, именно так и есть. Слово пришло из английского, в котором буквально означает «основа», «фундамент». В русском молодежном сленге оно означает что-то фундаментально правильное, с чем соглашаются почти все. Интересно, что «база» часто звучит не как объяснение, а как реакция. Кто-то говорит очевидную мысль, и в ответ короткое «база». Иногда даже без продолжения, потому что дальше уже и не нужно. По-русски это можно передать как «верно», «согласен», «точно сказано». Но «база» звучит более современно и чуть иронично, как часть живого интернет-языка, где главное не длина фразы, а попадание в смысл.
0: Радио «Гордость».

0: Личные ценности. На радио «Гордость». На все времена.
1: Если я богат, как царь морской, крикни только мне, лови блесну.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Творческие идеи и финансовые вопросы – очень разные проблемы приходилось решать дирижеру и пианисту Антону Рубинштейну, одному из руководителей Русского музыкального общества. Оно было создано в 1859 году. Через несколько месяцев после регистрации документов в Санкт-Петербурге прошел первый симфонический концерт РМО. Невероятная энергия и талант Рубинштейна помогали просто горы сворачивать. В первые годы существования РМО бюджет собрали, что называется, по крупицам. Взносы членов организации, доходы от концертов, благотворительные пожертвования. Тут, конечно, не обходилось без сильных мира сего и императорской фамилии в первую очередь. Но у любой медали есть обратная сторона. Влиятельные меценаты помогали, но при этом диктовали, какие исполнения и где исполнять. Рубинштейну с соратниками удавалось держать баланс, удовлетворять запросы спонсоров, но при этом продвигать современную на тот момент музыку, открывая публике сочинения современников.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Юрий Стрелкин, музыкант и продюсер.
1: Россия – огромная страна. Здесь живут люди разных национальностей, культур, традиций и вероисповеданий. Но при этом есть что-то, что нас по-настоящему объединяет. Это любовь к своей земле, уважение к истории, понимание того, что у нас одна страна и одна общая судьба. Я много ездил по России и всегда замечал, где бы ты ни оказался, люди могут отличаться традициями, языком, культурой, но отношение к родине, к семье, к памяти предков очень часто одинаковы. И особенно это чувствуется в трудные моменты, когда люди перестают делиться на национальности и просто становятся одним народом. Сегодня это особенно видно на примере героев СВО. Не случайно президент Владимир Путин сказал, что именно своим единством они доказывают: «Мы один народ». И мне кажется, в этом очень большая правда. Потому что когда смотришь на подвиги наших ребят из разных регионов страны, понимаешь, у мужества, чести и любви к родине нет национальности. Наверное, именно благодаря этому единству Россия проходила через самые сложные испытания за свою историю. И очень важно сохранять уважение друг к другу, потому что сила нашей страны не в том, что мы одинаковые, а в том, что мы разные, но умеем быть вместе.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, с вами Нана Хатл. Слушайте мою песню «Сторона родная» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» — это историческая кинолента 1942 года, которая рассказывает о героической обороне Москвы и успешном контрнаступлении советских войск зимой 1941-1942 годов, ставшим переломным моментом в ходе войны. Снятый на основе уникальных фронтовых съемок, фильм показывает все ужасы и лишения войны, а также самоотверженную борьбу Красной Армии с фашистами, демонстрируя мужество и стойкость советских солдат и командиров. Режиссеры Леонид Варламов и Илья Копалин сумели передать драматизм и напряжение тех дней, используя как документальные кадры, так и хронику, снятую непосредственно на передовой. «Разгром немецких войск под Москвой» получил признание не только в СССР, но и за рубежом, став первым советским фильмом, удостоенным премии «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Эта лента остается важным историческим документом, напоминающим о значимости подвига защитников Москвы и их вкладе в победу над фашизмом.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

гордость – это семья. Берегите близких.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Владимир Скопцов. Не признавая пуль шальных. Не признавая пуль шальных, пехотой жизнь с земли вставала. Россия войн не начинала, она заканчивает их. А смерть ходила напрямых. Смерть без работы не скучала. Россия войн не начинала, она заканчивает их. А смерть любила молодых. Отказ она не принимала. Россия войн не начинала, она заканчивает их. Но Бог велит врагов своих прощать, им черт велит начать сначала. Россия войн не начинала, она заканчивает их. Перед атакой воздух тих, в аду всем места будет мало. Россия войн не начинала, она заканчивает их.
2: Владимир Скопцов, донецкий поэт, бард, автор народного гимна Донбасса «Донбасс за нами». Не покидая сражающегося родного Донецка, написал и выпустил 3 авторских сборника стихов о Донбассе и принял участие в коллективных. Стихотворение «Не признавая пуль шальных», как и многие другие, стало песней. Песни на стихи Владимира Скопцова исполняют Сергей Галанин, Александр Маршал, Юлия Чичерина, рок-группы «Демарш», еще ансамбли Черноморского и Тихоокеанского флотов и многие другие.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Радио «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Мы представляем следующего исполнителя. Близкий, обладает собственным, узнаваемым стилем, в котором сочетаются поп, хип-хоп и этнические мотивы родной культуры.
2: Это автор хита «Горы», который покорил все стриминговые чарты и несколько месяцев удерживал лидирующие позиции. Клип на эту песню набрал более 34 миллионов просмотров.
1: Встречаем.
2: Автор хитов «Азамат», «Фар» и «Фото на память». Постоянный участник крупнейших музыкальных фестивалей России. Для нас всех поет сейчас «Близкий».
1: «Близкий».

0: Сухум, с праздником всех, Абхазия, с праздником вас всех. Дайте еще мы чуть-чуть. Давайте попоем вместе чуть-чуть.
1: Нам нужно сделать...

0: Спасибо большое.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Приамурский зоосад имени Сысоева в Хабаровске – самый необычный зоопарк в России. Постояльцы зоосада никогда не жили в дикой природе. Среди них есть и такие особи, чье самостоятельное выживание на воле стало невозможным. Для них зоосад навсегда стал родным домом. Сотрудникам не раз приходилось выкармливать малышей, оставшихся без мамы. Приамурский зоосад тщательно продуман. Он вписан в природный ландшафт. Звери здесь живут в просторных вольерах. Никаких клеток. В зоосаде живут более 50 видов животных, включая редкие и исчезающие виды, такие как амурский тигр и дальневосточный леопард. Постоянные обитатели – буры и гималайские медведи, волки, росомаха, лиса, кабарга и косуля, лоси и северные олени. Свой дом здесь нашли и птицы – совы, конюки, орлы, беркуты, кайры, фазаны и даже утки-мандаринки. Среди любимцев посетителей – барсуки. Некоторых зверят можно кормить. Для этого работники зоосада готовят нарезку из морковки и яблок.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: сейчас.
1: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Российская военная ветеринария развивалась несколько столетий, а с 18 века стала одной из главных частей тылового обеспечения войск. Прототипом современной ветеринарии считают созданные по указу Петра I службы для ухода за животными в 17 веке. Тогда ветеринаров называли «коновальными мастерами» и отправляли работать при кавалерии. К середине 18 века в России стали развиваться конные заводы, а в 19 веке впервые появились конские лазареты, куда направляли лошадей, получивших ранения в бою. Активно кавалерию задействовали в русско-японской военной кампании. Раненые животные в срочном порядке перевозились в полевые ветеринарные отделения, которых тогда на передовой было около 150. С приходом СССР начали создаваться научно-исследовательские институты и факультеты для подготовки новых кадров. Военная ветеринария СССР активно изучала влияние оружия массового поражения на животных. Для этого даже открывались специальные лаборатории, которые работают и по сей день.
0: Слушайте радио «Гордость».

0: не скучаю.
1: Не скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Изи. Коротко, почти на выдохе, и сразу все понятно. Так говорят, когда что-то получилось легко, без усилий, без напряжения, будто само собой. Сдал экзамен, изи. Задача была изи. Прошел уровень вообще изи. Слово пришло из английского, в котором оно означает «легкий». В нашем языке оно стало обозначать не просто «легко», а почти элементарно. Интересно, что «easy» часто используют и как оценку ситуации. Если что-то выглядит простым или не вызывает трудностей, это уже «easy», даже если на самом деле все было не так уж просто. В русском языке есть аналоги – легко, просто, без проблем. Но «easy» звучит быстрее, легче и ближе к разговорной речи, особенно в переписках. И в этом, пожалуй, его смысл. Одно короткое слово, которое сразу снимает напряжение с любой истории.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Гастроли музыкальных звезд, дефицитные билеты и концерты по особым случаям – все это не изобретение индустрии поп-музыки. Уже в 19 веке музыканты-виртуозы собирали полные залы и получали огромные гонорары. В России постепенно появлялись профессиональные музыкальные организации, и одной из них стало Российское музыкальное общество. Благодаря РМО в Россию стали приезжать известные музыканты, а русская музыка все чаще звучала в Европе. Так, одним из ярких гастролеров был Ференц Лист. Пианист-виртуоз, он один из первых ввел в моду жанр сольного фортепианного концерта. Его выступления были настоящими шоу. Он играл в белых перчатках, которые потом бросал в толпу поклонниц. В Россию также приезжали Роберт и Клара Шуман. Последняя давала здесь сольные концерты, а ее муж-композитор посвятил Москве несколько стихотворений. Но прежде всего на концертах РМО звучала, конечно, русская музыка.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ L-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: 1000 поводов для гордости.
1: За последние 20 лет российским ученым из Объединенного института ядерных исследований в Дубне удалось расширить таблицу Менделеева и синтезировать целых 6 новых сверхтяжелых элементов. Номера 113, 114, 115, 116 и 118. Называются они нихоний, флеровий, московий, ливерморий, тенесин, оганесон. Все названия связаны с первооткрывателями. Флеровий получил имя в честь советского физика-ядерщика Георгия Флерова, а оганесон – в честь Юрия Оганесяна. Открытие удалось совершить благодаря сложнейшим исследованиям, требующим новейшего оборудования. Раньше элементы можно было обнаружить в минералах. Сейчас подобное открытие требует ускорителей тяжелых ионов, которые есть далеко не везде. Открытие наших физиков – результат не только их труда, но и отличной оснащенности отечественной науки. Пока трудно предсказать, какой практический эффект даст открытие, однако уже сейчас изучение новых элементов позволяет выявить неизвестные качества давно используемых в промышленности материалов. А еще работа ученых из Дубны поможет совершить новые открытия в области работы современной теории ядер и атомов.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Здравствуйте, с вами Олег Газманов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои. Ты моя.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Ребята, рядом со мной не только диктор и ведущий, и официальный голос «Радио Гордость», рядом со мной еще и потрясающая певица и автор песен. И это прекрасно, я считаю, потому что ее песня впервые прозвучала год назад тоже на фестивале «Радио Гордость». Это была песня «Русская заря», если я не ошибаюсь.
2: Да, действительно так. Я очень рада, что я была тоже ведущей этого замечательного фестиваля в моем родном городе Нижний Новгород. Где...
1: Вместе со мной, между прочим.
2: Вместе с тобой, Родион, конечно же. Ну, куда без тебя?
1: Кстати, это особенно здорово, потому что Нижний Новгород и Сухум – это города-побратимы. Города активно развивают совместные проекты в образовании, школьных обменах, спорте, культуре, туризме и торговле. И это очень-очень важно, потому что вот это тепло разливается между двумя городами. Это здорово, я так считаю. И, друзья, прямо сейчас на нашей сцене фестиваля «Музыка гордых» замечательная певица, очаровательно красивая девушка Елена Мараховская. Ваши овации! Thank you.

0: Спасибо, друзья.
1: Елена Мараховская, ваши аплодисменты!
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Вы слушаете радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Белые ночи – это уникальное явление, которое можно наблюдать в северных широтах России, особенно в Санкт-Петербурге. В период с конца мая до середины июля солнце практически не заходит за горизонт, и город погружается в полумрак. Белые ночи создают неповторимую романтическую атмосферу, наполняя город светом и энергией. В это время улицы оживают, проводятся фестивали, концерты и другие культурные мероприятия. Прогулки по набережным Невы под белым небом – это незабываемый опыт, который оставляет яркие впечатления. Интересный факт. Во время белых ночей в Санкт-Петербурге проходит знаменитый праздник выпускников «Алые паруса», символизирующий надежду и начало новой жизни. Знаете ли вы, что белые ночи можно наблюдать не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах России, расположенных на севере? Белые ночи – это время волшебства, когда город преображается и наполняется особой красотой. Это время, которое стоит увидеть своими глазами, чтобы почувствовать дух северной столицы и насладиться ее неповторимой атмосферой.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
2: Привет, я Ники Ви. Слушайте радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: А знаете, что первая в мире железная дорога заводского назначения появилась у нас? Ее построил в Карелии литейщик Карл Гаскоин. Еще у себя в Шотландии он изобрел облегченные дешевые пушки, которые поставлял нашему флоту. Английское правительство было недовольно. Тогда по приглашению Екатерины II инженер релоцировался вместе со станками, специалистами и даже запасом угля. Сначала он лил пушки в Петрозаводске. Затем Гаскоину поручили строить литейный завод на берегах Лугани. Русский шотландец наладил добычу каменного угля в современном Лисичанске. Перевез в Луганск 160 тонн деталей для новых машин. Из 100 выпущенных Луганским литейным заводом орудий при стрельбе повреждали максимум 4. Гаскоина уважал сам Суворов. Памятник основателю луганской металлургии – один из символов города. Кстати, Петрозаводск передал Луганску капсулу с землей с могилы металлурга, одинаково много сделавшего для Карелии и Луганщины. Россия гордится теми, кто выбрал ее.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Это наша с тобой биография.
1: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
2: Позвони мне ради Бога, через время протяни. Голос тихий и глубокий, звезды тают над Москвой.

позвони. Позвони мне, заклинаю, дотянись издалека.

0: позвони мне, позвони.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Инфлюенсер. Это слово все чаще звучит в разговорах о рекламе, в социальных сетях и медиа. В английском языке так называют человека, способного влиять на мнение и поведение аудитории. Инфлюенсер – это буквально тот, кто оказывает влияние. В русский язык инфлюенсер пришел без изменений. И значение идентичное, и произношение аналогичное. Только зачем? В русском и без того есть полный аналог – ЛОМ. Не пугайтесь, это аббревиатура. Обычно ее используют организаторы мероприятий, в которых участвует ЛОМ, то есть лидер общественного мнения. В развернутом виде это понятие хорошо знакомо всем. В отличие от инфлюенсера, пришедшего вместе с культурой соцсетей, лидеры мнений существовали всегда. Только раньше в этой роли выступали, как правило, писатели, журналисты, ученые, известные общественные деятели. Сегодня эту роль все чаще выполняют авторы популярных интернет-площадок.
1: Радио «Гордость».

оказался вдруг. И не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто.

с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не пою.

0: если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Я.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Иван Губкин – выдающийся русский ученый и академик, внесший значительный вклад в геологию и исследование нефтяных месторождений. Он сделал важный вывод, что нефть является региональным полезным ископаемым, что стало основой для эффективных поисковых работ. Губкин разработал метод геологического разведывания, основанный на принципе региональности нефти, позволяющий геологам выявлять факторы, указывающие на наличие нефти, такие как геологическое строение и состав горных пород. Он сравнил распределение нефти с ростом грибов в лесу. Нахождение одного месторождения увеличивает вероятность обнаружения других поблизости. Одним из его достижений стало исследование глубинно-ложнослоистых систем, где он установил, что нефть может находиться не только в пористых песчаниках, но и заполнять пустоты горных пород. Губкин также изучал грязевые вулканы и их связь с нефтяными месторождениями, что стало важным для нефтяной промышленности. В 1932 году он опубликовал фундаментальный труд «Учение о нефти», который стал классическим учебником и основой для дальнейших исследований в области нефтедобычи и нефтеразведки.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Ирина Тонева. Певица.
1: По крайней мере, эти понятия расширяют наше ощущение себя в обществе. Я связываю это с радостью иметь свое личное пространство, заниматься тем, что я люблю делать. И вообще, как приятно осознавать степень своей защищенности. Для женщины, знаете ли, это особенно важно. Я очень рада, что я живу в России, потому что когда я узнаю права и свободы человека в других странах, мне становится как-то не очень уютно. В любом случае, права и свободы очень важно знать. Просто это полезно. Это полезно.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это труд. Напряженный, приносящий радость побед и созидания. Уважайте тех, кто трудится, и знайте, что также гордятся вами.
1: Моим дедом, оставшимся в Сталинграде и в Керчи, моложе меня.
2: Просто сказал, пора, затворила дверь, по косяку стекла, заскулил по ней, просто...

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Архангельской области открыли производство по ламинированию бумаги. Новое производство введено в эксплуатацию на предприятии по выпуску бумажной продукции в городе Коряжма. Ламинированная бумага – это основа целого ряда упаковочных материалов, прежде всего для молочной продукции. После ухода с российского рынка иностранных производителей, отечественная молочная промышленность столкнулась с острой нехваткой такой упаковки. Расширение действующего предприятия в Архангельской области дает возможность выпускать до 25 тысяч тонн продукции в год. Такие объемы позволяют не только полностью покрыть потребности региона, но и обеспечить до 40% российского рынка в целом.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: понимаешь, люблю. Понимаешь, люблю. Понимаешь, люблю. Понимаешь, люблю.
1: Своими словами. Поэты Донбасса. Наталья Денисенко. Дорогу до земли кусок.
2: Дорогу до земли кусок кромсали вражьими ножами. Все прибывая отрывали и оторвали на часок. И снова лесополоса дымит у красного лимана, и пепел стягивает раны, и грохот глушит голоса. Снаряды рвут резьбу полей, заговоренных русской кровью. И гнев мой, и любовь сыновью, бери, земля моя, владей. Веди вперед парней, сотри подошвы их тяжелых берцев, но под ногами иноземцев гори, земля моя, гори.
3: Наталья Денисенко – поэт и журналист, автор 4 поэтических сборников, лауреат Всероссийской литературной премии имени поэта-фронтовика Венедикта Станцева. Сегодня тема Донбасса и специальной военной операции стала одной из основных в ее творчестве.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Сегодня гала-концерт 3-го международного музыкального фестиваля конкурса «Музыка гордых» проходит в изумительно красивом городе Сухум.
2: Сухум – один из старейших городов мира и один из древнейших городов Черноморского региона, история которого насчитывает более 2500 лет.
1: Я же, в свою очередь, Виктория, очень рад, что в последние десятилетия в Сухуме активно восстанавливается курортная инфраструктура и город развивается как культурный и туристический центр.
2: А еще в Сухуме есть Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Яковлевича Чанба во главе с генеральным директором, имя которой Хибла Мугба.
1: Совершенно верно. Встречайте, друзья, на сцене заслуженная артистка Абхазии и Южной Осетии Хибла Мугба.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В 2007 году в Краснодаре на углу улицы Мира и Красной торжественно открыли забавную скульптурную композицию «Гуляющие собачки». Бронзовые собачки, он и она, в одежде начала 20 века прогуливаются под ручку, вернее, под лапку. В свободной лапке у нее зонтик, у него шляпа-котелок. Надпись на постаменте гласит: «Это ж не собачья глушь, а собачкина столица». Горожане хорошо знают, что эти строки – цитата из стихотворения Владимира Маяковского «Краснодар». Поэт приезжал в столицу Кубани в середине 20-х годов прошлого века. Город залечивал раны, нанесенные революцией и гражданской войной. Одним из последствий было множество бездомных собак. По улицам бродили потерявшие хозяев породистые мопсы, таксы, сеттера. По одной из версий, потеряшки однажды устроили под окнами Маяковского настоящий концерт, чем и вдохновили его на создание стихов. Потереть бронзовым собачкам лапки или носики считается доброй приметой. Поэтому они и натерты до блеска.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Куча поводов для гордости.
1: Первая в мире женщина-нейрохирург. Серафима Брюсова в девичестве Сидорова во время Первой мировой войны работала медсестрой в хирургических госпиталях. Окончила Второй Московский медицинский институт. С 1928 года по приглашению Николая Бурденко работала сначала в нейрохирургической клинике, а потом в Московском нейрохирургическом институте. Блестяще оперировала, обучала нейрохирургии ординаторов и аспирантов. В 1939 году Брюсова защитила докторскую диссертацию, в 1941 стала профессором, написала более 40 научных работ. Среди них особую ценность представляет первая отечественная монография «Ангиография мозга». История одной песни. Песню «Тише» Максим Фадеев посвятил памяти своих родственников, павших на полях Великой Отечественной. Историю, стоящую за текстом, нельзя ни простить, ни забыть. Отец певца через всю свою жизнь пронес память о матери, которую на его глазах раздавило немецким танком. Десятилетия спустя Максим Фадеев решился облечь память своей семьи в музыку, берущую за самую душу. Текст для него писала поэтесса Наталья Касимцева. Премьера песни состоялась в апреле 25-го, незадолго до Дня Победы. Посвящая песню всем героям Великой Отечественной, Максим Фадеев предложил создать общенародный альбом памяти, чтобы каждый, кому понравилась композиция, снял видео, где под звуки песни показывают фотографии своих отцов, дедов и прадедов, погибших, защищая нашу страну. Помним своих и слушаем Максима Фадеева на радио «Город».
2: И совсем молодым когда-то вдруг посидел, когда все полегли ребята,

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой программы – сибиряк Егор Гераськов. Он участвовал в обороне Донбасса дважды. В 2015 году уроженец Иркутской области защищал мирное население региона, в том числе освобождал Горловку. В 2022 году отправился добровольцем на СВО. Когда спасал сослуживца из-под обстрела, был тяжело ранен, вернулся домой. Получил благодарность верховного главнокомандующего и медаль за отвагу. В Иркутской области героя поддержал фонд «Защитники Отечества». Ему помогли получить положенные льготы, оформить социальные выплаты и пройти медицинские обследования. После восстановления Егор возглавил казачество в родном городе Черемхово, организовал кадетско-казачьи классы. Сейчас в них учатся 55 ребят. Им преподают историю казачества, основы православия, организуют походы и культурные мероприятия. Ветеран ведет уроки мужества. По его словам, патриотическое воспитание, спортивная закалка играют большую роль для подрастающего поколения. Кто прошел такую школу, становится сильным духом, исполнительным, ответственным. Также он планирует учить ребят искусству владения казачьей шашкой. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: В районе Дзержинска на берегу реки Оки стоит удивительное сооружение – Шуховская башня, спроектированная легендарным инженером Владимиром Шуховым. Высота сооружения превышает 120 метров, а ее форма словно из будущего. Нежная сетка металла, закручивающаяся в спираль, минимизирует ветровое воздействие и делает конструкцию воздушной и мощной одновременно. Первоначально башня была частью высоковольтного перехода через реку, но со временем превратилась в памятник инженерному гению и символ технического авангарда России. Сегодня Шуховская башня на Оке не просто объект промышленной истории. Ее территория благоустроена, разработана прогулочная набережная, установлена подсветка из десятков тысяч светодиодов, и башня стала точкой притяжения для туристов и любителей архитектуры. Если будете в Нижегородской области, обязательно загляните к этому сооружению. Оно напомнит, что инженерная мысль может быть не просто надежной, но и красивой.

0: техника – это тоже часть культурного наследия.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Певица Виктория Дайнеко.
2: Для меня, как для человека, который ценит свои корни и историю, историческая память и преемственность поколений имеют огромное значение. Я считаю, что мы не можем по-настоящему понять себя, если не знаем, откуда пришли, какие испытания прошли наши предки, какие ценности они передали нам. История – это не только даты и события из учебников. Это судьбы людей, их труд, мужество, мечты, надежды. В каждой семье есть своя история. Рассказы бабушек и дедушек, семейные традиции, фотографии, воспоминания. Именно через них мы и чувствуем связь с прошлым и понимаем, что являемся частью чего-то большего. Преемственность поколений для меня – это не просто сохранение традиций, это передача опыта, знаний и нравственных ценностей от старших к младшим. Мы получаем многое от предыдущих поколений и в то же время сами несем ответственность за то, что оставим после себя. Я верю, что уважение к прошлому помогает нам строить будущее. Помня о достижениях и ошибках тех, кто был до нас, мы можем становиться мудрее, бережнее относиться к людям и ценить мир, в котором живем. Историческая память учит нас благодарности. Она напоминает, что за многими возможностями сегодняшнего дня стоят усилия, труд и мужество предыдущих поколений. А наша задача – сохранить эту связь, передать ее дальше и наполнить новым смыслом. Для меня память о прошлом – это не только дань уважения предкам, но и источник силы, который помогает понимать свое место в мире и чувствовать ответственность перед будущими поколениями.
1: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Александр Малькевич.
3: Я молодой, начинающий исполнитель, волнуюсь. Вот в рок-жанре себя попробовал. Сейчас есть у меня мечта попробовать себя в более легких формах. Мы так немножко дружим с боевой музыкальной группой «Катюша», потому что оказалось, что в свое время я, как они там признались, был первым журналистом, который их поддержал. Мне там прислали песню, и я сразу, так сказать, отреагировал. И, ну, они молодые, красивые, талантливые и смелые девчонки, которые сколько там, больше 80 концертов там дали, путешествуя на бронетранспортерах, танках и так далее. И плюс они, конечно, очень настроение создают ребятам, потому что они как раз веселые, живые, и это про то... Это отдельная, конечно, тема. У нас очень много рассказывают о фронте, о бойцах с надрывом. Конечно, там очень много историй, не только героических и трагических, но ребята там любят анекдоты, умеют пошутить. Достаточно вспомнить вот эти шевроны разнообразные, так сказать, да, с юмором, которые есть. Они нормальные ребята, и они хотят в том числе и, ну, так... в рамках веселиться, чтобы не только вот там надрыв был, мы все там совершим подвиг. И вот Катюша этим запросом отвечает, поэтому для меня это более сложный вызов, потому что они хорошо поют, профессиональные вокалистки в таком динамичном ключе, куда мне, так сказать, человеку немолодому уже, поэтому как бы не облажаться вместе с ними, попытаясь спеть. Но есть задумки, есть песни, в том числе есть классические песни Великой Отечественной войны про журналистов, написанные великим нашим поэтом и военкором Константином Симоновым. В этом году 110 лет со дня его рождения. Поэтому, может быть, что-то и получится.
4: Александр Малькевич у нас в студии. Человек, который родился в Ленинграде и очень долгое время... Ну, для нас, по крайней мере, для профессионалов отрасли медиа, всегда был человек из Санкт-Петербурга. Вот Малькевич, вот
3: я, в общем, я остаюсь.
4: А сейчас фактически это главный специалист страны по историческим нашим регионам. И Многие сейчас Александра Малькевича, я уверен, как раз думают, что он оттуда. Вот я даже слышал такие фразы.
3: Меня называют голосом новых регионов, но я считаю, что вот действительно одна из моих миссий, я выступаю коммуникатором. То есть я люблю вернувшиеся наши регионы, знаю их историю, культуру, достопримечательности, замечательных людей прошлого и настоящего. И пытаюсь, как это, на понятном языке большой России рассказывать об этом. Но при этом я коренной ленинградец. Папа у меня ребенок блокадного Ленинграда был, бабушка блокаду пережила. И сейчас я в том числе и депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга.
4: Я это сейчас говорил во многом к тому, что в завершении нашего эфира прозвучит песня, которая... Александр.
3: Как раз боевой музыкальной группы «Катюша» про ленинградского паренька. Она грустная. Но при этом, вот как я уже ранее говорил, девчонки исполняют ее в своем таком вот задорном ключе, стиле. Поэтому, конечно, себя с героем ее отождествлять я не хочу. Но надеюсь, что мы примерно так же бодро с девчонками сделаем какую-то другую композицию, ну вот, наверное, посвященную журналистам, военкорам. Такие задумки есть.
4: А вот вы перечислили те планы, которые у вас уже есть, вот проекты. Даже если хотя бы один из них вот сейчас осуществится, это уже будет большой победой. Действительно, огромное спасибо за все, что вы делаете, потому что это вот действительно пример неравнодушного человека, которым мы искренне можем гордиться. Спасибо вам, Александр.
3: Спасибо
4: большое.
3: Пусть
4: все планы осуществятся, и ждем новых песен в эфире радио «Гордость».
3: С удовольствием. Покажите, где голосовать за эту.
4: Да, заходите на сайт «Радио Гордость РФ». Скоро, я думаю, появится в хит-параде песня «Без бронежилетов» Александра Малькевича и группы «Еще». Ну а сейчас тот самый ленинградский паренек, группа «Катюша», с которой, опять же, Александр Малькевич уже совсем скоро исполнит свою новую песню. Спасибо вам, Александр, и до встречи!

0: Тысяча поводов для гордости.
1: 26 мая 1913 года совершил полет первый в мире многомоторный самолет «Русский Витязь» инженера Игоря Сикорского. В августе того же года самолет установил мировой рекорд продолжительности полета – 1 час 54 минуты. Этот самолет, превосходивший по размерам и взлетному весу все машины, построенные до этого момента, стал основой для нового направления в авиации – тяжелого самолетостроения. «Русский Витязь» стал родоначальником всех последующих тяжелых бомбардировщиков, транспортников, разведчиков и пассажирских авиалайнеров в мире.
2: История одной песни.
3: В 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны Александра Прокофьева. Иванов участвовал в самодеятельности, пел и сочинял песни. За строчки «Я песней, как ветром наполню страну» его взгляд зацепился сразу. Написанное 40 лет назад стихотворение «Товарищ» поразило начинающего композитора невиданной энергетикой и собственной мелодичностью. Песня родилась практически сразу, легко и естественно. В это время на гастролях в Барнауле оказалась певица Аида Ведищева. Иванов предложил ей несколько своих песен. «Товарищ» пришелся певице по душе и попал в ее репертуар. В 70-м песня победила на всесоюзном радиоконкурсе, облетела весь Советский Союз и стала гимном молодежи. Ее исполнял ансамбль «Веселые ребята». В финале телевизионного фестиваля «Песня-71» спел Лев Лещенко. Послушаем песню «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. И напомним, что на родине песни в Барнауле радио «Гордость» звучит на волнах 87,9 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Валентина Терешкова вошла в историю человечества как первая женщина в космосе. Отец ее погиб в советско-финскую, мать одна подняла троих детей. Терешкова работала на заводе, училась в школе рабочей молодежи, затем в техникуме. Занималась в аэроклубе. Увлеклась парашютным спортом, который и определил ее судьбу. После полета Гагарина Королев решил отправить в космос женщину и начал отбор среди девушек-парашютисток. Терешкова оказалась одной из немногих, кто смог его пройти. Отправляясь в свой первый космический полет, она сообщила близким, что идет на соревнования. Ее полет начался с фразы «Эй, небо, сними шляпу!». Старт прошел четко, однако уже на орбите обнаружили проблему в автоматической системе. Корабль удалялся от Земли. В космосе Терешкова провела трое суток и не сумела покушать. Тем не менее, она аккуратно вела бортовой журнал и сделала бесценные фото горизонта, благодаря которым потом обнаружили аэрозольные слои в атмосфере. Гордимся нашими женщинами-героями!
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что Шуховская башня на Шабловке вдохновлена крестьянской корзинкой? Ее создатель, инженер Владимир Шухов, первым изобрел и запатентовал несущую конструкцию в виде гиперболоида вращения. Идею ему подсказали обычные плетеные корзинки. Изначально инженер мечтал превзойти Эйфелеву башню в Париже. Радиокрасотка на Шаболовке должна была вознестись на 350 метров. Но шел 19-й год, материалов не было, и Ленин проект в таком виде зарубил. Пришлось ограничиться 150 метрами. Во время стройки одна из секций обрушилась, чуть не погубив создателя. Шухова заподозрили в саботаже и грозили расстрелять в случае дальнейших проблем. Кстати, строили без лесов. Конструкции собирали на земле и поднимали на тросах. В 1941-м башня выдержала мощный тест на прочность. В нее врезался почтовый самолет. В результате машина погибла, а башня уцелела. Сейчас из-за коррозии шедевр Шухова нуждается в защите. 10 лет назад ее уже укрепляли. Но вопрос о возможной реставрации остается открытым.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
4: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333, когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, это ж просят везде, всегда, вот, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
5: Ну, вот я считаю, что эту, много вопросов уже, надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность хоть маленькую как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, всей нашей стране, пусть громко сказано, чуть-чуть помогаю.
4: Да, и эту песню, действительно знают все. Я не представляю, вот если сейчас выйти на улицу любого русского города и первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Я не знаю такого человека, кто бы сказал, что-то незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь, в эфире «Радио Гордость». Поехали!

0: своими словами. Поэты Донбасса. Михаил Афонин. Рассвет на передовой.
1: Исцарапано небо рассветное, то ли тучами, то ли снарядами. Небо прячет желания заветные под дождями и под снегопадами. Размокают листочки тетрадные, в каждой клеточке детским почерком. Папа, выживи под канонадами. Я люблю тебя, твоя доченька. И мы выстоим, и мы выживем. Нам помогут рассветы донецкие, а рябины неистово рыжие сохранят на века строки детские.
2: Поэт Михаил Афонин по образованию горный инженер. Живет и работает в Донецке. Член Союза писателей ДНР и Союза писателей России. Публикуется в литературных сборниках и периодических изданиях. Прозвучавшее стихотворение Михаил написал по просьбе товарища, бывшего ополченца, по реальной фотографии с передовой. Вскоре стихотворение стало песней. Слова положил на музыку и исполнил костромской певец и композитор Владимир Волков.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
3: Самое время объявить следующего нашего гостя.
4: Ничего себе, ребята, это потрясающий музыкант, я вот сейчас увидел это в сценарии. Сергей Нехаенко, родом из Луганской Народной Республики. В феврале 22 года он стал добровольцем и по зову сердца пошел защищать свою родину на фронт, как и жители Республики Абхазия в 92 году. Сергей получил вполне, кстати, ожидаемый позывной «Певец» от сослуживцев за то, что песнями, которые он писал прямо в блиндаже, прямо на фронте, он поднимал боевой дух. Это очень важно. И, наверное, это самая честная история, которую можно себе представить на сцене.
3: На фронте была написана и песня «Высота», набравшая миллионы прослушиваний и ставшая его визитной карточкой. Встречайте, Сергей Нехаенко!

0: последних сил храню любовь и жизнь. Запрячу, не отдам, укрою.
1: Добрый вечер, друзья! Я очень рад, что у меня есть такая возможность сегодня здесь выступить и поздравить вас с праздником, с Днем Независимости! И хочу передать большой привет от своих земляков, от луганчан, с праздником, пожелать вам большого счастья и, конечно же, любите друг друга, потому что самое важное, что может сделать человек в своей жизни, это любить, несмотря ни на что. Говорите друг другу «люблю».
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: А вы знаете, что нефтехимия как наука появилась благодаря российскому ученому Владимиру Марковникову? Именно он первым изучил кавказскую нефть еще в позапрошлом веке. Ему удалось показать, что бакинская нефть на 4/5 состоит из еще неизвестных тогдашней науке углеводородов. Это Марковников выделил и описал их. А еще ученый одним из первых изучил происхождение соленых озер российского Поволжья. Родился Владимир Марковников в Нижнем Новгороде в 1837 году. Изначально учился на юриста. Судьбоносной стала встреча с Александром Бутлеровым, который увлек студента химией. Именно Марковников создал серьезную химическую научную школу в Московском университете. До него там была только маленькая старенькая лаборатория. Ученый сумел добиться строительства новой и даже открыть ее двери для первых женщин-студенток. Интересный факт. Среди его сотрудниц была первая русская женщина-химик Юлия Лермонтова.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: А знаете ли вы, что слово «ботать» имеет в русском языке несколько совершенно различных значений? Во-первых, еще в 19 столетии «ботать» значило «стучать», «топать», «звонить». Словарь «дали» также дает значение «ботать» как «шлепнуться», «упасть». Во-вторых, еще Лев Толстой употреблял слово «ботать» в значении «работать». Вот как он пишет супруге: «Я чувствую, что переживаю период упадка. Не ботается, как прежде, как я тебе похвалился». А еще «ботать» значит усердно учиться. Многие считают, что еще с советской школы пошло называть отличников ботанами или ботанами, потому что только очень занудливый и усердный человек мог выучить ботанику. Отсюда и «ботать» как учиться. Однако, учитывая, что еще в 19 веке это слово употребляли в значении «продуктивно работать», возможно, школьные ботаники тут вообще ни при чем. История одной песни. Знаменитая песня «С любовью встретиться», или, как ее чаще называют, «Звенит январская вьюга», впервые прозвучала в легендарном фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Для музыкального оформления фильма Гайдай пригласил своего любимого композитора Александра Зацепина. Вкусы и подходы к созданию музыкальной комедии у них были схожие. Музыка должна попасть в общее настроение картины, задать темп, привнести необходимую экспрессию. Зацепин сочинил музыку практически мгновенно, а вот со словами поэту Леониду Дербеневу пришлось помучиться. Поиски подходящей исполнительницы тоже затянулись. Изначально пригласили известную певицу, но ее голос оказался слишком низким, а исполнение излишне драматичным. В итоге Зацепин предложил песню Нине Бродской, с которой был знаком по не слишком удачной работе над одной из картин. На этот раз роскошная сопрано Бродской раскрылась во всей полноте. Сцена, где героиня Натальи Селезневой зажигательно исполняет наконец-то сложившуюся песню, снималась одной из последних, когда фильм был уже практически готов. Впоследствии композицию перепели многие солистки и музыкальные группы. Сейчас послушаем оригинал. Песня «С любовью встретиться» звучит в исполнении Нины Бродской.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Александр Маршал. Музыкант. Заслуженный артист Российской Федерации.
1: Когда летишь на самолете, это вот полет, например, над Сибирью, я помню, это был небольшой самолет, мы летели куда-то на гастроли, пролетели озеро Байкал, и потом тайга, вот сколько хватает взгляда, тайга и никого. Все это наша огромная любимая родина. А сколько народностей, национальностей живет в нашей стране. Я могу сказать только одно, что вот, служа в армии, я помню, были и таджики, и узбеки, и украинцы, и грузины. Мы никогда не заостряли внимание на том, кто какой национальности. А сейчас вот нам говорят, что мы такие-сякие розетакие, надо запретить наш язык. И они вот хотят в Европу. Какая Европа? Куда? Мы вместе жили столько лет. Как можно было? Я говорю, что моему поколению и мне лично в голову не могло прийти, что когда-то произойдут события, которым мы сегодня свидетели. Мы будем воевать и с кем? С Украиной. Вот до чего мы дожили. Печально все это. А я думаю, что, повторяю, Господь управит. Все равно мы будем вместе. Как бы этого ни хотел Антихрист, но мы будем вместе. Потому что Россия – это нечто объединяющее нас всех.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: В России создали первую в мире вакцину от аллергии на березовую пыльцу и яблоки. Ученые из Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства выделили аллергены березы и яблок, затем взяли из их структуры наиболее значимые участки и включили их в состав вакцины. Участки, отвечающие за токсичность аллергена, исследователи исключили. Препарат включает нормальный иммунный ответ, а аллергическую реакцию блокирует. Для лечения потребуется от 3 до 5 инъекций. По оценкам специалистов, от аллергии на пыльцу сейчас страдает около 30% населения. До сих пор единственным способом лечения была аллерген-специфическая иммунотерапия. За некоторое время до начала периода цветения человеку вводят аллергены. В результате лет через 5 у него пропадает аллергическая реакция. Уникальная российская вакцина позволит лечить аллергию за несколько месяцев. В ближайшее время начинаются испытания на добровольцах. После их завершения вакцина выйдет в широкое производство. История одной песни.
2: Песню «Проснись и пой» называют образцом музыкального оптимизма. Она была написана для спектакля Московского театра «Сатиры» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфоша в 1970 году. Авторское название пьесы «Лазейка» режиссеры-постановщики Марк Захаров и Александр Ширвинд заменили на жизнеутверждающее «Проснись и пой». Музыку сочинил композитор Геннадий Гладков. Вдохновляющие строчки написал поэт Владимир Луговой. Песню исполнила актриса Нина Корниенко, игравшая одну из главных ролей. Песня, как и спектакль, имела большой успех, который стал оглушительным через 2 года, когда песня в исполнении Ларисы Мондрус прозвучала в кинокомедии «Джентльмены удачи». В 1972-м этот фильм посмотрели более 65 миллионов зрителей. Новый виток популярности песни случился по выходу телеверсии спектакля «Проснись и пой». Как и на театральной сцене, пела Нина Корниенко. Сейчас песня прозвучит в исполнении Ларисы Мондрус.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В переписках часто можно увидеть короткое «ЛД» или «ЛП». Молодежи и без лишних объяснений понятно, о ком речь. А вот тем, кому за 40, надо напрячь мозги. Оказывается, все просто. ЛД – лучший друг. ЛП – лучшая подруга. Две буквы вместо длинной фразы, которая в обычной речи превращается в целое предложение. Такое сокращение появилось в интернет-общении, где важны скорость и краткость, но смысл при этом терять не хочется. Постепенно аббревиатуры вышли за пределы переписок и стали частью молодежного сленга. Любопытно, что в устной речи эти сокращения иногда тоже звучат, и уже без кавычек и объяснений. Как будто это нормальная часть языка, хотя еще недавно это было лишь в сообщениях. Все же лучше сказать полностью «лучший друг», «лучшая подруга», а вот «ЛД» и «ЛП» все же понять могут не все.
0: Гений места на радио «Гордость».
2: В 44 километрах на северо-запад от Санкт-Петербурга расположился курортный поселок Репино. До 48 года он назывался Куоккала, что в переводе с финского «рыболовный крючок». Это место, где жили и творили многие гении отечественной культуры. Илья Репин, в честь которого переименовали поселок, жил здесь в усадьбе Пинаты более 30 лет. Здесь находится его могила и музей. В Куоккале он написал портрет Федора Шаляпина, картины «На разведке», «Защитники Москвы», «Козьма Крючков» и многие другие. Репин придумал для рукописного альманаха Корнея Чуковского название «Чукоккала». В нем публиковалось огромное количество великих деятелей культуры, многие из них в необычных амплуа. К примеру, Шаляпин как художник, Собинов и Куприн – поэты, Блок – комедиограф. В Куоккале жили или отдыхали писатели Леонид Андреев, Иван Бунин, Максим Горький, поэты Осип Мандельштам, Давид Бурлюк, Василий Каменский, режиссер и драматург Николай Евреинов. Владимир Маяковский, гуляя по пляжу, сочинял здесь свою первую поэму «Облако в штанах». А советский гроссмейстер, шестой чемпион мира Михаил Моисеевич Ботвинник родился в Куоккале. Слушайте радио «Гордость» в Санкт-Петербурге на частоте 93,3 FM, и вы узнаете еще много интересного.
0: Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Герман Титов. «Это будет утро». Это будет утро, конечно. Ничего не видно в дыму. Но я знаю, сбудется встреча. Я тебя еще обниму. В облаках, за лесопосадкой, иссеченной сталью и тьмой, за чертою миропорядка, мы увидимся, милый мой. Там уже не будет отсрочки, там не будет лжи и вины. Мы тебя дожидались с дочкой 10 лет проклятой войны. Ничего, что нас у Попасной навсегда настиг миномет. Там уже почти не опасно, там почти никто не живет. Ничего, что ты этой ночью был английской пулей убит. И отныне звезд многоточие для других над степью горит. Файл остался в вечной загрузке, дождь идет сквозь абрис лица. Но бойцы говорят по-русски и на том берегу Донца, с двух сторон текущего фронта. Не грусти, все было не зря. И чем тоньше нить горизонта, тем яснее наша заря. Больше веры, счастья и боли, и цены, чтоб горе с ней нет. Это будет русское поле, и над полем русский рассвет.
4: Герман Титов – поэт, архитектор, искусствовед. Родился в Сумах, учился в Харькове. С 14 года живет и работает в Санкт-Петербурге. В основу стихотворения «Это будет утро» положена подлинная история семьи. Погибший, но не покоренный, как многие русские семьи Донбасса. Они жили и умерли за русское небо над их русским полем.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Московское метро поставило мировой рекорд по интервалам движения поездов. На кольцевой линии их сократили до 80 секунд. Это быстрее, чем в метро Пекина, Гонконга, Парижа и Токио. Большая кольцевая линия метро, БКЛ, протяженностью 70 километров, сразу после открытия побила мировой рекорд, став самым большим кольцом в мире. До нее это звание принадлежало второй кольцевой линии пекинского подземного метро в 57 километров. Длина тоннелей большой кольцевой линии московского метрополитена — 143 километра. Это больше, чем расстояние между Москвой и Серпуховым, а общая площадь трех новых депо — больше 62 футбольных полей. Запуск движения по БКЛ улучшил транспортную доступность многих районов столицы, а более миллиона москвичей обрели станцию метро рядом с домом.
3: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
4: Народные гимны родных городов создавали обычные люди в рамках проекта фонда Нонны Гришаевой «Лучший город Земли», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Арбат – одна из самых красивых улиц Москвы. Пешеходной она стала в середине 70-х, а до этого была главной правительственной трассой. Именно по Арбату в Кремль ездил Сталин. ВДНХ – еще один символ Москвы. 325 гектар и 49 объектов культурного наследия. Рядом высятся монументальные рабочие колхозницы Веры Мухиной, символ Мосфильма. Кстати, когда-то шарф у колхозницы хотели отобрать ради соцреализма. Мол, не бывает крестьянок с шарфом. Отстоять аксессуар удалось, потому что без него скульптура теряла прочность. Москва не спит никогда. По ночам красивые здания ярко подсвечены. Летом еще включают фонтаны с музыкальной подсветкой. 800 струй Царицына, 800 квадратов фонтана на Ходынке, главный фонтан парка Горького. Слушаем народный гимн столицы в исполнении Дианы Гурцкой на частоте 105 FM. Радио «Гордость».

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Анапа – один из древнейших городов на территории России. Когда-то на этом месте располагался город Синская гавань, который затем стал частью Боспорского царства и получил имя Гаргипия. С тех времен сохранился музей-заповедник 1,5 гектара площадью. В музее можно увидеть саркофаги и амфоры, которым по 1500–2000 лет. На смену грекам пришли генуэзцы, а затем крепость захватили турки. О долгой эпохе их владычества напоминают русские ворота. Все то, что сейчас осталось от турецкой крепости 18 столетия. Сейчас Анапа – одна из всероссийских здравниц. Особенно она популярна как детский курорт. Произошло это совсем недавно, в 60-е годы 20 века, благодаря Владимиру Аванесову. Он работал главврачом Анапского и Темрюкского районов и добился строительства в городе санаториев и пионерлагерей, способных круглый год принимать отдыхающих. Гордимся своими, едем в Анапу и обязательно слушаем радио «Гордость» на частоте 89 FM.
0: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: В Рязани есть особое место – музей истории воздушных

0: книгах и жизни ВДВ, а также сенсорные столы с интерактивной информацией. Музей работает с 1972 года. Он основан по инициативе командующего ВДВ Василия Маргелова и находится в здании памятника архитектуры XIX века. Для Рязани это не просто музей. Это живая летопись неба, прыжков и героизма. Место, где хранят память о тех, кто отдавал свои жизни за Родину, взмывая ввысь под крылом парашюта.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Ирина Тонева, певица.
2: В эти годы, как-то я помню это странное такое жуткое чувство, когда я услышала, что кто-то уехал из страны из-за страха попасть на СВО. То есть кто-то не захотел оказаться среди защитников своей родины. И сначала я ощутила такой номинальный дискомфорт. И потом меня, через какое-то время меня пронзило. Почему? Меня пронзила та мысль: а кто же защитит меня? Вот если вот так все испугаются, а кто меня защитит? Кто защитит меня, мою семью? Наших родителей, наших бабушек, дедушек. И вообще, когда я вижу человека, который там, на передовой, вот в тех условиях, для меня он как сверхсущество. Потому что уровень самоотречения у него зашкаливает. Это когда человек вырос нравственно, вырос выше себя самого.
1: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Андрей Нестеренко, основатель и руководитель благотворительного фонда «Победа».
3: Андрей Александрович, вот вы говорите о больших масштабах, но при этом вот существует мнение, что когда масштабы большие, оно вот где-то все вот растворяется. Насколько вот у вас сочетается вот такая помощь действительно обширная и адресная? Вы как-то... Как вы определяете, кому конкретно будет та или иная помощь предоставлена? Или это уже люди сами там как-то на месте решают?
4: Ну, работает это следующим образом. Мы, конечно, не занимаемся передачей гуманитарной помощи неизвестно кому и непонятно кому. Ситуации бывают абсолютно разные. И прилагать какие-то усилия, да, для того, чтобы потом они сошли на нет или вызывали какие-то сомнения, даже у нас, мы таким путем не идем. Деятельность абсолютно вся прозрачная, поэтому и работа наша прозрачная. Мы работаем исключительно получая официальные заявки, да, понимая, если мы берем, вот, например, фонды в Белгороде, мы получаем официальную заявку от официальной организации, не от волонтерского движения, а от официальной организации, которая имеет такой соответствующий статус. В этой заявке перечислен характер гуманитарной помощи. Мы, соответственно, по данной заявке эту помощь передаем. И прежде чем наладить вот такую масштабную цепочку помощи, да, мы, безусловно, знакомимся с теми, кто просит нас о помощи. Мы выезжаем самостоятельно, мы понимаем этих людей. И, конечно, мы в любой момент, и наши коллеги, и сотрудники, в Белгороде у нас есть представительство фонда нашего «Победа». Они имеют плотный контакт с теми получателями гуманитарной помощи. И эти центры, получив от нас помощь, они, соответственно, соответствующим образом отчитываются, да, то есть есть телеграм-группы, в которых состоят все получатели, мы тоже участники этой группы, и видим, как нашу помощь, она выдается строго по документам, то есть человек, придя в центр, должен показать документы, что он находится в определенном статусе, да, вот, что он прямой получатель данной помощи. И получая данную помощь, потом эти люди выкладывают видео какие-то отчеты, фотоотчеты, да, но это закрытая группа внутренняя, но, по крайней мере, она позволяет

0: нам быть уверенным на 100%, что эти люди получают данную помощь, целенаправленно ее используют. Вот. Ну и фонды тоже, они действуют таким образом, что у них есть определенные правила, да, которые сложились благодаря накопленному опыту. То есть, если приходит семья с ребенком, то получить за это, я так немножко назад отступлю, сам ассортимент гуманитарной помощи, который мы передаем, он, ну, огромен настолько, мне даже сложно перечислить за все эти годы. Но скажу так, люди, потерявшие все, жизнь начинают с чистого листа. То есть, если условно они каким-то образом проживают, допустим, в съемном жилье, в социальном жилье, то, ну, что им нужно? Начиная от обычных каких-то бытовых предметов, да, это же и мебель, и посуда, и сковородки, и простыни, и наволочки, и столы для учебы, и для детей, и еда, и вещи, и все остальное, да, вот мы передаем все именно в таких объемах. И понятно, что придя, семья, приходя в социальный центр и имея запрос на мебель, да, ей никто не даст два одинаковых стола там, или две одинаковые кровати, да, или даже с какими-то вещами, все выдается комплектами. Цель – это не дать такую возможность, к сожалению, семье все, что она хочет, а дать максимально всем, да, ну, по чуть-чуть, ну, не обойдя никого, как бы, не оставив в стороне.
1: Всегда интересные вот примеры. Да, фонд работает, фонд «Победа» уже долгое время, но вот из свежих примеров, вот когда вот вы сами порадовались и гордитесь вот каким-то случаем, который недавно произошел.
0: Здесь я на этот вопрос отвечу так, что мы очень сильно гордимся своей работой, но это нельзя, наверное, назвать профдеформацией такой, да, но, конечно, приятно получать какие-то благодарности. И вот я тоже скажу, недавно мы запустили такой проект для Белгорода, сейчас мы его запустили для дошкольных учреждений Луганской Народной Республики. Для Белгорода мы запустили проект в плане обеспечения семей мебелью. То есть это новая мебель, начиная от обычной тумбочки, заканчивая кухонными гарнитурами, шкафами, кроватями, рабочими столами для детей и всем прочим. Вот мы за последний месяц отправили, мы отправляем 20-тонными фурами, мы отправили 60 тонн, да, и люди, естественно, получают мебель, они ее собирают и потом выкладывают в группу благодарности в наш адрес. Вот, приятно это видеть.
2: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Предприятие по производству промышленных роботов открыли в Челябинске. Производство оборудовали на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и назвали завод роботов. Заводские инженеры разработали роботы-манипуляторы нескольких типов размеров. Грузоподъемностью от 20 до 120 килограммов. Машины предназначены для обслуживания рабочих центров, станков и конвейеров. В текущем году завод перейдет от изготовления опытных образцов к серийному производству. Пока планируется производить 600 роботов разных видов в год, а по выходу на проектную мощность – до 1000 роботов ежегодно. История одной песни.
2: Песня «За того парня» композитора Марка Фраткина и поэта Роберта Рождественского впервые прозвучала в фильме Игоря Шатрова «Минута молчания». Исполнителем стал Игорь Ковалеров, сыгравший одну из главных ролей. Фильм вышел на экраны в 1971 году. Через год песня в исполнении Льва Лещенко триумфально победила на музыкальном фестивале в Сопоте. Зрители-поляки, еще не переписавшие историю своей страны под влиянием западной пропаганды, трижды вызывали певца на бис. В это же время актер и режиссер Леонид Быков снимал свой легендарный фильм «В бой идут одни старики». Впечатленный новым звучанием песни, Быков с разрешения создателей включил эту версию в один из самых драматичных эпизодов картины, когда капитан Титаренко и механик Макарыч у памятника погибшим летчицам обещают вернуться в эти места после войны. С тех пор песня вошла в репертуар многих известных певцов страны. Среди них Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Ренат Ибрагимов, Александр Маршал. Сейчас песня прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона.
3: Я сегодня до зари

помнят. Я тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня.

0: грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
2: А знали ли вы, что образ Ивана Львовича Татаринова из культового советского романа Вениамина Каверина «Два капитана» был вдохновлен реальными личностями? Среди прототипов этого персонажа был выдающийся ученый, полярный путешественник и мужественный первопроходец орловчанин Владимир Александрович Русанов. В июле 1912 года его команда на шхуне «Геркулес» отправилась в экспедицию с целью исследования угольных богатств Шпицбергена. В ходе экспедиции были найдены крупные угольные месторождения, собраны палеонтологические, зоологические и биологические коллекции, а также проведены океанографические исследования. В конце августа Владимир Русанов отправил на материк телеграмму, раскрывающую его планы исследовать Северный морской путь. Это сообщение оказалось последним известием с Геркулеса. Экспедиция затерялась во льдах подле новой земли. Найти ее не удалось. История исчезновения экспедиции Русанова и ее поиски легли в основу романа Вениамина Каверина.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Саратовский государственный художественный музей имени Радищева – это не просто залы с картинами. Это история, которая живет уже почти полтора века. Он открылся в 1885 году и стал первым общедоступным музеем в провинции России. Сегодня в коллекции более 30 тысяч экспонатов. Здесь висят полотна Репина, Шишкина, Айвазовского, Брюлова, Левитана. Есть и иконы 15 века, и портреты Рокотова, Левицкого, Боровиковского, и работы передвижников Серова, Врубеля. Авангард представлен Малевичем, Экстер, Розановой. Музей удивляет и зарубежной коллекцией. От античных скульптур и помпейских фресок до картин мастеров французской барбизонской школы и голландских пейзажистов 17 века. Тут можно увидеть и венецианский фарфор, и старинные шпалеры, и изысканную мебель. Радищевский музей – это место, где за один день можно пройти путь от Древней Руси до европейского модерна и почувствовать, как искусство соединяет эпохи, страны и судьбы.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире монах Киприан Бурков, герой Советского Союза, член Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества», духовный наставник Комитета семей воинов Отечества, организатор фестиваля «Баллады специальной военной операции «Время выбрало нас».
4: Грядущее событие, о котором хочется сегодня рассказать подробно. Более того, не просто рассказать, я надеюсь, что вы тоже примете участие в фестивале, который называется «Баллады специальной военной операции «Время выбрало нас». И отец Киприан является его организатором. Расскажите подробно. Фестиваль, я так понимаю, вот он уже близок, и сейчас идет даже не отбор, а такой сбор заявок, сбор песен, которые и мы услышим в этом фестивале.
5: Да, фестиваль этот, он долговременный, он бессрочный, он не закончится в этом году. В этом году будет просто, скажем, первый этап его развития. И, конечно, мы сейчас отдаем приоритет сбору заявок прежде всего от участников специальной военной операции, в том числе ветеранов ее, и от жен, матерей, от родственников участников специальной военной операции. Но мы принимаем заявки абсолютно от всех наших соотечественников, которые побывали в зоне боевых действий или проживали в зоне боевых, проживают действий, которые в связи с теми событиями, с которыми они столкнулись, в зоне боевых действий, написали свои песни и выразили то, что у них было на душе. Так что как по времени фестиваль бессрочный, так и по сбору заявок мы никого не ограничиваем в подаче заявок. Более того, будем стремиться к тому, чтобы все песни, которые написаны нашими соотечественниками, люди услышали. Благодаря вот вашему, в том числе, радио, ну и другим нашим партнерам.
4: Ну вот сегодня хотелось бы услышать одну из ваших песен. Какую? Представьте, пожалуйста.
5: Ну, я исполню песню, которую не я написал. Стихи написаны моим другом, афганцем Александром Карпенко, поэтом профессиональным. Когда он писал раньше эту песню, он еще не был профессиональным поэтом. Песня – это о том, что никогда не надо сдаваться в жизни, несмотря ни на какие испытания. Все испытания преодолимы. Вот. И они нам даются для того, чтобы мы стали сильнее. Александр горел в БТРе, когда они подорвались на фугасе. У него очень сильно искорёжена левая часть, вот вообще тело, гнём. И он написал стихи «Поговори со мной, трава». Почему трава? Понятно, потому что траву сжигают, но она вновь рождается на земле, да, еще ярче, красочнее становится. Вот так же и мы, получающие тяжелые ранения или сталкивающиеся с другими испытаниями, мы тоже возрождаемся и не должны никогда унывать.
4: «Поговори со мной, трава», отец Киприан, здесь, в эфире радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: Юрий Антонов родился в год Великой Победы в семье офицера, участника Великой Отечественной войны. И, конечно, это не могло не отразиться на его творчестве. Одна из самых пронзительных военных песен Юрия Антонова – «Снегири». Вот что он рассказывает о истории этой песни.
2: Режиссер Анатолий Кудрявцев пригласил меня написать музыку к кинофильму, который снимался на студии «Беларусьфильм», и под названием «Незнакомая песня». И когда он мне показал стихи лауреата Ленинской премии Михаила Дудина, то эти стихи меня настолько поразили, и, в общем, они взволновали меня так, что, в общем, получилась песня, которую я назвал «Снегири».
1: В одной из телепередач композитор рассказал, что посвятил эту песню своему отцу и его однополчанам. На этой передаче отец и сын Антоновы присутствовали вместе. Фильм Александра Кудрявцева вышел в 1983 году. Песня «Снегири» в составе альбома «Поверь в мечту» в 85-м, в год празднования 40-летия Победы.

0: своими словами. Поэты Донбасса. Игорь Лысый. Донецкая зарисовка.
1: Затихает нешуточный гром. Вдаль неспешно бегут облака. Мяч, качели и раненый дом. Одинокий лежит самокат. 9 лет, как малину с куста, проглотила злодейка война. Нет грехов, книга жизни чиста, только жизнь, как из страшного сна. На коленках следы от песка, непоседа, шалун, ягоза, непослушная прядь у виска, голубые, как небо, глаза. Тонкий лик и в прожилках рука, как на старых святых образах. Вдаль неспешно плывут облака, отражаясь в открытых глазах.
2: Автор прозвучавшего стихотворения Игорь Лысый, донецкий поэт и прозаик, член Союза писателей России и Союза писателей Донецкой Народной Республики. Написал литературный сценарий, получивший диплом Международного кинофорума «Золотой Витязь». В 2019 году Игорь Лысый удостоился медали «Доброволец Донбасса» от Московского Союза Советских Офицеров. Эта награда вручена ему за выявление и помощь в задержании диверсионной группы на территории жилого микрорайона в Донецке.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
3: Вы готовы встретить следующего артиста?
4: Друзья, сейчас будет жарко. Основа творчества группы, которую мы сейчас представим, является башкирский эпос «Урал-Батыр». Башкирские инструменты курай, кубыс, домбра переплетаются с мощными электронными ритмами и гитарными аранжировками.
3: Друзья, на сцене фестиваля «Музыка гордых» сегодня здесь, в Абхазии, в Сухуми, российская фолк-группа из Уфы под названием «Эй, Йола!» Встречайте!

0: Йәнбикәлә Йәнбирҙе өйрәккән, ти, улдарын. Беҙ ни бирһәк ашағыҙ.
1: Йәнбикә Йәнбирҙе сыновей учили мудрости своей, что на стол поставлено, вкушайте. Слова старших и мудрых внимайте. Совет берите у отцов седых, и младшим дарите советы свои. Миру с добром сердце откройте, злу дорогу навек вы закройте. Коль чтишь заветы, будешь ты жить, иметь свою цель и мирно творить. Чти традиции, жизнь будет благодатной. Чти традиции, путь станет светлым и ясным.
2: Привет, Софу! Салям, достал, как настроение? Yeah.

Друзья, а теперь давайте-ка приготовились пошуметь! Где наши руки? Выше, выше, выше! Готовы раскачать? Суфу!

0: Рахмадовка, спасибо.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
2: А знаете ли вы, что в честь уроженки Нижегородской области был назван кратер на Венере? В честь русской путешественницы Александры Викторовны Потаниной, которая была супругой знаменитого русского географа и путешественника Григория Николаевича Потанина. Она стала постоянным спутником и вечным помощником мужа в экспедициях по Центральной Азии, помогала ему собирать этнографические и другие материалы. Она вела собственную научную деятельность, своими работами о природе, жизни и быти народов Центральной Азии, зарисовками исследуемых мест она внесла ценный вклад в географическую науку. Александра Викторовна стала одной из первых женщин, принятых в члены Русского географического общества.
1: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: У нее появился масик. Фраза, которую сейчас можно услышать в самых обычных разговорах, и почти сразу становится понятно, о ком идет речь. Масик – это ухажер, который умеет заботиться. Внимательный, щедрый, часто любит порадовать. Иногда добавляется деталь – он старше, и у него есть возможности, чтобы эту заботу подкреплять не только словами. Слово пришло из интернета и быстро разошлось по перепискам и соцсетям. И закрепилось как яркая, чуть ироничная метка из тех, что сразу задают настроение. Если перевести буквально, это «заботливый ухажер». Но в обычной речи так редко кто говорит. А масик работает иначе. Коротко, узнаваемо и с тем самым оттенком современной разговорной жизни, где многое упаковано в одно слово.
2: История одной песни. Песня «Мы будем жить теперь по-новому» или «Люберцы» вошла в дебютный альбом группы «Атас». Шутка это была или нет, сейчас сложно предполагать, но более 30 лет назад группа обратила на себя внимание, использовав то, что сейчас называют «повестка» — образ молодого, абсолютно нерефлексирующего культуриста из подмосковного города Люберцы, борющегося в меру своих возможностей и представлений о прекрасном с неформалами, панками, металлистами и просто стилягами, очкариками-интеллигентами. Слава о так называемых «люберах» или образе жизни и понятиях распространилась на весь СССР. Качки стали пользоваться большой популярностью и в СМИ СССР. Внешний вид необычного фронтмена, вокалиста группы Николая Расторгуева, выглядевшего как плоть от плоти этих ребят, как говорится, и завершил образ. В нашем трибьюте песню исполняет Валерий Сюткин, тот самый неформал из 90-х, антипод лирического героя песни. Такая вот ирония судьбы. Игорь Матвиенко вспоминает: «Я так вышло, приложил руку к тексту песни «Люберцы». Это, можно сказать, была моя проба пера. Тогда мы ничем не рисковали, делая такую, скажем, необычную музыку. Было время перестройки, и жизнь была другая. Было больше агрессии, драйва. Поэтому, наверное, мы и придумали песню, отражающую время». А вот какие подробности поведал нам Александр Шаганов. «По сей день, проезжая по тем местам, я испытываю эффект омоложения. Все эти годы становления для меня очень памятны. Люберцы за счет всевозможных публикаций в «Огоньке» и различных телепередачах имели определенный фон. И мы, получается, воспели этот город. Песня получилась очень солнечная, мне напоминает, опять от меня сбежала последняя электричка по настроению. А рефрен «Мы будем жить теперь по-новому» пришел со средством массовой информации по душе. Сколько было газетных публикаций с таким заголовком, не счесть. Фраза стала крылатой. Волею судеб и благодаря счастливому случаю песня «Мы будем жить теперь по-новому» прозвучит в исполнении Валерия Сюткина.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Ирина Тонева. Певица.
1: Раньше, когда я улетала в другие страны по работе или в отпуск, и вот, возвращаясь домой в самолете еще до трапа, с трепетом жду первого вдоха, ощутить, какой он, нашего родного воздуха. И вот он вдох, и сразу весь организм со всеми моими чувствами расширяется, такой расслабляется, происходит узнавание. Вот он, да, вот он такой, наш воздух. Или, наводя порядок дома, на кухне, работает телевизор, я смотрю новости. И вот я вижу где-то в другой стране наш спортсмен стоит с золотой медалью на груди. Неважно, с серебряной. И стоит, голова наверх, звучит гимн России, он, видно, пропевает слова гимна, и ты не можешь оторваться. Ты смотришь на спортсмена, слушаешь гимн, тебя душат такие благостные слезы, и ты просто смотришь на это и чувствуешь, как будто бы все то, что чувствует сейчас этот спортсмен, что он свои силы, свой талант, свою дисциплину вкладывает в честь нашей Родины. Своей страны. Это такое наше общее чувство друг к другу и к месту, где ты родился.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Белоярская АЭС – старейшая из ныне действующих в России и при этом самая современная. Именно здесь работают два существующих в нашей стране уникальных реактора на быстрых нейтронах. Сейчас, после того, как французы закрыли свой «Феникс», Россия осталась единственной страной в мире, где такие существуют и благополучно работают. Так что наша Белоярская АЭС – абсолютно уникальное явление, воплощение российского атомного превосходства. Реактор на быстрых нейтронах – основа замкнутого цикла для ядерного топлива. Он позволяет использовать объединенный уран и повторно пускать в дело отработанное топливо. А еще он самый безопасный в мире. Многие страны пытались создать такие, и США, и Китай, и Франция, и Япония, но работают только наши. Французы свои проекты свернули, а у остальных до сих пор так ничего и не вышло. Кстати, со строительством энергоблока Белоярской АЭС в бытность главой Свердловской области помог первый президент России Борис Ельцин.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: ЖИЗА. Иногда достаточно одного слова, и тебя сразу понимают. Кто-то рассказывает историю. Опоздал, забыл, все пошло не по плану. И в ответ короткое «ЖИЗА». То есть жизненно, узнаваемо. С кем-то точно было так же. Слово пришло из соцсетей и стало быстрым способом отреагировать на ситуации, которые слишком обычные, чтобы удивляться. ЖИЗА – это не просто так бывает. Это про момент, когда ситуация настолько знакомая, что даже объяснять ничего не нужно. Сразу думаешь «Да, это про меня». Интересно, что ЖИЗА почти всегда звучит с легкой улыбкой. Даже если речь о не самой приятной истории, в этом слове есть принятие. Да, было, понимаю, проходили. Можно сказать «жизненно» или «знакомо», но это дольше. А вот «ЖИЗА» — коротко и в точку. И, пожалуй, в этом его сила. Одно слово, которое превращает чужой случай в общий опыт.
1: История одной песни.
3: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
4: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни.

0: позвони мне, позвони.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Семен Гиргалав – выдающийся врач 20 века, который усовершенствовал методы военно-полевой хирургии и разработал новую классификацию ран, значительно повлияв на развитие мировой медицины. Он уделял особое внимание термическим повреждениям, особенно обморожениям, и создал эффективные методы лечения, что позволило существенно сократить летальность на фронте. За свои достижения Гиргалав получил сталинскую премию, которую направил на помощь в борьбе с фашистской Германией и дослужился до генерал-лейтенанта медицинской службы. В годы Второй мировой войны он был заместителем главного хирурга Красной армии и активно участвовал в создании военно-медицинской доктрины, подчеркивая важность сортировки и диагностики пострадавших. С 1944 года стал действительным членом Академии медицинских наук. Гиргалав также занимался учебной и методической работой, создав уникальную учебную базу для подготовки хирургов. Его специализированный курс стал основой для обучения отечественных и зарубежных специалистов. Инновации Семена Гиргалава в лечении военно-полевой хирургии спасли тысячи жизней и оказали влияние на медицину не только в СССР, но и во всем мире.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Своими словами. Поэты Донбасса. Роман Сорокин. Какую тему не бери.
4: Какую тему не бери, а все равно придешь к Донбассу. Поэтому себе не ври. Начни писать об этом сразу. Стоит плешивый Терекон и терпит солнышко июля, а чуть поодаль полигон, и от него шальная пуля летит к искусственной горе, вот-вот в нее уткнется носом. Я о любви и о добре, о солнышке рыжеволосом, о темно-синей вышине, 100 градусах по Фаренгейту, о том, как слышно в тишине степного жаворонка флейту, как хочешь это назови. Пускай я буду Z-поэтом, я о добре и о любви. Все помыслы мои об этом.
5: Эти строки Роман Сорокин написал, когда поэтов, поддерживающих СВО, стали называть Z-поэтами. Создатели этого определения попытались вложить в него отрицательные смыслы, но получилось все с точностью да наоборот. Вся Z-поэзия, говорит Роман, это стихи о любви. О любви к родине, к нашим корням, языку, культуре. И о тех, кто сражается за эти ценности.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Наш сериал про Шерлока Холмса – один из лучших в мире. В топ-10 и 20 сам фильм и исполнители главных ролей включали зрители со всего мира. Неудивительно, съемочная группа тщательно подошла к созданию антуража. Трубку Холмса заказали у мастера, который делал курительные принадлежности Сталина. Когда ее украли со съемочной площадки, на замену сделали сразу две копии, на всякий случай. В одной из серий Темза подлинная, лондонская. Ее для сериала снял советский телевизионщик. Овсянка, которую едят герои, настоящая, стряпала помощница режиссера. Когда Мориарти поджег квартиру Холмса, пламя было реальным, и декорации сгорели на самом деле. Потушить их не сумели. Съемочная группа бережно отнеслась к оригиналу. В истории про пеструю ленту змею пытались заставить ползти по шнуру. Оказалось, что тут автор ошибся, пресмыкающиеся так не умеют. В нашей экранизации змея ползет по стене, что разом биологически точно и похоже на первоисточник. История одной песни.
2: Легендарная песня «Я остаюсь» группы «Черный обелиск» в 2022 году отметила 30-летний юбилей. Гарик Сукачев в компании Шахрина, Галанина, Маргулиса, Шнурова, Чигракова и других легенд русского рока мощным кавером почтил память автора композиции, лучшего бас-гитариста России, музыканта Анатолия Крупнова. Крупнов записал свою нетленку на фоне реформ лихого времени и усилившейся волны эмиграции. Песня была актуальна как никогда. Но кто же знал, что через 30 лет «Я остаюсь» заиграет новыми красками и станет ответом всем творческим людям, которые быстро покинули родную страну на фоне западной попытки отменить великую русскую культуру.

0: боюсь!
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди!
2: Борис Петрович Бегаулев. Герой Советского Союза. Участник боевых действий на озере Хасан. Участник Советско-финской и Великой Отечественной войны. В августе 1938 года военврач второго ранга Борис Бегаулев, начальник полковой медслужбы, участвовал в штурме высоты Заозерная. Развернув полковой пункт медпомощи, он выдвинулся с группой фельдшеров и санитаров на поле боя. Под ожесточенным огнем выносил раненых, оказывал им помощь и организовывал эвакуацию. Когда из строя вышел командный состав одной из рот, военврач принял командование на себя. В течение суток рота успешно вела неравный бой с превосходящими силами противника и нанесла ему большой урон. За образцовое выполнение боевых заданий и проявленное геройство военврачу присвоено звание Героя Советского Союза. Борис Бегаулев стал первым медиком, удостоенным этого звания. В период Советско-финской и Великой Отечественной войн Бегаулев руководил подвижными госпиталями. В запас вышел полковником медицинской службы.
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Куршская коса – уникальный природный объект. Узкая полоска суши, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Это настоящее чудо природы, поражающее своей красотой и разнообразием ландшафтов. Коса длиной почти 100 километров является национальным парком и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно увидеть дюны, сосновые леса, болота и песчаные пляжи, на которых обитает множество видов птиц и животных. Куршская коса известна своими поющими песками.

0: и путешественников.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
2: Историческая память и преемственность поколения, возможно, самая фундаментальная ценность. Есть очень точная, глубокая мысль. Народ без памяти не имеет будущего. Почему? Потому что будущее нельзя построить на пустом месте. Его можно построить только на фундаменте прошлого. Как говорил великий русский историк Ключевский, история – это не учительница, а надзирательница. Она ничему не учит, но жестоко наказывает за незнание уроков. Если мы не знаем своей истории, мы обречены повторять ее ошибки. Если мы не помним своих героев, мы перестаем понимать, кто мы такие и зачем мы здесь. Не зная прошлого, будущего никогда не будет. Мы будем утрачивать все то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идем вперед. Это не просто цитата, это предупреждение. Память не архив, не музейная пыль. Это живая вода, которая питает нашу культуру, нашу волю к жизни. Давайте вдумаемся, на какой земле мы живем. На земле, политой потом и кровью наших предков. На земле, которую они защищали от нашествий, поднимали из руин, обустраивали своим трудом. Благодаря кому мы живем? Да благодаря миллионам безызвестных тружеников и героев, благодаря нашим дедам и прадедам, которые в период войн и смут сохранили страну для нас. Если мы перестанем это помнить и уважать, если мы позволим себе высокомерно смотреть на прошлое, мы потеряем ориентацию. Мы станем Иванами, не помнящими родства. А такой народ, как известно, легко завоевать, обмануть и легко уничтожить даже не физически, а духовно. Поэтому преемственность поколения – это не абстрактная идея, это ежедневная конкретная работа. Это когда мы передаем своим детям не только гены, но и смыслы. Когда мы рассказываем им о прадеде, прошедшем войну. Когда мы показываем старые фотографии и говорим: «Смотри, это твой род, это частица тебя». Когда мы вместе с ними ходим на парад, зажигаем свечи памяти, ухаживаем за могилами. В моей семье это было всегда. Мои деды для меня не просто родственники, они живая история. Один дед – защитник, другой – созидатель. И жизнь, поступки, их отношение к делу и к людям – это тот самый мост, по которому ко мне пришло понимание, что такое честь, что такое труд, что такое любовь к родине. И теперь моя задача – передать этот мост дальше своим детям. Если мы не будем уважать сами себя и своих предков, которые сделали возможной нашу сегодняшнюю жизнь, мы не сможем продолжать будущее нашей страны. Это аксиома. Уважение к предкам – это не поклонение истуканам, это признание. Я стою на ваших плечах, я продолжаю ваше дело, я не подведу. Поэтому историческая память для меня – это нить, связывающая времена. И пока эта нить не прервана, народ жив. Он может пережить трудности, войны, катастрофы, но он возрождается, потому что помнит: мы русские, мы наследники великой цивилизации, мы народ с тысячелетней историей, и эту историю мы обязаны передать дальше. Давайте будем это помнить и учить этому своих детей, потому что в этой памяти наша сила и наше будущее.
1: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире поэт Александр Шаганов.
3: Вопрос от слушателя, да, который и предварит ту самую композицию, которая действительно, ну я сам лично, какое-то мероприятие было написано «Народная», «Народная песня», да. Итак, Александр, как родилась песня про коня, откуда пришла идея, сразу почувствовали, что сочинили что-то особенное?
4: Да, знаете, эта песня как воспоминание о своих детских годах, которые я проводил летние месяца под Владимиром, под Суздалем, где откуда мой род, по отцовской линии, да. И вот спустя годы, да, я придумал август 93-го года. Ну, я придумал на музыку Игоря Матвиенко. Мы никогда не думали, что у него будет такой успех устойчивый. Эта песня действительно, вот она, знаете, не то что знакомая многим, а, смею надеяться, и любимая очень многими людьми. И вот один мой знакомый художник, он сказал: ты понимаешь, очень лестные слова вот в мой адрес, он сказал: знаешь, есть гимн страны, а есть гимн народа.
3: Да.
4: И

0: Я, конечно, благодарен этой песне, и у меня сейчас есть возможность ее исполнить, с вашего позволения.
1: Более того, это настолько эксклюзивное исполнение, я думаю, что вы не слышали никогда в исполнении Александра Шаганова эту песню.
0: Строго не судите, дом уже никто не слушает, а тут чудесная возможность для вас исполнить.
1: Итак, «Конь» в исполнении Александра Шаганова в эфире радио «Гордость».

0: дай Бог всего-всего. Вот всем нашим радиослушателям, кто вместе с нами, здоровья покрепче, да, мир вашему дому. Спасибо, друзья. Авторское исполнение.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Российский балет «Лучший в мире». Когда-то Юрий Висборг написал шуточную песню, в которой были строки, которые сегодня знают все. «Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей». Прошло 6 десятков лет, но Россия не сдала, а даже укрепила свои позиции в области классического балета. Он по-прежнему считается лучшим в мире. Именитого иностранца в первую очередь ведут на Щелкунчика, «Лебединое озеро», «Спящую красавицу» и другие шедевры. И речь не только о Москве и Санкт-Петербурге. Совсем недавно в Красноярском театре оперы и балета командой молодых музыкантов и постановщиков был возрожден балет Цезаря Пуни «Катарина или дочь разбойника». И теперь в нашей балетной короне появилась еще одна жемчужина. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
2: История одной песни. Песня «Лодочка» Александра Громжана отличается по жанру от остального его творчества. Однако написать и исполнить ее он решил не случайно. Все дело в том, что Александр родом с Кубани, где еще в детстве его до мурашек поражало народное исполнение песен.
3: Я люблю, когда, знаете, бабушки сидят в Краснодарский край, я же оттуда родом, на Кубань. Вот они сядут все на лавке и как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. Эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознание. И мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого фолка, с таким более народным каким-то звучанием.
2: Однако, как говорит сам Александр, петь в этом жанре для него сложно. Пришлось экспериментировать с темпом и аранжировкой. Когда песня уже была готова, ее тепло приняли поклонники певца. Именно благодаря «Лодочке» Александр открыл для себя новый жанр исполнения. Слушаем песню «Лодочка» в эфире «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Сергей Эйзенштейн, автор «Броненосца Потемкина», изобрел множество приемов, которые сейчас являются прародителями всей современной режиссуры. Но если бы не революция 17-го, мир, вероятно, знал бы Эйзенштейна-архитектора. Будущий киномастер учился на инженера-строителя и собирался пойти по стопам отца-архитектора, но вступил в Красную армию, служил телефонистом-сапером. Затем стал художником-декоратором в театре пролеткульта. Начал сам ставить спектакли, заодно увлекся монтажом фильмов и так пришел к режиссуре. К Эйзенштейну обратился всесоюзный староста Калинин и попросил срочно снять фильм о событиях 905-го. За 3 месяца режиссер создал «Броненосец Потемкин». В нем снимались обычные люди с одесских улиц. Половину эпизодов Эйзенштейн придумал на ходу. В финале черно-белой киноленты над кораблем реет ярко-красный флаг. Его раскрашивал сам мастер. Фильм имел колоссальный успех. Сборы побили все рекорды. До сих пор сцены из «Потемкина» цитируют другие режиссеры. Затем были Александр Невский и Иван Грозный. Специально для фильма о грозном царе Эйзенштейн реконструировал печное действо, древний церковный чин с элементами театрального представления, вышедший из употребления еще в 17 столетии. Режиссер лично в мельчайших деталях контролировал пошив костюмов, которые впоследствии возьмет Гайдай для своей комедии про Ивана Васильевича.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Дом Ушковой, которому уже больше 100 лет, одна из жемчужин Казани. Даже кованые дверные ручки в виде дракончиков помнят первых владельцев. Строил его архитектор Карл Мюфке. В то время один из лучших выпускников Академии художеств в Питере. А заказчиком был Алексей Ушков, наследник химических промышленников по одной линии и торговцев чаем по другой. Особняк он заказал для своей будущей жены, которую хотел отбить у жениха. И отбил. Даже ручки на оконных створках сделали фигурными, в виде китайских дракончиков. Цветные витражи заказали в Париже. Парадную лестницу выполнили из мрамора и редкого бука. Но чудо не в этом. Все это богатство пережило и революцию, и гражданскую войну, а ведь в особняке успели порезвиться и белые, и красные. Но как-то в особняк зашла Надежда Крупская – и тут же разместила в нем главную республиканскую библиотеку. Было это в 19 году, и с тех пор в особняке больше 100 лет жила главная библиотека Татарстана. Недавно она перебралась в более современное здание, а дом Ушковой ждет реставрация.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире капитан команды героев СВО «Мужество» по слэдж-хоккею Алексей Казанцев. Позывной «Физрук».
4: Вчера были переговоры очень длительные, телефонные нашего президента Владимира Владимировича Путина с Трампом. И в этих переговорах была озвучена идея проводить дружественные уже такие матчи по хоккею. Российские хоккеисты, выступающие в континентальной хоккейной лиге, американцы в НХЛ. Ну и сейчас вот уже начинается активно обсуждаться эта идея. Вот как вам такое?
5: Я считаю, да, что хоккей объединяет. Я считаю, что это повлияет даже на политическую, может, ситуацию повлиять, потому что именно он сближает, именно, еще раз повторюсь, да, хоккейная команда становится как семья. А если встречаться на поле, постоянно пересекаться, это объединит и создаст благоприятные условия для даже дальнейших переговоров того же Трампа с нашим президентом.
4: Вот как накануне сказал Вячеслав Фетисов, наш легендарный Вячеслав Александрович, что это настоящая хоккейная дипломатия. И он сказал, что действительно очень рад, что такой разговор состоялся, потому что действительно и наши играют в НХЛ, и американцы играют в континентальной хоккейной лиге российской. Овечкин идет на рекорд, 7 шайб осталось.
5: 7 шайб?
4: Да, кстати, следите за Овечкиным.
5: Конечно, слежу.
4: Да, вот 7 шайб, да, казалось, недостижимого рекорда Уэйна Грецки. Вот сегодня ехал, шел пешком, точнее, как раз на работу, и смотрю уже, вот чья-то инициатива, стоит такой, даже не знаю, как назвать, экран, где Саша, родина с тобой, и цифра 7, что осталось 7 шайб, то есть мы следим, поддерживаем, и как раз вот хоккей действительно может стать вот таким примиряющим фактором. Мы всем желаем заниматься спортом, безусловно. Очень благодарны вам, Алексей, что сегодня нашли возможность к нам приехать в студию. И хотелось бы вот от вас пожелание ребятам, вам слово, Алексей.
5: Ну, ребятам на передовой я пожелаю, чтобы было все прекрасно, чтобы все же вернулись домой живыми. Вот. Победа, безусловно, будет за нами. Вот, поэтому терпение, только терпение. У меня сейчас там много друзей находится на передовой. Вчера вот один из них позвонил, был ранен. Вот, но, слава богу, не сильно, но, слава богу, живой. Поэтому не попадаться под дроны, вести бой так, чтобы остаться всем живым. Кто ранен уже, да, не падать духом, ни в коем случае не сдаваться, идти только вперед. Вот, и только к победе. Вот. Ну и хоккейной семье я всем передаю привет, всем ребятам, которые занимаются слэш-хоккеем. И те, кто еще не начал заниматься, я призываю просто прийти и начать и попробовать.
4: Алексей, спасибо вам большое. Вот смотришь на вас, как вы спокойно и вот с таким, ну, действительно позитивом все говорите, и даже не хочется думать, что вам пришлось пережить. Мы вами действительно гордимся, желаем успехов спортивных, ну и, конечно, семье вашей большой привет и благодарность за поддержку. Победа будет за нами. Ну а в завершении нашего сегодняшнего эфира хочется послушать песню, которую, я знаю, уже очень много-много лет очень любят хоккеисты. Она называется «Что ты делаешь с нами? Хоккей». Занимайтесь спортом, поддерживайте наших ветеранов, и все у нас будет хорошо. Это «Радио Гордость». Спасибо всем и до встречи.
6: Вот и этот закончился матч. Все на свете имеет свой срок. Череду неудач и удач подытожил судейский свисток. Пусть не даст нам уснуть до утра эта схватка ледовых парней. Завтра ждет нас другая игра. Что ты делаешь с нами, хоккей? Засыпает ледовый дворец, отдыхает растерзанный лед, растревоженный стуком сердец, не спешит расходиться народ. Но, увы, расставаться пора, отдохнуть от бурлящих страстей. Завтра ждет нас другая игра. Что ты делаешь с нами, хоккей? Острых лезвий хоккейных коньков в наших душах оставленный след. Поражений бесславный итог и великая радость побед. Позабудем, кто прав, кто не прав. Мы ведь вместе с командой своей. Завтра ждет нас другая игра. Что ты делаешь с нами, хоккей? Спят погасшие окна домов, и не слышно дыхание трибун. Но взлетит после первых бросков в небо грозный болельщиц фигул. И вперед, и сам черт нам не брат, лишь бы завтра пришло поскорей. Завтра ждет нас другая игра. Что ты делаешь с нами, хоккей? И вперед, и сам черт нам не брат, лишь бы завтра пришло поскорей. Завтра ждет нас другая игра. Мы всегда будем вместе, хоккей.
2: Своими словами. Поэты Донбасса.
7: Лаура Цоголова. «Давай-ка, брат».
8: «Давай-ка, брат, чутка не о войне. Она сама все про себя расскажет. Давай о зыбких звездах в полынье, вдали от типовых многоэтажек. Про деревеньку мудрых простаков, где старичье затылки чешут внукам. Про молоко сноровистых коров, что пахнет одуванчиковым лугом. Всю зиму до пасхальной полноты той радости, с которой не поспоришь. На передке банальной суеты мы стойкие солдатики всего лишь. И смерть решает, где нам не судьба. И видит Бог, что после будет с нами. Давай о том, как жаркая изба, поставни занесенная снегами, наскрипывала ночи напролет заплачки поучительных преданий. Горчащим, как засахаренный мед, казался воздух святочных дыханий. Кивок согласия, честно говоря, сейчас дороже пайки никотина. Мы ставили засечки на дверях. Кто выше ростом, тот и заводила. Тому медальку-копанку хранить в жестянке из-под долек мармеладных. А курево? К чему обзор смолить? Здесь всем уже с прибытком непроглядно. Давай еще про что-нибудь из той реальности, где солоны горбушки. Где холодец с морозную каймой, закусочка для праздничной чекушки. Когда по неухоженным усам на огонек заблудшего соседства стекала маломальская слеза, вмещавшая улыбчивое детство. Давай-ка, брат, чутка не о войне.
7: «Давай-ка, брат, чутка не о войне». Поэт Лаура Цоголова написала это стихотворение после встречи с другом. Он приехал в отпуск с передка из-за ленточки. Это его просьба – не затрагивать военных тем, говорить о мирных буднях, милых сердцу воспоминаниях. Но разговор, так или иначе, коснулся и мира, и войны.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
9: А сейчас, друзья, настало время представить вам следующего исполнителя, который выйдет на эту сцену. Итак, российская певица... Бервольф!
10: Встречаем!
11: Что ж, дорогие друзья, а сейчас я предлагаю нам зажечь свои сердца вместе с огнями земли. Погнали!

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Лидия Скобликова – легенда отечественного конькобежного спорта. Она шестикратная олимпийская чемпионка и единственная женщина, которая побеждала на Олимпиаде на всех дистанциях. Родилась будущая чемпионка в Международный женский день 8 марта в Златоусте, это Челябинская область. В большой семье у нее три сестры и младший брат. Была непоседой и умела постоять за себя. С увлечением занималась волейболом, легкой атлетикой, спортивной гимнастикой, лыжами. В 15 лет попробовала коньки и на первых же соревнованиях выполнила норматив второго разряда. Две олимпийские награды она получила в 60-м в американском Скво-Вэлли. И настоящим триумфом стал австрийский Инсбрук 64. Все соперницы остались без шансов на золотую медаль. Скобликова победила на дистанциях 500, 1000, 1500 и 3000 метров. Все 12 лет, что Лидия Павловна провела в большом спорте, она стартовала в одних и тех же коньках. Лезвие меняла, но ботинки никогда. И вот в Инсбруке после 1500 метров они порвались. Выручили советские хоккеисты. Вратарь Виктор Коноваленко зашил ботинок на совесть. Штопка осталась цела до тех пор, пока коньки не были, как говорится, повешены на гвоздь. За скорость, маневренность и легкость Лидия Скобликова получила прозвище «Уральская молния». Также в 2004 году назвали «Ледовый дворец» в Челябинске. А нам остается напомнить, что в этом городе радио «Гордость» вещает на частоте 93,0 FM.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Есть в русском языке старинные, хорошо известные слова, о происхождении которых доподлинно неизвестно. Одно из них – сабля. Это оружие активно использовалось в русской армии с 17 по 20 век. Но и слово, и оружие появились гораздо раньше. В древнерусском языке сабля известна с 12, а по некоторым источникам – с 10 века. А вот когда и какими путями пришло – вопрос. Одна из самых популярных версий – венгерская. На венгерском слово «сабля» созвучно русскому и обозначает аналогичное оружие. Считается, что именно из венгерского слова пришло и в славянском. Славянские языки и в ряд романо-германских. Откуда сабля взялась в венгерском? Некоторые исследователи исходят из того, что венгры, ханты и манси – родственные и самые близкие по языку финно-угорские народы. Их общая прародина находится на территории современной Западной Сибири. В хантыйских и мансийских эпосах сабля упоминается еще до того, как их соседи ушли в Европу. Переселение кочевых венгерских племен случилось в IX веке. Есть мнение, что слово могло отправиться в путь вместе с ними. Но это еще не все. Существуют теории, согласно которым сабля пришла на земли угро-финнов с юга от тюркских племен. Это примерно 7 век. Дальше следы теряются. Происхождение слова считается загадкой до сих пор. История одной песни. «Пойдем домой» – первая песня из нового альбома Леонида Агутина «НВЛ», что означает «Надежда, вера, любовь». Певец посвятил ее своим поклонникам и пригласил их поучаствовать в создании клипа. В течение месяца слушатели присылали Агутину свои фото из детства или семейных архивов. Самые трогательные и теплые картинки вошли в видеоряд клипа. Прогулки, любимые места, атмосфера детства – все это «Пойдем домой» из альбома, посвященного надежде, вере и любви. Не всем присланным снимкам нашлось место на экране, однако все поклонники певца вложились в создание ощущения теплоты и добра, который идет от текста. Слушаем «Пойдем домой» Леонида Агутина на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Милосердие». Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
1: Что такое милосердие? Милое сердце. Это такое качество, когда ты готов на бескорыстную помощь, когда ты готов к любви, к добру, даже если ситуация этого не предполагает, вот скажем, война. Война все равно – это любовь, как ни странно. Это любовь к отеческим гробам, любовь к сестре, к любовь к матери, к подруге, которых ты защищаешь, к родной земле. Это любовь и добро. Какую тему ни бери, а все равно придешь к Донбассу. Поэтому себе не ври. Начни писать об этом сразу. Стоит плешивый Терекон и терпит солнышко июля, а чуть поодаль полигон, и от него шальная пуля летит к искусственной горе, вот-вот в нее уткнется носом. Я о любви и о добре, о солнышке рыжеволосом, о темно-синей вышине, 100 градусах по Фаренгейту, о том, как слышно в тишине степного жаворонка флейту, как хочешь это назови. Пускай я буду Z-поэтом, я о добре и о любви. Все помыслы мои об этом.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Уральские химики разработали портативную диагностическую платформу для экспресс-диагностики вирусных и бактериальных заболеваний и определения уровня содержания антибиотиков. В основе разработки искусственно созданы уникальные органические молекулы, которые избирательно взаимодействуют с вирусными белками и некоторыми антибиотиками. Новое устройство сможет за 5 минут определить, болен человек или нет, а также какова природа заболевания – вирусное или бактериальное. Диагностическая платформа поможет медицинским учреждениям ставить быстрый первоначальный диагноз, а пациентам не тратить лишнее время на проведение дополнительных анализов.
0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт Радио Гордость РФ. Слушаем всей страной.
1: Сегодня в рубрике «Музыкальная почта» прозвучит песня «Ты не один» в исполнении автора-исполнителя Дмитрия Потехина из города Кулебаки Нижегородской области. Своим творчеством Дмитрий пытается вкладывать в души слушателей любовь и преданность к нашей родине. Он пишет песни, которые призваны не развлекать, а заставлять размышлять. Песня «Ты не один» о том, что как бы тяжело ни было, в каких бы нечеловеческих условиях ни находился сегодня человек, он должен всегда знать и помнить, что он не один. За спиной семья, родня, страна. Слушаем песню на радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Галстук. Сегодня галстук – привычная деталь костюма. Полоска ткани, завязанная под воротником рубашки. Само слово пришло в русский язык из немецкого. Halstuch. Halst – шея, тух – платок. Ткань. Буквально шейный платок. В Европе 17 века галстуком как раз был яркий платок на шее. Он появился в Париже вместе с полком хорватских наемников, у которых был частью обмундирования. Французы восхитились, в том числе король солнца Людовик XIV. И он тут же повелел носить такой аксессуар на торжествах. Из Парижа высокая мода пришла в Германию, оттуда в Россию. Внедрением занимался лично Петр I. Бояре поначалу сопротивлялись, но через некоторое время костюм русского модника уже был немыслим без шелкового или батистового платка на шее, завязанного сложным узлом. Обратите внимание на портреты Пушкина, кисти Кипренского и Тропинина. Александр Сергеевич – икона стиля начала 19 века. На обоих полотнах изображен при галстуке, который тогда еще оставался изящным шейным платком. Со временем платок вытянулся, сузился и превратился в ту самую строгую ленту, без которой сегодня трудно представить деловой костюм.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Николай Валуев – известный российский боксер, прославившийся на весь мир. Его называли русским гигантом и зверем с Востока за необычайно высокий рост. Николай начал заниматься боксом в 1993 году и дебютировал на международной арене, одержав победу над Джоном Нортоном. Примечательно, что начинал Валуев как спортсмен-любитель, и только в конце 90-х он перешел в статус профессиональных бойцов. В 2000 году он завоевал всемирную славу, победив Юрия Елистратова в борьбе за чемпионский титул Паназиатской боксерской ассоциации, став первым российским боксером в супертяжелом весе с этим титулом. Валуев также стал межконтинентальным чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации. Недостаток в скорости он компенсировал оригинальными ударами и тактикой, что помогло ему на ринге. В течение 14 лет Валуев выиграл все соревнования, уступив лишь один раз Руслану Чагаеву в 2007 году. Но уже через год он вернул себе чемпионский титул. Всего за карьеру он провел 53 боя, выиграв 50 из них. Валуев завершил карьеру в 2010 году и занялся общественно-политической деятельностью, открыл школу бокса и благотворительный фонд. Он стал живой легендой бокса и продолжает вносить вклад в развитие спорта в России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса. Дмитрий Артис. Растопырило небо продрогшую лапу.
3: Растопырило небо продрогшую лапу и моргает глазищем. За кого ты воюешь? За маму и папу. За могилки на старом кладбище. Облака опустились на черную кочку, о любви промяуков. За кого ты воюешь? За сына и дочку. За родителей, будущих внуков. Отвечать на простые вопросы без мата переходит в привычку. За кого ты воюешь? За лучшего брата и за лучшую в мире сестричку. От слепого огня, уходя по туману, будто прячась в кулису, за кого ты воюешь? За Инну и Анну, за Марию и Василису. На тарелку сгружая овсяную кашу, что гороховой гаже, за кого ты воюешь? За родину нашу, за Россию. И проще не скажешь.
4: Это стихотворение поэт Дмитрий Артис написал на фронте. Он ушел на СВО добровольцем, отслужил два контракта. В редкие минуты досуга писал стихи и вел дневник. Там есть такие строки. Все-таки сильна земля русская истинными людьми, вставшими на защиту Отечества.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Первая в мире атомная электростанция. Это Обнинская АЭС в Калужской области. Она была запущена в эксплуатацию 26 июня 1954 года, а к октябрю вышла на проектные параметры. С 1956 года на Обнинской АЭС проводились различные исследования, в том числе необходимые для создания более мощных станций. Реактор станции безаварийно прослужил 48 лет, на 18 лет дольше запланированного. Реактор заглушили в апреле 2002 года. В 2009 на базе Обнинской АЭС создан музей атомной энергетики. Здание первой в мире атомной станции является объектом культурного наследия и охраняется государством.
1: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: В композиции «Гара и тьмарец» фольклорного ансамбля «Торома» имени Владимира Ромашкина поется о тайной любви молодой девушки. И, конечно, это не единственная лирическая песня популярного музыкального коллектива из Саранска. В музыкальном фольклоре любого народа много песен о любви, счастливой и несчастной, явной и тайной. Традиционные песни народов Эрзи и Мокша не исключение. В начале 90-х годов прошлого века аутентичное звучание мордовского мужского многоголосия считалось практически утерянным. Огромный вклад в сохранение и восстановление драгоценного культурного наследия внес фольклорист, музыкант и кинодокументалист Владимир Ромашкин. Сегодня его миссию продолжают участники ансамбля, которому в 2017 году присвоено имя основателя. Дело Владимира Ивановича живет в каждой песне, в каждом многоголосном аккорде, в бережном отношении к слову и музыке предков. Пока звучит «Торома», жива связь времен, жив дух народа. Фольклорный ансамбль «Торома» имени Владимира Ромашкина. «Гара и тьмарец». Язык исполнения Макшанский.